0: По действующим правилам, в следующем году он должен снизиться до 15 миллионов, а с 2028 года до 10 миллионов рублей. Теперь правительству вместе с депутатами предстоит проработать возможность сохранить порог на нынешнем уровне. В российских школах может появиться гипоаллергенное меню. Этого не исключила глава Роспотребнадзора Анна Попова. Оно может стать доступным уже в начале нового учебного года. Попова отметила, что во многих учебных заведениях сейчас популярны шведские столы. Роспотребнадзор не препятствует применению такой практики, передают РИА Новости. Важно, чтобы такой шведский стол в школе был хорошо и грамотно организован. Попова подчеркнула, что это позволяет ребенку получить тот самый здоровый набор продуктов и питаться с удовольствием. Официальный курс доллара на 9 июня составляет 73 рубля 26 копеек. Курс европейской валюты на сегодня – 85 рублей 27 копеек. Это были новости на радио Карибуар. С ними вас познакомила Татьяна Брайс. Всего доброго!
1: Читаете комиксы? Проводите время за настольными играми? Коллекционируете фигурки и различную атрибутику? А может, ищете подарок для себя или близких? Тогда ждем вас в гик-шопе «Бэтмун». Первый специализированный магазин рад предложить большой выбор комиксов и манги, настольных игр и фигурок, постеров и стикеров, дакимакур и другой атрибутики по вашему любимому фандому. Поможем подобрать подарок или предложим подарочный сертификат. Действует постоянная акция «Скидка в день рождения». Также работаем с организациями по безналичному расчету. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 63, отдел номер 2.
2: Новости на радио Карибу Арт.

первая в горячей сотне Billboard прямо сейчас — это Ариана Гранде с треком «Hate That Maybe You Love Me», лид-сингл с будущего альбома певицы, режим ожидания до 31 июля. Так что там и заценим, а пока лидеры чарта Beatport, Ultranate и Hugel с работой «Moving to the Sun», в начале 12-го с тобой Гусаков и Карибуард.

0: Реклама.
1: Реклама на радио Карибу Арт.
0: Радио Карибу.
1: Телефон рекламной службы 65 единиц.
2: Мечтаете об уютном доме?
3: Вам в электросвет.
2: Здесь есть все, чтобы сделать ваш дом стильным и функциональным.
3: Люстры и светильники на любой вкус. Современная автоматика для безопасности. Стильные розетки и выключатели, а также все для монтажа и ремонта. На Пролетарской 19. Телефон 211-213. Электросвет. Электромаркет и светотехника. Без компромиссов.
4: Устали от яркого солнца? Компания «Аланис» вам поможет. Шторы «Блэкаут», день-ночь, вертикальные и горизонтальные жалюзи. Выезд на замер бесплатный. Ждем вас по адресу Берзина, 12. Телефон 210-240.
5: Иди вперед, добивайся, мечтай и наслаждайся жизнью. Семейная поликлиника позаботится о твоем здоровье. Профмедосмотры, анализы, УЗИ, ЭКГ и другие виды диагностики. Запись по телефону 60-04-99-62-55-03.
6: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
7: Создайте дома особую атмосферу. Тюль, портьерные ткани, готовые комплекты, пошив штор на заказ, карнизы и все комплектующие к ним вы всегда найдете в магазине «Скарлетт». Карла Маркса, 27/11.
8: Телефон 62-24-31.
9: Комната маленькая, а мечты большие? Пора все менять. Освободи пространство за секунду. Для танцев, спорта, жизни. Колесо? Легко. Дом, который подстраивается под тебя. Кровать-трансформер. Освободи место для жизни. Сомдеко. Кольцевая 13/1.
10: Скажите, Холмс, вы о чем так задумались? Как всегда обнаружили что-то важное?
11: Совершенно верно, Ватсон. Я заметил гибкий подход к клиенту, индивидуальное обслуживание и достойный сервис.
10: Я даже знаю, про кого вы говорите.
11: Да, Ватсон, вы читаете мои мысли. Это транспортная компания «Адамант».
10: Холмс, так что же мы ждем? Летим к Баскервилю. А домашние вещи нам доставит «Адамант». Заберет от двери и привезет в любую точку России.
12: Транспортная компания «Адамант». Отправка домашних вещей и груза багажа. Улица Речная, 10. Телефон 6144.
11: «Адамант». Партнер надежный. Я ручаюсь.
13: С заботой о вас Мегуми предлагает широкую линейку товаров для создания уюта в доме и уходовые косметические средства для красоты и здоровья от производителей Японии и Южной Кореи. Выбирать качество – значит выбирать Мегуми. Улица Горького, 8. Телефон 8-924-691-7642.
14: Реклама – это самое увлекательное из того, что можно сделать, не раздеваясь. Джерри Делла Фемина. Реклама на Карибу. Телефон 61-11-11.
15: Первое магаданское радио представляет.
14: Музыка, оставившая след в истории. Высшая проба на Карибу Арт.
16: Карибу Арт. 104.2 FM.

0: Перша проба на радіо Карібу Арт. Музика, перевірена мільйонами. Погода. Погода. На радіо Карібу Арт.
1: Спонсор випуска – компанія «Адамант». По даним синоптиков, 9 июня в Сусумане облачно, местами слабый дождь. Температура воздуха днем до плюс 15. Ветер северо-восточный с порывами до 2 метров в секунду. В Балаганном значительная облачность. Температура воздуха до 9 градусов тепла. Ветер юго-восточный с порывами до 4 метров в секунду. В Талоне облачно. Температура воздуха днем от 9 до 12 градусов тепла. Ветер юго-восточный с порывами до 3 метров в секунду. В Магадане значительная облачность. Температура днем до плюс 8. Ветер юго-западный с порывами до 3 метров в секунду. Спонсор выпуска – компания «Адамант».
2: А здравствуйте. А можно домашние вещи из Магадана отправить?
3: Да, но только упакуйте сами, у нас тары нет.
2: Ясно.
3: Да, но мы не страхуем грузы из Магадана. Идите в страховую сами.
2: Понятно.
3: С этажа снести не можем. Таскайте сами. Привозите к нам на склад сами.
4: Устали платить и все делать сами? Хотите достойного сервиса? Тогда вам к нам. «Адамант» окажет достойный сервис по оптимальной цене с полным комплексом сопутствующих услуг по отправке домашних вещей. «Адамант». Партнер надежный. Я ручаюсь.
0: Неважно, какая погода за окном, пусть в вашем сердце всегда будет солнечно. Вместе с «Карибу А».

0: Ой, реклама.
1: Реклама на радио Карибу Арт.
0: Радио Карибу.
1: Телефон рекламной службы 65 единиц.
2: Компания Nordtrack. Твой надежный союзник на дороге. Запчасти на любой коммерческий транспорт. Масла и смазки премиум класса. Современное оборудование и инструменты для гаража. Все, что нужно, чтобы твой бизнес ехал без остановок. Работаем без выходных, чтобы твои машины не простаивали. Приезжай. 6-й километр основной трассы. Здание 21B/1. Звони 8-900-14-038-89-98. Nordtrack. Качество всегда в комплекте.
3: Время обновлений. Делайте ремонт, а помощником станет магазин «Визит». Уже сейчас новое поступление входных металлических дверей, сантехники, пиломатериалов. Большой выбор различных стройматериалов, фурнитуры и инструментов. Магазин «Визит». Выбор очевиден. Улица Наровчатова, 16. Телефон 650-110.

0: отключаюсь. Да.
1: Речная 10, телефон 6144.
0: Ваш старый знакомый, наш добрый партнер.
2: Здоровая улыбка – наша работа. Денталюкс. Протезирование, имплантация, исправление прикуса, лечение и чистка зубов. Даже с брекетами. Записывайтесь. 60 04 99. Вострецова 5. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Магазины «Зоомир» – настоящие друзья человека. Здесь представлен большой выбор товаров для вашего питомца. Наполнители, корма, лакомства, лежанки, домики и многое другое. «Зоомир» – торговый центр «Моремолл», улица Гагарина, 15, проспект Карла Маркса, 65 и улица Пролетарская, 3/2.
4: В чем нуждается твой дом? Это окна и балкон. Остекление помещений – это главный наш закон. Компания «Мир окон» изготавливает и устанавливает окна, двери, лоджии, балконы, колымские холодильники, а также москитные сетки. «Мир окон» – полный комплекс работ по ремонту пластиковых окон и дверей. «Мир окон» – выезд мастера по городу бесплатно ежедневно. Подробности по телефонам 607-404-211-101. «Мир окон», улица Нагаевская, 36.
5: Бильярд – это философия, спорт и, конечно, особенная атмосфера. Это игра для тех, кто готов рискнуть. А рискнуть можно только в Чикаго.
6: Welcome to Chicago!
5: Чикаго – игра в удовольствие. Улица Нагаевская, 36. Телефон 8-914-867-29-60.

0: Делать деньги без рекламы может только Монетный двор. Томас Макколей. Реклама на Карибу. Телефон 61 11 11. Тотальная свежесть на Карибу.
1: Ваня Дмитриенко. След.

Локальная свежесть. Уже сейчас. На 104.2 FM. Свежесть этой недели представляет компания «Митрал». На заказ корпусная мебель, кухни, шкафы-купе, кухонные фартуки, обработка стекла и зеркала. Звони в «Митрал» 200-800.

0: Если музыка, то Карибу!
1: У вас классные песенки!
0: Карибу Арт! Пусть хорошей музыки будет больше!

0: Реклама.
1: Реклама на радио Карибу Арт.
0: Радио Карибу.
1: Телефон рекламной службы 65 единиц.
2: В наличии в Магадане дизельная насосная станция на двигателе Вичай-6 производительностью 800 кубических метров в час. Высота подъема воды 30 метров. Цена 1 900 000 рублей. Группа компаний Норд. Колымское шоссе, 6 километр, 19 г. Площадка перед складом.
3: Удачный шашлык в мясном номер один. В маринаде или уже готовый прямо с мангала. А также колбасы и деликатесы, соусы, салаты, овощи и свежий хлеб. Мясной номер один. Полярная 5, кольцевая 15, пролетарская 77А.
4: В магазине «Хмель» для вас особый расклад. Шаурма, бургеры, гренки, курица и квас. Все свежее, вкусное у нас для вас. 212-300. И вопрос с едой решен. Приходи в «Хмель», будет то, что надо.
5: Оставьте заботы на материке. Туристическая база «Островная» приглашает отдохнуть вдали от дел на остров Недоразумения. Морской воздух, рыбалка, гриль-домик, уникальная флора и фауна. Эксклюзивное предложение – дневной тур за 8000 рублей. Подробности на сайте база-на-острове.ру и по телефону 8-914-853-08-72.
6: Диспетчерская служба «Такси Престиж». Заказы по телефонам 633-333 и 644-444. Требуются диспетчеры и водители на офисные и личные автомобили, заключение договоров с предприятиями. Также автомобили сдаются в аренду. Диспетчерская служба «Такси Престиж». Телефоны 633-333 и 644-444.
7: Требуется в короткие сроки доставить товары, срочно отправить документы или транспортировать крупногабаритные грузы. Компания «Авиапартнер» поможет вам в этом. Более 18 лет мы предлагаем полный комплекс услуг по оперативной доставке грузов на территории России. Телефон 202-300. Телефон в Москве 495-787-74-21. «Авиапартнер». Когда цель очевидна.
8: Чтобы продать товар один раз, нужна хорошая упаковка. Но чтобы продать товар второй раз, нужно, чтобы это был хороший товар. Сильвия Чиз. Реклама на Карибу. Телефон 61 11 11.

0: Интересные факты, захватывающие истории в специальном проекте «Машина времени» на Карибу.
1: Спонсор программы – компания «Герлеон». «Герлеон» – территория низких цен. 9 июня во всем мире принято отмечать День друзей. Еще Сократ говорил, что без дружбы никакое общение между людьми не имеет ценности. Более того, австралийские ученые выяснили, что дружба продлевает жизнь, особенно тем, кому за 70 лет. Также стоит отметить, что школьная дружба продолжается редко, а вот товарищи по университету часто остаются у людей на всю жизнь. Ну а если говорить о дружбе в соцсетях, то 90% пользователей интернета убеждены, что по-настоящему можно дружить только в реальной жизни. Также в этот день, в 1672 году, родился первый российский император Петр I. Он произвел в стране настоящую техническую и культурную революцию. Одним из его главных достижений считается создание постоянной армии и флота. Также Петр I кардинальным образом повлиял на наш рацион. По его указам, в стране стали активно потреблять кофе, выращивать рис, картофель, апельсины и мандарины, а также табак. Ну и, конечно же, император запомнился как знатный тролль. К примеру, он учредил медаль за пьянство, который на неделю награждал уличенных в этом пороке бояр. Весила она 7 килограммов, и самостоятельно снять ее было нельзя. Не секрет, что активное развитие Магадана начиналось именно с морского порта. Так вот, изначально морские ворота Колымы назвали, как и бухту, в честь адмирала Нагаева. Но 9 июня 1977 года он был переименован в Магаданский морской торговый порт. Так что в какой-то степени это его второй день рождения. А еще 9 июня вошло в историю кино и мультипликации. В этот день на экранах с разницей почти в 60 лет вышел первый мультфильм с Дональдом Даком, а также лучшее художественное кино про динозавров «Парк юрского периода». Что касается первого, то Диснею нужен был более негативный персонаж, не такой как Микки Маус, и Дональд со своим скверным характером подошел идеально. Он дебютировал в мультфильме «Маленькая мудрая курочка», который вышел в 1934 году. Ну а история парка юрского периода началась в 1990-м, когда вышел одноименный роман Майкла Крайтона. Экранизировал его Стивен Спилберг, причем картина заработала почти миллиард долларов и 4 года оставалась лидером по кассовым сборам. Так что как-нибудь пересмотри, а у меня на этом все. Услышимся в «Машине времени».
0: Каждый мир ведет своя дверь. Выберите ту, что защищает. Металлические входные двери «Ферони». Антивандальное покрытие, надежные замки, внутреннее покрытие, встроенное зеркало, максимальная шумо- и теплоизоляция. Магазин «Визит», улица Наровчатова, 16, телефон 650-110, база УСИС, склад компании «Герлеон», телефон 63-74-78. «Машина времени» на Карибу.
2: Новый час на Карибу.
3: Новая глава нашей жизни.
2: Слушай Карибу, ведь впереди так много вкусного.
4: Я люблю под вас танцевать.
5: И я.
6: Я тоже.
7: Я вас обожаю.
5: Вы молодцы.
8: Вы правда молодцы.
4: Карибу – самая хорошая радио.
9: Танцуй, живи, слушай Карибу.
2: Новый час на Карибу.
9: Карибу Арт. 104.2 FM.
0: Новости на радио Карибу Арт.
10: Спонсор выпуска — магазины АКБ Маркет. Аккумуляторы для авто, спецтехники и мото. 6 километр основной трассы, 21А/1 и улица Полярная, 21.
11: В эфире новости, в студии Татьяна Брайс. Здравствуйте. В этом выпуске: Россия принимает меры для безопасности на фоне учений НАТО. Почту России модернизируют. Россиян стали чаще возвращать на работу в офис. Подробности далее. Учения Североатлантического альянса находятся под пристальным контролем Министерства обороны России, и Москва принимает все необходимые меры для обеспечения собственной безопасности. Об этом на брифинге заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Накануне НАТО приступило к третьим по счету учениям военно-воздушных сил, которые пройдут в том числе на территориях нескольких государств, имеющих общую границу с Россией. В маневрах задействованы представители 19 стран, а ключевые этапы развернутся в Дании, Финляндии, Норвегии, Швеции и Испании. Как уточнили в объединенном командовании ВВС НАТО, в учениях задействуют более 150 летательных аппаратов, а ежесуточно планируется выполнять около 150 вылетов. Также в Балтийском море началась активная фаза учений «Белтопс». Они продлятся до 19 июня. Правительство внесло в Госдуму законопроект, направленный на модернизацию и повышение удобства почтовых сервисов Почты России для граждан. Об этом сообщила пресс-служба Минцифры РФ. Согласно сообщению ведомства, банки перестанут взимать комиссию с Почты России за прием платежей за жилье и коммунальные услуги через электронные средства. Помимо прочего, законопроект предусматривает перевод платежных документов за ЖКХ в электронный формат. Квитанции будут направлять через портал госуслуги, поэтому граждане смогут получать и оплачивать счета онлайн без ожидания бумажных уведомлений. При этом доставка бумажных квитанций сохранится для пенсионеров, льготных категорий граждан и пользователей, не имеющих учетной записи на госуслугах. Эта услуга останется бесплатной. В этом году 60% вакансий в России предполагают работу из офиса, но полностью офисный формат готовы рассматривать только 20% кандидатов. Главным ожиданием соискателей стал гибрид. Об этом сообщает газета.ру со ссылкой на исследование кадрового агентства. Аналитики отмечают, что в 2022 году кандидаты выбирали удаленку как обязательное условие. В этом году ключевым фактором становится баланс между гибкостью и качеством офисной среды. Полная удаленка сохраняется в основном в IT и в диджитал направлениях. Офис чаще выбирают сотрудники банковского сектора, продаж, производства и начинающие специалисты. Компании объясняют возврат в офис несколькими причинами. Работодатели говорят о снижении вовлеченности команд на полной удаленке, сложностях с адаптацией новых сотрудников и более медленным принятием решений. В крупных структурах новичкам проще входить в процессы при очном присутствии. Официальный курс доллара на 9 июня составляет 73 рубля 26 копеек. Курс европейской валюты на сегодня – 85 рублей 27 копеек. Это были новости на радио «Карибу Арт». С ними вас познакомила Татьяна Брайс. Всего доброго!
5: Когда аккумулятор подводит, решение должно быть быстрым. АКБ Маркет – это мощное решение для твоего авто. Аккумулятор на любую машину – легковую, грузовую или спецтехнику. Надежные бренды, бесплатная доставка, помощь с установкой и скидка при сдаче старого аккумулятора. Работаем быстро, четко и без выходных. 6-й километр основной трассы, здание 21А/1 и улица Полярная, 21. Звоните 8-914-038-87-78 или 8-914-039-18-18. АКБ Маркет. Максимум заряда, минимум забот.
0: Новости на радио «Карибу Арт». Удача может застать врасплох. Будь готов к ней.
6: Прямо сейчас на 104.2.
0: Раздаем подарки.
6: Нужно лишь проявить смекалку.
0: На Карибу Арт. Лови удачу.
6: А улыбку на сдачу.
7: Ну что ж, минутка полезной информации для тебя в начале первого часа. Во-первых, ловить удачу начнем в середине часа. Для этого у меня уже есть вопрос, на который тебе стоит ответить, потому что, во-вторых, приз за это я тебе гарантирую. Ну и, конечно, подарки предоставляет компания «Винат», а кроме этого здесь представлен широкий ассортимент материалов для внутренней и внешней отделки помещений, металлопрокат на выгодных условиях, а также тысяча мелочей, которые наверняка пригодятся и в ремонте, да и просто в быту. Постоянным покупателям скидки и бонусы, а найти «Винат» можно на Пролетарской 237. Работают в будни с 10 до 18 часов, телефон для справок 65-06-88. С тобой услышимся в середине часа, тогда и запустим игру, а все, что нужно сейчас, запомнить телефон студии 620-00. Так что всем удачи на Карибу Арт.

Радио Карибу Арт 104.2 FM. Дальше только 104.3. Подними себе настроение под любимое радио. Радио отличного настроения.

0: Реклама.
1: Реклама на радио Карибу Арт.
0: Радио Карибу.
1: Телефон рекламной службы 65 единиц.
2: Надо ли лечить молочные зубы? Кариес молочных зубов? Лечить надо! Это залог здоровья зачатков постоянных зубов. Залог правильного развития прикуса, дикции и общего здоровья ребенка. Чем раньше начать заботиться о зубах малыша, тем проще и дешевле будет их лечение. Профилактика и современное лечение помогут избежать серьезных проблем в будущем. Клиника Данти Профи приглашает маленьких пациентов на прием к детскому стоматологу. Мы позаботимся о здоровой улыбке вашего малыша. Данти Профи. Улица Пролетарская, 17. Телефон 20 40 44. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Мы ценим вас. И теперь это не просто слова. С новой программой лояльности. Бонусы за покупки на сайте и во всех магазинах «Славянский». Единый баланс. Тратьте где удобно. Простые правила и быстрая выгода. Заходите в личный кабинет, открывайте меню «Бонусная система» и тратьте накопленные бонусы по всей сети магазинов. Попробуйте уже сегодня.
4: Скажите, Холмс, вы о чем так задумались? Как всегда, обнаружили что-то важное?
5: Совершенно верно, Ватсон. Я заметил гибкий подход к клиенту, индивидуальное обслуживание и достойный сервис.
4: Я даже знаю, про кого вы говорите.
5: Да, Ватсон, вы читаете мои мысли. Это транспортная компания «Адамант».
4: Холмс, так что же мы ждем? Летим к Баскервилю. А домашние вещи нам доставит «Адамант». Заберет от двери и привезет в любую точку России. Транспортная компания «Адамант». Отправка домашних вещей и груза багажа. Улица Речная, 10. Телефон 6144.
5: «Адамант». Партнер надежный. Я ручаюсь.
6: Комната маленькая, а мечты большие? Пора все менять. Освободи пространство за секунду. Для танцев, спорта, жизни. Колесо? Легко. Дом, который подстраивается под тебя. Кровать-трансформер. Освободи место для жизни. Сон-декор. Кольцевая 13/1.
7: Детская хоровая школа проводит набор учащихся. Приглашаем детей от 7 до 9 лет на программы «Хоровое пение», «Фортепиано» и «Искусство театра», а также детей от 4 до 6 лет для музыкальных занятий. Мы находимся по адресу Пушкина, 8, спорткомплекс «Металлист». Справки по телефонам 200-480 или 8-924-859-56-02.
8: Мужики! Есть разговор. Black Aurum расширяется. Пришла новая техника и нужны крепкие руки. Ищем водителей С, Е, ДОПОК. Работа серьезная, отношение человеческое. Приходи, пообщаемся лично. Собеседование каждый вторник и четверг ровно в 10 утра. Найти нас просто. 6-й километр основной трассы, база Black Aurum. Есть вопросы? Звони. Плюс 7-926-654-00. Black Aurum. Работа на совесть.
2: Об идеалах нации можно судить по ее рекламе. Норман Дуглас. Реклама на Карибу. Телефон 61-11-11. Музыка для истинных ценителей. Время эстетов на Карибу. Время эстетов представляет такси «Форсаж». Быстро, выгодно, комфортно. Телефоны 600-500 и 21-11-00.

0: Погода. Погода. Погода. На радио Карибу Арт.
1: Партнер прогноза погоды — компания «Герлеон». «Герлеон» — территория низких цен. По данным синоптиков, 9 июня в Сусумане облачно, местами слабый дождь. Температура воздуха днем до плюс 15. Ветер северо-восточный с порывами до 2 метров в секунду. В Балаганном значительная облачность. Температура воздуха до 9 градусов тепла. Ветер юго-восточный с порывами до 4 метров в секунду. В Талоне облачно. Температура воздуха днем от 9 до 12 градусов тепла. Ветер юго-восточный с порывами до 3 метров в секунду. В Магадане значительная облачность. Температура днем до плюс 8. Ветер юго-западный с порывами до 3 метров в секунду. Партнер прогноза погоды – компания «Герлеон».
2: Любая дверная фурнитура – от межкомнатных и гаражных замков до ручек, петель и доводчиков. Премиум уровень. Магазин «Визит» на Рабчатовой, 16. Телефон 65-01-10. Склад «Герлеон». База УСИС «Зайцева-1». Телефон 63-74-78.
3: Неважно, какая погода за окном, пусть в вашем сердце

0: счастья нужно немного. Для счастья нужно Карибу.
1: Карибу Арт. Пусть хорошей музыки будет больше.

0: Пятник на Карибу Арт.
1: Радио Карибу.
2: Придурковат. Это единица измерения интеллектуальной мощности. Один дебиловат равен 10 придурковатам.
0: Слушать Карибу не только круто, но и весело.
1: Я люблю Радио Карибу.
2: Цитатник представляет: официальный дилер по оригинальным запчастям Си-Трак, магазин Норд-Трак. 6-й километр основной трассы, строение номер 9. Телефон 8 914 038 89 98.
3: Ну что ж, вот как раз и проверим твою интеллектуальную мощность. На Карибу Арт 62300, телефон студии, так что звони прямо сейчас, долго ждать тебя не смогу. Ну а суть нашей игры простая, всего один вопрос для тебя заготовлен. Чтобы не было очень трудно, варианты ответов тоже накину, а за победу подарок от компании Винат. Кстати, на этом их щедрость не ограничивается, потому что скидки и бонусы для постоянных клиентов помогут сэкономить на материалах для отделки помещений, и не только. А кроме этого, здесь представлен широкий выбор сухих смесей, в том числе огнеупорные, технические жидкости, а также соли, сода, кальцинированная и каустическая. Много чего полезного тут есть, так что заходи на Пролетарскую 237. Тебя ждут в будни с 10 до 18 часов, а телефон для справок 65 06 88. В любом случае, дальше с музыкой на Карибу Арт горячий испанский привет от Джей Ло и Дэвида Гетта в треке «Сальвамехой».

0: Ой, реклама.
1: Реклама на радио Карибу Арт.
0: Радио Карибу.
1: Телефон рекламной службы 65 единиц.
2: Магазин «Салют» предлагает более 1000 наименований обоев, ковровые покрытия, линолеум и отделочные материалы по демократичным ценам. Постоянным клиентам дисконтные карты, а предприятиям дополнительные скидки. «Салют» на Ровчатова 21.

0: к вашему автомобилю. 5-й километр основной трассы. Режим работы с 9 утра до часу ночи. Телефон 212-39.
1: Иди вперед, добивайся, мечтай и наслаждайся жизнью. Семейная поликлиника позаботится о твоем здоровье. Профмедосмотры, анализы, УЗИ, ЭКГ и другие виды диагностики. Запись по телефонам 60-04-99, 62-55-03.
2: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
3: Устали от яркого солнца? Компания «Аланис» вам поможет. Шторы «Блэкаут», день-ночь, вертикальные и горизонтальные жалюзи. Выезд на замер бесплатный. Ждем вас по адресу Берзина, 12. Телефон 210-240.
4: Сауна «Морская» – место, где можно отдохнуть после быстрого городского ритма и приятно провести время. Жаркая парная, ароматные веники, широкий бассейн и уютная комната для отдыха большой компанией. Сауна «Морская». Расслабься и насладись покоем. Улица Морская, 19/20. Телефон 8-900-458-66-69.
5: Потребительские кредиты, а также денежные займы под залог автомобиля. Вам нужен только паспорт с НИЛС и ПТС под залог авто. Автомобиль остается у вас. Работаем ежедневно с 10 до 18 часов. Обед с 14 до 15. По субботам и воскресеньям с 12 до 16. Финансвест. Магадан, проспект Ленина, 3, второй этаж, офис 258. Телефон 8-914-860-1010. Обратись к нам и получи деньги уже сегодня. Услуга займа предоставляется ООО «МКК Финансвест», ИНН 280-124-2502, ОГРН 118-280-166-07. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучайте условия кредита на сайте finansvest.ru.
4: Реклама должна быть новостью. Если она не новость, она бесполезна. Адольф Охс. Реклама на Карибу. Телефон 61-11-11. Тотальная свежесть на Карибу.
6: Ваня Дмитриенко. След.

Идеальная свежесть. Уже сейчас. На 104.2 FM. Свежесть этой недели представляет авиапартнер.

0: Слушать Карибу лучше на разрешенной скорости.
1: Твое личное пространство в FM-диапазоне.
2: Карибу 92.0.
0: Води аккуратно. Слушай Карибу.

0: Ой, реклама.
1: Реклама на радио Карибу Арт.
0: Радио Карибу.
1: Телефон рекламной службы 65 единиц.
2: Компания «Армаком» предлагает быструю доставку автомобилей и различной спецтехники морским путем из Владивостока в Магадан. У нас богатый опыт в сфере грузоперевозок по всей России. Компания «Армаком». Звоните 298-66-99.
3: Когда аккумулятор подводит, решение должно быть быстрым. АКБ Маркет – это мощное решение для твоего авто. Аккумулятор на любую машину – легковую, грузовую или спецтехнику. Надежные бренды, бесплатная доставка, помощь с установкой и скидка при сдаче старого аккумулятора. Работаем быстро, четко и без выходных. 6-й километр основной трассы, здание 21А/1 и улица Полярная, 21. Звоните 8-914-038-87-78 или 8-914-039-18-18. АКБ Маркет. Максимум заряда, минимум забот.
4: Удачный шашлык в мясном номер один. В маринаде или уже готовый?

0: Пионерская, 77А.
1: Одевайтесь модно. В магазине Kinder City поступление новой весенне-летней коллекции одежды и обуви. Большой выбор ветровок, жилеток, спортивных костюмов, шапок, кепок, футболок, шорт, кроссовок и многое другое. Подберем стильный образ под любую погоду. Kinder City. Торговый центр «Северное сияние», бутики 28 и 28Б.
2: Надоела рутина? Хотите отдохнуть? Тогда вам к нам. Элитная сауна «Чикаго». Современный островок релаксации, место комфорта и расслабления. Просторная парная, глубокий бассейн, уютная зона отдыха и бильярд. Позвольте себе отдохнуть и телом, и душой. Посетите сауну «Чикаго». Работаем круглосуточно. Улица Нагаевская, 36. Телефон 8-914-867-1048. Сауна «Чикаго». Отдохнешь как надо.
3: Шоурум «Керамикс ДВ» предлагает к заказу и продаже керамогранит от минимального до максимального формата, керамическую плитку от лучших производителей России, Индии и Китая, а также напольное покрытие «Alpin Floor», кварц-виниловая плитка, инженерная доска и каменный ламинат, профессиональные материалы и инструмент. Проводятся бесплатные замеры и оцифровка помещений для ремонта с предоставлением консультаций грамотных специалистов. «Керамикс ДВ», улица Пролетарская, 19, второй этаж, телефон 8-914-865-2044. 8-914-865-2044.
4: Медколледж Минздрава Магаданской области ведет прием документов на 26-27 учебный год на специальности. Лечебное дело, сестринское дело, лабораторная диагностика и фармация. Поступление в колледж возможно на базе 9 классов. Мы предлагаем обучение у опытных преподавателей, практику в ведущих медицинских организациях Магаданской области, гарантированное трудоустройство, благоустроенное общежитие. Сделай свой первый шаг в медицину. Телефоны приемной комиссии 63-43-38 и 63-05-22. Сайт momk.magadan.medobl.ru.
5: Вести бизнес без рекламы все равно, что подмигивать девушке в полной темноте. В обоих случаях о своих действиях знаете только вы. Стюарт Хандерсон Брит. Реклама на Карибу. Телефон 61-11-11.

0: Свидетельство о регистрации СМИ «Радио Карибу Арт». Серия L номер ТУ 49-3072 от 9 ноября 2016 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Магаданской области и Чукотскому автономному округу. Информационная продукция СМИ предназначена для прослушивания лицам старше 12 лет.
1: Новый час на Карибу.
2: Новая глава нашей жизни.
1: Слушай Карибу, ведь впереди так много вкусного.
3: Я люблю под вас танцевать.
4: И я.
5: Я тоже.
6: Я вас обожаю.
4: Вы молодцы.
7: Вы правда молодцы.
3: Карибу самая хорошая радио.
8: Танцуй, живи, слушай Карибу.
1: Новый час на Карибу.
8: Карибу Арт 104.2 FM.
0: Новости на радио Карибу Арт.
9: В эфире новости, в студии Татьяна Брайс. Здравствуйте. В этом выпуске в ЕС заявили, что время для переговоров с РФ еще не пришло. Отцовский капитал предложили ввести в России. Эксперты советуют заранее готовиться к разговору о прибавке. Подробности далее. Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Кая Калас заявила, что Украина еще не готова к началу переговоров с Россией. Об этом сообщает Reuters. До этого экс-глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявлял, что возможные переговоры по Украине с участием европейских стран, скорее всего, упрутся в ту же стену, что и раньше. По его словам, у предложений о мирном процессе есть несколько проблем. В их числе отсутствие у Европы рычагов воздействия на Москву. Ранее Великобритания, Франция и Германия выступили за активное участие Европы и США в переговорах с Москвой. Кроме того, страны Евротройки настаивают на заморозке активов России до окончания конфликта, из-за чего ЦБ РФ обратился в суд. Введение отцовского капитала в 2 миллиона рублей в России поможет семьям с детьми и стимулирует строительство жилья. С таким заявлением выступил председатель комиссии Общественной палаты РФ по демографии, защите семьи, детей и традиционных семейных ценностей Сергей Рыбальченко, передает РИА Новости. Общественник отметил, что мера должна распространяться на семьи, в которых трое и более детей родились в одном браке. Это поможет поддержать многодетные семьи. По словам Рыбальченко, 40% мам с тремя детьми не работают, а при четырех детях работающих еще меньше. Поэтому основная финансовая нагрузка ложится на отца, и предоставление отцовского капитала будет оправданным. Просить прибавку к зарплате можно примерно раз в год, особенно если сотрудник уже несколько лет работает в компании. Об этом РИА Новости рассказали кадровые эксперты. При этом такой разговор лучше не начинать без подготовки. Специалисты советуют заранее изучить рынок труда, сравнить свою зарплату с предложениями на похожих должностях и спокойно сформулировать ожидания. Кроме того, важно напомнить руководителю о своих результатах и объяснить, почему повышение сейчас обосновано. Официальный курс доллара на 9 июня составляет 73 рубля 26 копеек. Курс европейской валюты на сегодня – 85 рублей 27 копеек. Это были новости на радио Карибу Арт. С ними вас познакомила Татьяна Брайс. Всего доброго.
0: Новости на радио Карибу Арт.

0: Ой, реклама.
1: Реклама на радио Карибу Арт.
0: Радио Карибу.
1: Телефон рекламной службы 65 единиц.
2: Магазин Мегавольт. Три этажа, сотни метров витрин. Инструменты, расходники, товары для охоты и рыбалки, автотовары. Работаем с НДС. У нас действуют бонусные программы для юридических и физических лиц. Работаем по договорам отсрочки платежа. Магазин «Мегавольт». Все от отвертки до моторной лодки вы найдете в нашем магазине. Магазин «Мегавольт» на Пролетарской, 49.
3: В магазине «Хмель» для вас особый расклад. Шаурма, бургеры, гренки, курица и квас. Все свежее, вкусное у нас для вас. 212-300. И вопрос с едой решен. Приходи в «Хмель», будет то, что надо.
4: Пришло время сменить знакомую тележку с покупками на онлайн-корзину. «Славянский» открывает интернет-магазин с вашими любимыми товарами. Удобный каталог товаров. Постоянные скидки и акции. Горячие новинки. Выбирайте товары, указывайте адрес и ожидайте доставку прямо до двери, которую также запустил «Славянский». «Славянский экспресс». Интернет-магазин, который рядом. Ждать не придется долго.
5: Где в Магадане всегда есть новые дилерские автомобили? Конечно, в S-Motors. Танк и Хавейл. S-Motors. Топовые модели Черри. Тоже S-Motors. А также новые флагманские кроссоверы премиум-класса. Амода и Джейко. В наличии и под заказ. Сервисное и гарантийное обслуживание. Улица Кожзаводская, 1. Телефон 66-99-55. S-Motors. Новые автомобили Магадана живут здесь.
6: Здоровая улыбка – наша работа. Dentalux. Протезирование, имплантация, исправление прикуса, лечение и чистка зубов. Даже с брекетами. Записывайтесь. 60-04-99. Вострецова, 5. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Мечтаете об уютном доме?
8: Вам в «Электросвет».
7: Здесь есть все, чтобы сделать ваш дом стильным и функциональным.
8: Люстры и светильники на любой вкус. Современная автоматика для безопасности. Стильные розетки и выключатели, а также все для монтажа и ремонта. На Пролетарской, 19. Телефон 211-213. «Электросвет». Электромаркет и светотехника без компромиссов.
9: Оставьте заботы на материке. Туристическая база «Островная» приглашает отдохнуть вдали от дел на остров Недоразумения. Морской воздух, рыбалка, гриль-домик, уникальная флора и фауна. Эксклюзивное предложение – дневной тур за 8000 рублей. Подробности на сайте база-на-острове.ру и по телефону 8-914-853-08-72.
10: Экономить на рекламе, чтобы сберечь деньги, все равно, что останавливать часы, чтобы сберечь время. Эндрю Маккензи. Реклама на Карибу. Телефон 61 11 11.
11: Первое магаданское радио представляет.
12: Музыка, оставившая след в истории. Высшая проба на Карибу Арт.
13: Карибу Арт. 104.

0: Перша проба на радіо Карібу Арт. Музика, перевірена мільйонами. Погода. Погода. На радіо Карібу Арт.
1: Спонсор випуска – магазини «Домоцентр», торговые центры «Идея» и «Солнце». По данным синоптиков, 9 июня в Сусумане облачно, местами слабый дождь. Температура воздуха днем до плюс 15. Ветер северо-восточный с порывами до 2 метров в секунду. В Балаганном значительная облачность. Температура воздуха до 9 градусов тепла. Ветер юго-восточный с порывами до 4 метров в секунду. В Талоне облачно. Температура воздуха днем от 9 до 12 градусов тепла. Ветер юго-восточный с порывами до 3 метров в секунду. В Магадане значительная облачность. Температура днем до плюс 8. Ветер юго-западный с порывами до 3 метров в секунду. Спонсор выпуска – магазины «Домоцентр», торговые центры «Идея» и «Солнце».
2: Хотите сделать свой дом по-настоящему уютным и стильным? Загляните в «Домоцентр», в торговые центры «Идея» и «Солнце». Ваши надежные помощники в выборе товаров для дома. Там есть все, что нужно для создания комфорта. Постельное белье из натуральных тканей, домашний текстиль, пледы, покрывала, шторы, красивая посуда для кухни и сервировки, оригинальные сувениры и другие товары на любой вкус и стиль. В «Домоцентре» только качественные товары по приятным ценам. Приходите и выбирайте по летним ценам то, что сделает ваш дом особенным.
0: Неважно, какая погода за окном, пусть в вашем сердце всегда будет солнечно. Вместе с Карибу Арт. Взгляните на небо. Следуйте за своей звездой. Магия звезд на Карибу. Категория 12+.
3: 9 июня.
4: Овен.
3: Овны могут столкнуться с проблемами в семье. Разногласия с родственниками будут тем более серьезными, чем упорнее вы будете их игнорировать. Будьте готовы настаивать на своем, но не забывайте о чувстве такта и вежливости. Интересные события ожидают тех, кто отправляется в путешествие или планирует провести день в разъездах.
4: Телец.
3: Тельцов ожидает очень плодотворный день, дел будет много, но со всеми вы справитесь без труда. Нужно лишь добавить к вашему обычному усердию немного фантазии. Это достаточно благоприятный день для начала и развития романтических отношений. Вы прислушиваетесь и к подсказкам интуиции, и к доводам здравого смысла, что значительно увеличивает шансы на успех.
4: Близнецы.
3: Близнецы слишком нетерпеливы, это может стать причиной серьезных неприятностей. Постарайтесь воздержаться от необдуманных высказываний и поступков. Отношения с друзьями наладятся, можно забыть о давних спорах и разногласиях. Сегодня ваш жизненный потенциал будет высоким, а настроение хорошим.
4: Рак.
3: День пройдет спокойно, если вы постараетесь избежать суеты и контактов с неприятными особами. Налаживаются отношения с родственниками и любимым человеком. День подходит для семейных праздников, отдыха в теплой компании. В поездках нужно быть осторожнее. Возможны недоразумения.
4: Лев.
3: Львам этот день принесет снижение жизненного тонуса, ухудшение самочувствия и перепады в настроении. Тем не менее, влияние негативных тенденций не слишком сильно. Желательно провести побольше времени в обществе друзей и близких людей, которые понимают вас с полуслова и всегда готовы оказать помощь.
4: Дева.
3: День будет довольно сложным, звезды подготовили вам немало неприятных сюрпризов. Однако жизненный потенциал высок и на недостаток энергии жаловаться не приходится. А это значит, что все трудности будут преодолены. Не исключены серьезные разногласия в семье, возможны проблемы, решить которые в данный момент невозможно.
4: Весы.
3: Весам предстоит заняться решением финансовых проблем. Сложившаяся ситуация требует экономии. Есть шанс реализовать свой творческий потенциал, найти полезное и увлекательное дело. Хорошо складывая сообщения с членами семьи, налаживаются отношения с друзьями и любимым человеком.
4: Скорпион.
3: Скорпионов ожидает весьма непростой день. Будьте готовы преодолевать препятствия, двигаться к цели по неизученному, а порой и опасному пути. Весьма неблагоприятна финансовая картина, возможны значительные непредвиденные расходы. Помните, что сейчас вы нуждаетесь в восстановлении душевных и физических сил, и будьте внимательны к своему здоровью.
4: Стрелец.
3: День сложный, характеризующийся влиянием как позитивных, так и негативных тенденций. Последние особенно ярко выражены в сфере семейных отношений. Возможны серьезные конфликты, непреодолимые разногласия. Поднять настроение помогут небольшие поездки и отдых на природе.
4: Козерог.
3: Можно реализовать многие смелые идеи, однако действовать нужно осмотрительно, не переоценивая своих возможностей. Возможны значительные расходы, не всегда оправданные. Жизненный потенциал высок, полезны разумные физические нагрузки. Активный отдых на свежем воздухе поможет взбодриться.
4: Водолей.
3: Сложный, но интересный день, который будет полон разнообразных событий, не всегда предсказуемых и приятных. Одинокие представители знака могут рассчитывать на знакомство с приятными людьми. Атмосфера в семье будет напряженной. Постарайтесь не накалять обстановку.
4: Рыбы.
3: Влияние благоприятных тенденций достаточно сильно, день обещает быть удачным. Разногласия со старшими родственниками возможны, но носить они будут исключительно временный характер. Подходящий день для учебы и творческой деятельности, а также познавательных поездок и экскурсий.
0: Пусть судьба будет к вам благосклонна. Магия звезд на Карибу. Магия звезд.

0: Терминология. На Карибу.
1: Криповый. Это разговорный синоним к таким словам, как жуткий, пугающий или ужасный. Происходит от английского слова creepy, обозначающего все страшные прилагательные.
0: Узнавайте новое, расширяйте кругозор. Терминология на

0: Ой, реклама.
1: Реклама на радио Карибу Арт.
0: Радио Карибу.
1: Телефон рекламной службы 65 единиц.
2: В магазине «Салют Плюс» огромный выбор ламината от 777 рублей за квадратный метр. Большое поступление керамической плитки, мебель и аксессуары для ванной. «Салют Плюс». Построй свой дом с нами. Улица Наровчатова, 21.
3: Компания «Митрал» предлагает необычные решения для интерьеров, изготовленные из стекла и зеркал по вашим индивидуальным размерам. Зеркала любой сложности и формы на заказ, с подсветкой и без. Профессиональная резка и обработка стекла от 4 до 12 мм. Обращайтесь в компанию «Митрал». Пролетарская, 51, строение 1. Звоните 200-800.
4: Компания «Нордтрак» – твой надежный союзник на дороге. Запчасти на любой коммерческий транспорт, масла и смазки премиум-класса, современное оборудование и инструменты для гаража. Все, что нужно, чтобы твой бизнес ехал без остановок. Работаем без выходных, чтобы твои машины не простаивали. Приезжай. 6-й километр основной трассы, здание 21Б/1. Звони 8-914-038-89-98. «Нордтрак» – качество всегда в комплекте.
5: Напольные покрытия, декотайл, бытовой и полукоммерческий линолеум, ламинат, керамогранит, алюминиевые и пластиковые плинтусы. Магазин «Визит» на Ровчатова, 16, телефон 65-01-10. Склад «Герлеон», база «УСИС», Зайцева, 1, телефон 63-74-78.
6: Иди вперед, добивайся, мечтай и наслаждайся жизнью. Семейная поликлиника позаботится о твоем здоровье. Профмедосмотры, анализы, УЗИ, ЭКГ и другие виды диагностики. Запись по телефонам 60-04-99, 62-55-03.
7: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
8: В чем нуждается твой дом? Это окна и балкон. Остекление помещений – это главный наш закон. Компания «Мир окон» изготавливает и устанавливает окна, двери, лоджии, балконы, колымские холодильники, а также москитные сетки. «Мир окон» – полный комплекс работ по ремонту пластиковых окон и дверей. «Мир окон» – выезд мастера по городу без бесплатно ежедневно. Подробности по телефонам 607-404-211-101. Мир окон. Улица Нагаевская, 36.
9: Просто делайте хорошую рекламу, и деньги придут. Лео Бернет. Реклама на Карибу. Телефон 61-11-11.
10: Тотальная свежесть на Карибу.
11: Ваня Дмитриенко. След.

0: Реклама.
1: Реклама на радио Карибу Арт.
0: Радио Карибу.
1: Телефон рекламной службы 65 единиц.
2: Магазин «Салют» предлагает более 1000 наименований обоев, ковровые покрытия, линолеум и отделочные материалы по демократичным ценам. Постоянным клиентам дисконтные карты, а предприятиям дополнительные скидки. «Салют» на Равчатова 21.
3: Создайте дома особую атмосферу. Тюль, портьерные ткани, готовые комплекты, пошив штор на заказ, карнизы и все комплектующие к ним вы всегда найдете в магазине «Скарлетт». Карла Маркса, 27/11.
4: Телефон 62-24-31.
5: Скажите, Холмс, вы о чем так задумались? Как всегда, обнаружили что-то важное?
6: Совершенно верно, Ватсон. Я заметил гибкий подход к клиенту, индивидуальное обслуживание и достойный сервис.
5: Я даже знаю, про кого вы говорите.
6: Да, Ватсон, вы читаете мои мысли. Это транспортная компания «Адамант».
5: Холмс, так что же мы ждем? Летим к Баскервилю. А домашние вещи нам доставит «Адамант». Заберет от двери и привезет в любую точку России.
7: Транспортная компания «Адамант». Отправка домашних вещей и груза багажа. Улица Речная, 10. Телефон 6144.
6: «Адамант». Партнер надежный. Я ручаюсь.
8: Магазины «Зоомир» – настоящие друзья человека. Здесь представлен большой выбор товаров для вашего питомца. Наполнители, корма, лакомства, лежанки, домики и многое другое. «Зоомир». Торговый центр «Море Молл», улица Гагарина, 15, проспект Карла Маркса, 65 и улица Пролетарская, 3/2.
9: Диспетчерская служба «Такси Престиж». Заказы по телефонам 633-333 и 644-444. Требуются диспетчеры и водители на офисные и личные автомобили, заключение договоров с предприятиями. Также автомобили сдаются в аренду. Диспетчерская служба «Такси Престиж». Телефоны 633-333 и 644-444.
10: Потребительские кредиты, а также денежные займы под залог автомобиля. Вам нужен только паспорт СНИЛС и ПТС под залог авто. Автомобиль остается у вас. Работаем ежедневно с 10 до 18 часов. Обед с 14 до 15. По субботам и воскресеньям с 12 до 16. Финансвест. Магадан, проспект Ленина, 3, второй этаж, офис 258. Телефон 8-914-860-1010. Обратись к нам и получи деньги уже сегодня. Услуга займа предоставляется ООО «МКК «Финансвест» и НН 280-124-2502, ОГРН 118-280-166-07. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучайте условия кредита на сайте finansvest.ru.
11: Творчество без стратегии называется искусством. Творчество со стратегией называется рекламой. Джефф Ричардс. Реклама на Карибу. Телефон 61 11.

0: Чашечка кофе под любимое радио. Радио Карибу Арт 104.2 FM.
1: Ты слушаешь радио. Радио слушает тебя.
0: Радио отличного настроения. 104.2 FM.

0: слушай Карибу, ведь впереди так много вкусного.
1: Я люблю под вас танцевать.
2: И я.
3: Я тоже.
4: Я вас обожаю.
2: Вы молодцы.
5: Вы правда молодцы.
1: Карибу – самое хорошее радио.
6: Танцуй, живи, слушай Карибу.
0: Новый час на Карибу.
6: Карибу Арт 104.2 FM.
7: Новости на радио Карибу Арт.
8: Спонсор выпуска – специализированный магазин комиксов, лицензионных фигурок, настольных игр и атрибутики «Geek Shop Bad Moon». Проспект Карла Маркса, 63, торговый центр «Северное сияние», отдел номер 2.
9: В эфире новости, в студии Татьяна Брайс. Здравствуйте. В этом выпуске Еврокомиссия может утвердить новый пакет санкций на этой неделе. Порог ПНДС для бизнеса могут оставить прежним. В российских школах может появиться гипоаллергенное меню. Подробности далее. Еврокомиссия может утвердить 21-й пакет антироссийских санкций уже на этой неделе. Об этом сообщила официальный представитель ЕК Паула Пиньо на брифинге в Брюсселе. По ее словам, работа над новыми ограничениями сейчас продолжается, а решение со стороны Еврокомиссии может быть принято в ближайшие дни. После этого предложение обычно передают на рассмотрение в Совет Евросоюза, пишет Интерфакс. Ранее глава евродипломатии Кая Каллас говорила, что ЕС готовит новые санкции, чтобы подтолкнуть Москву к переговорам. Среди возможных мер – ограничения против российских компаний, связанных с военным сектором, а также против отдельных физлиц. Премьер-министр Михаил Мишустин поручил правительству оперативно проработать предложения президента, которые прозвучали на ПМЭФ, пишет «Коммерсант». Среди них возможная отсрочка дальнейшего снижения порога выручки для уплаты НДС. Речь идет о компаниях и предпринимателях на упрощенной системе налогообложения. Сейчас этот порог составляет 20 миллионов рублей. По действующим правилам в следующем году он должен снизиться до 15 миллионов, а с 2028 года до 10 миллионов рублей. Теперь правительству вместе с депутатами предстоит проработать возможность сохранить порог на нынешнем уровне. В российских школах может появиться гипоаллергенное меню. Этого не исключила глава Роспотребнадзора Анна Попова. Оно может стать доступным уже в начале нового учебного года. Попова отметила, что во многих учебных заведениях сейчас популярны шведские столы. Роспотребнадзор не препятствует применению такой практики, передают РИА Новости. Важно, чтобы такой шведский стол в школе был хорошо и грамотно организован. Попова подчеркнула, что это позволяет ребенку получить тот самый здоровый набор продуктов и питаться с удовольствием. Официальный курс доллара на 9 июня составляет 73 рубля 26 копеек. Курс европейской валюты на сегодня – 85 рублей 27 копеек. Это были новости на радио Карибу Арт. С ними вас познакомила Татьяна Брайс. Всего доброго.
0: Читаете комиксы? Проводите время за настольными играми? Коллекционируете фигурки и различную атрибутику? А может, ищете подарок для себя или близких? Тогда ждем вас в Geek Shop Bad Moon. Первый специализированный магазин рад предложить большой выбор комиксов и манги, настольных игр и фигурок, постеров и стикеров, дакимакур и другой атрибутики по вашему любимому фандому. Поможем подобрать подарок или предложим подарочный сертификат. Действует постоянная акция «Скидка в день рождения». Также работаем с организациями по безналичному расчету. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 63, отдел номер 2.
7: Новости на радио Карибу Арт.

0: кто любит.
1: Нюта, на Карибуар тому, что не любит человек вовсе сахар в кофе. И что это значит, решили выяснить ученые. Теперь к кофеманам появились некоторые вопросики. Ученые заявили, что любители кофе могут быть психопатами. Это показало исследование. Вывели они интересную связь. Люди, предпочитающие горькие вкусы, то есть кофе без сахара, например, тоник или темный шоколад, демонстрировали более высокие показатели по чертам, связанным с темной триадой. А это как раз та самая психопатия. Оказывается, это связано не столько со вкусом, сколько с поиском новых ощущений и новых неприятных стимулов для организма, которые как раз по-своему доставляют вам удовольствие. Так что кофеманов сегодня обходим стороной. 14:10 в Магадане, ты слушаешь радио Карибуарт. За пультом с этой минуты Наташа Белая. Всем большой привет и отличного настроения!

0: Реклама.
1: Реклама на радио Карибу Арт.
0: Радио Карибу.
1: Телефон рекламной службы 65 единиц.
2: Надоела рутина? Хотите отдохнуть? Тогда вам к нам. Элитная сауна Чикаго. Современный островок релаксации. Место комфорта и расслабления. Просторная парная. Глубокий бассейн. Уютная зона отдыха и бильярд. Позвольте себе отдохнуть и телом, и душой. Посетите сауну Чикаго. Работаем круглосуточно. Улица Нагаевская, 36. Телефон 8-914-867-1048. Сауна Чикаго. Отдохнешь как надо.
3: Российские экологичные межкомнатные двери. Современное надежное покрытие. Новинка. Двери скрытого монтажа без наличников. Магазин «Визит» на Рабчатова, 16. Телефон 650110. Склад «Герлеон». База УСИС. Зайцева, 1. Телефон 63-74-78.
4: В наличии в Магадане дизельная насосная станция на двигателе «Вичай-12». Производительностью 1350 кубических метров в час. Высота подъема воды 60 метров. Цена 3 500 000 с НДС. Группа компаний «Норд». Колымское шоссе, 6 километр, 19 Г. Площадка перед складом.
2: Надо ли лечить молочные зубы? Кариес молочных зубов? Лечить надо! Это залог здоровья зачатков постоянных зубов. Залог правильного развития прикуса, дикции и общего здоровья ребенка. Чем раньше начать заботиться о зубах малыша, тем проще и дешевле будет их лечение. Профилактика и современное лечение помогут избежать серьезных проблем в будущем. Клиника Данти Профи приглашает маленьких пациентов на прием к детскому стоматологу. Мы позаботимся о здоровой улыбке вашего малыша. Данти Профи. Улица Пролетарская, 17. Телефон 20-40-44. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Удачный шашлык в мясном номер один. В маринаде или уже готовый прямо с мангала. А также колбасы и деликатесы, соусы, салаты, овощи и свежий хлеб. Мясной номер один. Полярная 5, Кольцевая 15, Пролетарская 77А.
6: Мужики, есть разговор. Black Aurum расширяется. Пришла новая техника и нужны крепкие руки. Ищем водителей С, Е, ДОПОК. Работа серьезная, отношение человеческое. Приходи, пообщаемся лично. Собеседование каждый вторник и четверг ровно в 10 утра. Найти нас просто. 6 километр основной трассы, база Black Aurum. Есть вопросы? Звони. Плюс 7-926-654-00. Black Aurum. Работа на совесть.
2: Многие мелочи стали важными благодаря рекламе. Марк Твен. Реклама на Карибу. Телефон 61 11 11.

0: Погода. На радио Карибу Арт.
1: По данным синоптиков, 9 июня в Сусумане облачно, местами слабый дождь. Температура воздуха днем до плюс 15. Ветер северо-восточный с порывами до 2 метров в секунду. В Балаганном значительная облачность. Температура воздуха до 9 градусов тепла. Ветер юго-восточный с порывами до 4 метров в секунду. В Талоне облачно. Температура воздуха днем от 9 до 12 градусов тепла. Ветер юго-восточный с порывами до 3 метров в секунду. В Магадане значительная облачность. Температура днем до плюс 8. Ветер юго-западный с порывами до 3 метров в секунду.
0: Неважно, какая погода за окном, пусть в вашем сердце всегда.

0: вторник на Карибу Арт.
1: Радио Карибу.
2: Скверное настроение. Это настроение гулять по паркам и скверам.
0: Слушать Карибу не только круто, но и весело.
1: Я люблю радио Карибу.

0: Ой, реклама.
1: Реклама на радио Карибу Арт.
0: Радио Карибу.
1: Телефон рекламной службы 65 единиц.
2: В магазине «Хмель» для вас особый расклад. Шаурма, бургеры, гренки, курица и квас. Все свежее, вкусное у нас для вас. 212-300. И вопрос с едой решен. Приходи в «Хмель», будет то, что надо.
3: Мечтаете об уютном доме?
4: Вам в «Электросвет».
3: Здесь есть все, чтобы сделать ваш дом стильным и функциональным.
4: Люстры и светильники на любой вкус. Современная автоматика для безопасности. Стильные розетки и выключатели, а также все для монтажа и ремонта. На Пролетарской, 19. Телефон 211-213. «Электросвет». Электромаркет и светотехника без компромиссов.
5: Здоровая улыбка – наша работа. «Дентолюкс». Протезирование, имплантация, исправление. Управление прикуса, лечение и чистка зубов, даже с брекетами. Записывайтесь. 600-04-99. Вострецова, 5. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Детская хоровая школа проводит набор учащихся. Приглашаем детей от 7 до 9 лет на программы «Хоровое пение», «Фортепиано» и «Искусство театра», а также детей от 4 до 6 лет для музыкальных занятий. Мы находимся по адресу Пушкина, 8, спорткомплекс «Металлист». Справки по телефонам 200-480 или 8-924-859-56-02.
7: Внимание! Авиапартнер 18 лет на рынке грузовых перевозок. Нам доверяют свои грузы, и мы оправдываем доверие. В любую точку России и обратно. От двери и до двери. Коммерческие грузы, домашние вещи и документы. Авиапартнер 202-300. Номер в Москве 495-787-74-21. Авиапартнер. Когда цель очевидна.
8: Мы ценим вас. И теперь это не просто слова. С новой программой лояльности. Бонусы за покупки на сайте и во всех магазинах «Славянский». Единый баланс. Тратьте где удобно. Простые правила и быстрая выгода. Заходите в личный кабинет, открывайте меню «Бонусная система» и тратьте накопленные бонусы по всей сети магазинов. Попробуйте уже сегодня.
9: Делать деньги без рекламы может только «Монетный двор». Томас Макколей. Реклама на Карибу. Телефон 61 11 11. Тотальная свежесть на Карибу.
10: Ваня Дмитриенко. След.

Максимальная свежесть. Уже сейчас. На 104.2 FM. Свежесть этой недели представляет компания «Митрал». На заказ корпусная мебель, кухни, шкафы и купе, кухонные фартуки, обработка стекла и зеркала. Звони в «Митрал» 200 800.

0: чашечка кофе под любимое радио. Радио Карибу Арт 104.2 FM.
1: Ты слушаешь радио. Радио слушает тебя.
0: Радио отличного настроения. 104.2 FM.

0: Ой, реклама.
1: Реклама на радио Карибу Арт.
0: Радио Карибу.
1: Телефон рекламной службы 65 единиц.
2: Иди вперед, добивайся, мечтай и наслаждайся жизнью. Семейная поликлиника позаботится о твоем здоровье. Профмедосмотры, анализы, УЗИ, ЭКГ и другие виды диагностики. Запись по телефонам 60-04-99, 62-55-03.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Заботой о вас Мегуми предлагает широкую линейку товаров для создания уюта в доме и уходовые косметические средства для красоты и здоровья от производителей Японии и Южной Кореи. Выбирать качество – значит выбирать Мегуми. Улица Горького, 8. Телефон 8-924-691-7642.
5: Готовые строительные смеси «Террака», «Боллерс» и «Морской конек». От цемента и щебня до клеев, герметика и наливных полов. Магазин «Визит» на Рабчатова, 16. Телефон 65-01-10. Склад «Герлеон», база «УСИС», Зайцева, 1. Телефон 63-74-78.
6: А здравствуйте. А можно домашние вещи из Магадана отправить?
7: Да, но только упакуйте сами, у нас тары нет.
6: Ясно.
7: Да, но мы не страхуем груза из Магадана. Идите в страховую сами.
6: Понятно.
7: С этажа снести не можем. Таскайте сами. Привозите к нам на склад сами.
8: Устали платить и все делать сами? Хотите достойного сервиса? Тогда вам к нам. «Адамант» окажет достойный сервис по оптимальной цене с полным комплексом сопутствующих услуг по отправке домашних вещей. «Адамант». Партнер надежный. Я ручаюсь.
9: Это твой город. Он живет своей жизнью. Иногда закручивает тебя, словно белку в колесе.
10: Не сбавляй темп. Двигайся вперед. Такси «Форсаж». 600-500. Такси «Форсаж». Темп твоей жизни.
11: Бильярд – это философия, спорт и, конечно, особенная атмосфера. Это игра для тех, кто готов рискнуть. А рискнуть можно только в Чикаго.
12: Welcome to Chicago!
11: Чикаго – игра в удовольствие. Улица Нагаевская, 36. Телефон 8-914-867-29-69.
13: Чтобы продать товар один раз, нужна хорошая упаковка. Но чтобы продать товар второй раз, нужно, чтобы это был хороший товар. Сильвия Чиз. Реклама на Карибу. Телефон 61 11 11.

0: захватывающие истории в специальном проекте «Машина времени» на Карибу.
1: Спонсор программы – компания «Герлеон». «Герлеон» – территория низких цен. 9 июня во всем мире принято отмечать День друзей. Еще Сократ говорил, что без дружбы никакое общение между людьми не имеет ценности. Более того, австралийские ученые выяснили, что дружба продлевает жизнь, особенно тем, кому за 70 лет. Также стоит отметить, что школьная дружба продолжается редко, а вот товарищи по университету часто остаются у людей на всю жизнь. Ну а если говорить о дружбе в соцсетях, то 90% пользователей интернета убеждены, что по-настоящему можно дружить только в реальной жизни. Также в этот день, в 1672 году, родился первый российский император Петр I. Он произвел в стране настоящую техническую и культурную революцию. Одним из его главных достижений считается создание постоянной армии и флота. Также Петр I кардинальным образом повлиял на наш рацион. По его указам, в стране стали активно потреблять кофе, выращивать рис, картофель, апельсины и мандарины, а также табак. Ну и, конечно же, император запомнился как знатный тролль. К примеру, он учредил медаль за пьянство, который на неделю награждал уличенных в этом пороке бояр. Весила она 7 килограммов, и самостоятельно снять ее было нельзя. Не секрет, что активное развитие Магадана начиналось именно с морского порта. Так вот, изначально морские ворота Колымы назвали, как и бухту, в честь адмирала Нагаева. Но 9 июня 1977 года он был переименован в Магаданский морской торговый порт. Так что в какой-то степени это его второй день рождения. А еще 9 июня вошло в историю кино и мультипликации. В этот день на экранах с разницей почти в 60 лет вышел первый мультфильм с Дональдом Даком, а также лучшее художественное кино про динозавров «Парк юрского периода». Что касается первого, то Диснею нужен был более негативный персонаж, не такой как Микки Маус, и Дональд со своим скверным характером подошел идеально. Он дебютировал в мультфильме «Маленькая мудрая курочка», который вышел в 1934 году. Ну а история парка юрского периода началась в 1990-м, когда вышел одноименный роман Майкла Крайтона. Экранизировал его Стивен Спилберг, причем картина заработала почти миллиард долларов и 4 года оставалась лидером по кассовым сборам. Так что как-нибудь пересмотри, а у меня на этом все. Услышимся в «Машине времени».
2: Каждый мир ведет своя дверь. Выберите ту, что защищает. Металлические входные двери «Ферони». Антивандальное покрытие, надежные замки, внутреннее покрытие, встроенное зеркало. Максимальная шумо- и теплоизоляция. Магазин «Визит». Улица Наровчатова, 16. Телефон 650-110. База УСИС. Склад компании «Герлеон». Телефон 63-74-78.
0: «Машина времени». На Карибу. Новый час на Карибу. Слушай Карибу, ведь впереди так много вкусного.
3: Я люблю под вас танцевать.
4: И я.
5: Я тоже.
6: Я вас обожаю.
4: Вы молодцы.
7: Вы правда молодцы.
3: Карибу – самая хорошая радио.
8: Танцуй, живи, слушай Карибу.
0: Новый час на Карибу.
8: Карибу Арт 104.2 FM.

Believe. Свежий взгляд на хит певицы Шер 98 года выпуска от Амфри на радио Карибуарт. Это еще одно подтверждение тому, что мода циклична, а все новое – это все-таки хорошо забытое старое. 15.09 в Магадане, за пультом Наташа Белая. Всем большой привет. Впереди еще много отличной музыки, так что оставайся на волне. Ну а прямо сейчас в эфир летят Света и группа «Тестостерон».

0: Ой, реклама.
1: Реклама на радио Карибу Арт.
0: Радио Карибу.
1: Телефон рекламной службы 65 единиц.
2: Где в Магадане всегда есть новые дилерские автомобили? Конечно, в S-Motors. Танк и Хавейл. S-Motors. Топовые модели Cherry. Тоже S-Motors. А также новые флагманские кроссоверы премиум-класса. Amoda и Джейко. В наличии и под заказ. Сервисное и гарантийное обслуживание. Улица Кожзаводская, 1. Телефон 66-99-55. S-Motors. Новые автомобили Магадана живут здесь.
3: Шоурум «Керамикс ДВ» предлагает к заказу и продаже керамогранит от минимального до максимального формата и керамическую плитку от лучших производителей России, Индии и Китая. А также напольное покрытие «Альпин Флор», кварц-виниловая плитка, инженерная доска и каменный ламинат, профессиональные материалы и инструмент. Проводятся бесплатные замеры и оцифровка помещений для ремонта с предоставлением консультаций грамотных специалистов. «Керамикс ДВ», улица Пролетарская, 19, второй этаж. Телефон 8-914-865-00-44. 8-914-865-00-44.
2: Медколледж Минздрава Магаданской области ведет прием документов на 26-27 учебный год на специальности. Лечебное дело, сестринское дело, лабораторная диагностика и фармация. Поступление в колледж возможно на базе 9 классов. Мы предлагаем обучение у опытных преподавателей, практику в ведущих медицинских организациях Магаданской области, гарантированное трудоустройство, благоустроенное общежитие. Сделай свой первый шаг в медицину. Телефоны приемной комиссии 63-43-38 и 63-05-22. Сайт momk.magadan.medobl.ru.
4: Устали от яркого солнца? Компания «Аланис» вам поможет. Шторы «Блэкаут», день-ночь, вертикальные и горизонтальные жалюзи. Выезд на замер бесплатный. Ждем вас по адресу Берзина, 12. Телефон 210-240.
3: Оставьте заботы на материке. Туристическая база «Островная» приглашает отдохнуть вдали от дел на остров Недоразумения. Морской воздух, рыбалка, гриль-домик, уникальная флора и фауна. Эксклюзивное предложение – дневной тур за 8000 рублей. Подробности на сайте база-на-острове.ру и по телефону 8-914-853-08-72.
2: Потребительские кредиты, а также денежные займы под залог автомобиля. Вам нужен только паспорт СНИЛС и ПТС под залог авто. Автомобиль остается у вас. Работаем ежедневно с 10 до 18 часов. Обед с 14 до 15. По субботам и воскресеньям с 12 до 16. Финансвест. Магадан, проспект Ленина, 3, второй этаж, офис 258. Телефон 8-914-860-1010. Обратись к нам и получи деньги уже сегодня. Услуга займа предоставляется ООО «МКК Финансвест» и НН-280-124-2502, ОГРН-118-280-166-07. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучайте условия кредита на сайте finansvest.ru.
5: Реклама – это способность чувствовать и передавать само сердцебиение бизнеса в словах, бумаге и на чернилах. Лео Бернет.
2: Реклама на Карибу. Телефон 61-11-11.
6: Твоё Магадан. Город должен услышать тебя.
7: Специальный проект «Карибу»

0: поет Магадан. Город должен услышать тебя.
1: Специальный проект «Карибу» для всех авторов и исполнителей Магаданской области.
2: Погода. Погода. Погода. На радио «Карибу Арт».
3: Спонсор выпуска – компания «Адамант». По данным синоптиков, 9 июня в Сусумане облачно, местами слабый дождь. Температура воздуха днем до плюс 15. Ветер северо-восточный с порывами до 2 метров в секунду. В Балаганном значительная облачность. Температура воздуха до 9 градусов тепла. Ветер юго-восточный с порывами до 4 метров в секунду. В Талоне облачно. Температура воздуха днем от 9 до 12 градусов тепла. Ветер юго-восточный с порывами до 3 метров в секунду. В Магадане значительная облачность. Температура днем до плюс 8. Ветер юго-западный с порывами до 3 метров в секунду. Спонсор выпуска – компания «Адамант».
4: А здравствуйте. А можно домашние вещи из Магадана отправить?
5: Да, но только упакуйте сами, у нас тары нет.
4: Ясно.
5: Да, но мы не страхуем грузы из Магадана. Идите в страховую сами.
4: Понятно.
5: С этажа снести не можем. Таскайте сами. Привозите к нам на склад сами.
6: Устали платить и все делать сами? Хотите достойного сервиса? Тогда вам к нам. «Адамант» окажет достойный сервис по оптимальной цене с полным комплексом сопутствующих услуг по отправке домашних вещей. «Адамант» – партнер надежный. Я ручаюсь.
2: Неважно, какая погода за окном, пусть в вашем сердце всегда будет солнечно. Вместе с «Карибу Арт».

0: Титаник на Карибу Арт.
1: Радио Карибу.
2: Где прессия? Это уныние на фоне отсутствия пресса.
0: Слушать Карибу не только круто, но и весело.
1: Я люблю Радио Карибу.
2: Цитатник представляет официальный дилер по оригинальным запчастям Ситрак, магазин Нордтрак. 6-й километр основной трассы, строение номер 9. Телефон 8 914 038 89 98.

0: Ой, реклама.
1: Реклама на радио Карибу Арт.
0: Радио Карибу.
1: Телефон рекламной службы 65 единиц.
2: Компания «Митрал» предлагает необычные решения для интерьеров, изготовленные из стекла и зеркал по вашим индивидуальным размерам. Зеркала любой сложности и формы на заказ, с подсветкой и без. Профессиональная резка и обработка стекла от 4 до 12 мм. Обращайтесь в компанию «Митрал». Пролетарская, 51, строение 1. Звоните 200-800.
3: Сауна «Морская» – место, где можно отдохнуть после быстрого городского ритма и приятно провести время. Жаркая парная, ароматные веники, широкий бассейн и уютная комната для отдыха большой компанией. Сауна «Морская». Расслабься и насладись покоем. Улица Морская, 19/20. Телефон 8-914-858-66-69.
4: Российские экологичные межкомнатные двери. Современное надежное покрытие. Новинка. Двери скрытого монтажа без наличников. Магазин «Визит» на Рабчатова, 16. Телефон 65-01-10. Склад «Герлеон». База УСИС. Зайцева, 1. Телефон 63-74-78.
5: Удачный шашлык в мясном номер 1. Маринаде или уже готовый прямо с мангала. А также колбасы и деликатесы. Соусы, салаты, овощи и свежий хлеб. Мясной номер 1. Полярная, 5. Кольцевая, 15. Пролетарская, 77А.
6: Магазин «Мегавольт». Три этажа, сотни метров витрин. Инструменты, расходники, товары для охоты и рыбалки, автотовары. Работаем с НДС. У нас действуют бонусные программы для юридических и физических лиц. Работаем по договорам отсрочки платежа. Магазин «Мегавольт». Все от отвертки до моторной лодки вы найдете в нашем магазине. Магазин «Мегавольт» на Пролетарской, 49.
7: Автокомплекс «Формула» представляет масла, аккумуляторы, фильтра, автохимию и элементы подвески для автомобилей торговой марки «Тойота». Прямые поставки, высокое качество и доступные цены. Автокомплекс «Формула» с заботой к вашему автомобилю. 5-й километр основной трассы. Режим работы с 9 утра до часу ночи. Телефон 212-39.
3: Без рекламы произойдет самое ужасное. Не произойдет ничего. Том Бискарди. Реклама на Карибу. Телефон 61-11-11.
8: Тотальная свежесть на Карибу.
9: Ваня Дмитриенко. След.

Моментальная свежесть. Уже сейчас. На 104.2. Свежесть этой недели представляет авиапартнер.

0: Карібу Арт 104.2 FM.
1: Автотек. Нагаєва. Звезда. Яма. 31. 95. 3. Марчикан. Торговый. Пионерный. Солнечный. Сокол. Новое веселое. Старое веселое. Центр. Слушает Карибу.
0: Карибу Арт 104.2 FM.

0: Ой, реклама.
1: Реклама на радио Карибу Арт.
0: Радио Карибу.
1: Телефон рекламной службы 65 единиц.
2: Надо ли лечить молочные зубы? Кариес молочных зубов? Лечить надо! Это залог здоровья зачатков постоянных зубов. Залог правильного развития прикуса, дикции и общего здоровья ребенка. Чем раньше начать заботиться о зубах малыша, тем проще и дешевле будет их лечение. Профилактика и современное лечение помогут избежать серьезных проблем в будущем. Клиника Данти Профи приглашает маленьких пациентов на прием к детскому стоматологу. Мы позаботимся о здоровой улыбке вашего малыша. Данти Профи, улица Пролетарская, 17, телефон 20-40-44. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Когда аккумулятор подводит, решение должно быть быстрым. Акабомаркет – это мощное решение для твоего авто. Аккумулятор на любую машину – легковую, грузовую или спецтехнику. Надежные бренды, бесплатная доставка, помощь с установкой и скидка при сдаче старого аккумулятора. Работаем быстро, четко и без выходных. 6-й километр основной трассы, здание 21А/1 и улица Полярная, 21. Звоните 8-914-038-87-78 или 8-914-039-18-18. АКБ Маркет. Максимум заряда, минимум забот.
4: Одевайтесь модно! В магазине Kinder City поступление новой весенне-летней коллекции одежды и обуви. Большой выбор ветровок, жилеток, спортивных костюмов, шапок, кепок, футболок, шорт, кроссовок и многое другое. Подберем стильный образ под любую погоду. Kinder City. Торговый центр «Северное сияние», бутики 28 и 28Б.
5: Скажите, Холмс, вы о чем так задумались? Как всегда, обнаружили что-то важное?
6: Совершенно верно, Ватсон. Я заметил гибкий подход к клиенту, индивидуальное обслуживание и достойный сервис.
5: Я даже знаю, про кого вы говорите.
6: Да, Ватсон, вы читаете мои мысли. Это транспортная компания «Адамант».
5: Холмс, так что же мы ждем? Летим к Баскервилю. А домашние вещи нам доставит «Адамант». Заберет от двери и привезет в любую точку России.
7: Транспортная компания «Адамант». Отправка домашних вещей и груза багажа. Улица Речная, 10. Телефон 6144.
6: «Адамант». Партнер надежный. Я ручаюсь.
8: Комната маленькая, а мечты большие. Пора все менять. Освободи пространство за секунду. Для танцев, спорта, жизни. Колесо? Легко. Дом, который подстраивается под тебя. Кровать-трансформер. Освободи место для жизни. Сон-деко. Кольцевая 13/1.
9: Здоровая улыбка – наша работа. Дента-люкс. Протезирование. Имплантация. Исправление прикуса. Лечение и чистка зубов. Даже с брекетами. Записывайтесь. 60-04-99. Вострецова, 5. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Реклама должна быть новостью. Если она не новость, она бесполезна. Адольф Охс. Реклама на Карибу. Телефон 61 11 11.

0: Новый час на Карибу.
1: Новая глава нашей жизни.
0: Слушай Карибу, ведь впереди так много вкусного.
2: Я люблю под вас танцевать.
3: И я.
4: Я тоже.
5: Я вас обожаю.
3: Вы молодцы.
6: Вы правда молодцы.
2: Карибу – самое хорошее радио.
7: Танцуй, живи, слушай Карибу.
0: Новый час на Карибу.
7: Карибу Арт 104.2 FM.

Лето, конечно, прекрасное время года, омрачить которое могут разве что только насекомые. Но вот, кстати, ученые обнаружили, что электронная танцевальная музыка отгоняет комаров. Треки с резкими перепадами частот нарушают коммуникацию комаров, сбивая их с толку и мешая им кусаться и даже размножаться. Высокая громкость такой музыки только усиливает эффект. Использование электронной музыки даже может стать альтернативой химическим репеллентам. В общем, в выходные едем на природу и на всю врубаем электронику. 16.05 в Магадане ты слушаешь радио «Карибу Арт», за пультом Наташа Белая.

0: Реклама.
1: Реклама на радио Карибу Арт.
0: Радио Карибу.
1: Телефон рекламной службы 65 единиц.
2: Иди вперед, добивайся, мечтай и наслаждайся жизнью. Семейная поликлиника позаботится о твоем здоровье. Профмедосмотры, анализы, УЗИ, ЭКГ и другие виды диагностики. Запись по телефонам 60-04-99, 62-55-03.
3: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
4: Пришло время сменить знакомую тележку с покупками на онлайн-корзину. «Славянский» открывает интернет-магазин с вашими любимыми товарами. Удобный каталог товаров. Постоянные скидки и акции. Горячие новинки. Выбирайте товары, указывайте адрес и ожидайте доставку прямо до двери, которую также запустил «Славянский». «Славянский экспресс». Интернет-магазин, который рядом. Ждать не придется долго.
5: Лето – время выгодных покупок. Приходите в салоны «Мягков и уютный» и найдите свой идеальный интерьер. Широкий выбор диванов, кресел, спален, кухонь и прихожих на любой вкус. Создайте дом своей мечты вместе с салонами «Мягков» на Парковой 21 и «Уютный» на 5-м километре основной трассы. Салоны «Уютный» и «Мягков». Ваш комфорт начинается здесь.
6: В магазине «Хмель» для вас особый расклад. Шаурма, бургеры, гренки, курица и квас. Все свежее, вкусное у нас для вас. 212-300. И вопрос с едой решен. Приходи в «Хмель», будет то, что надо.
7: Магазины «Зоомир» – настоящие друзья человека. Здесь представлен большой выбор товаров для вашего питомца. Наполнители, корма, лакомства, лежанки, домики и многое другое. «Зоомир» – торговый центр «Моремолл», улица Гагарина, 15, проспект Карла Маркса, 65 и улица Пролетарская, 3/2.
8: Компания «Армаком» предлагает быструю доставку автомобилей и различной спецтехники морским путем из Владивостока в Магадан. У нас богатый опыт в сфере грузоперевозок по всей России. Компания «Армаком». Звоните 298-66-99.
9: Мужики, есть разговор. Black Aurum расширяется. Пришла новая техника и нужны крепкие руки. Ищем водителей С, Е, ДОПОК. Работа серьезная, отношение человеческое. Приходи, пообщаемся лично. Собеседование каждый вторник и четверг ровно в 10 утра. Найти нас просто. 6-й километр основной трассы, база Black Aurum. Есть вопросы? Звони. Плюс 7-926-654-00. Black Aurum. Работа на совесть.
10: Вести бизнес без рекламы все равно, что подмигивать девушке в полной темноте. В обоих случаях о своих действиях знаете только вы. Стюарт Хандерсон Брит.
11: Реклама на Карибу. Телефон 61-11-11.
12: Музыка для истинных ценителей. Время эстетов на Карибу.
13: Время эстетов представляет такси «Форсаж». Быстро, выгодно, комфортно. Телефоны 600-500 и 21-11-00.

0: Погода. Погода. Погода. На радио Карибу Арт.
1: Партнер прогноза погоды — компания «Герлеон». «Герлеон» — территория низких цен. По данным синоптиков, 9 июня в Сусумане облачно, местами слабый дождь. Температура воздуха днем до плюс 15. Ветер северо-восточный с порывами до 2 метров в секунду. В Балаганном значительная облачность. Температура воздуха до 9 градусов тепла. Ветер юго-восточный с порывами до 4 метров в секунду. В Талоне облачно. Температура воздуха днем от 9 до 12 градусов тепла. Ветер юго-восточный с порывами до 3 метров в секунду. В Магадане значительная облачность. Температура днем до плюс 8. Ветер юго-западный с порывами до 3 метров в секунду. Партнер прогноза погоды – компания «Герлеон».
2: Любая дверная фурнитура – от межкомнатных и гаражных замков до ручек, петель и доводчиков. Премиум уровень. Магазин «Визит» на Рабчатовой, 16. Телефон 65-01-10. Склад «Герлеон». База УСИС «Зайцева-1». Телефон 63-74-78.
3: Неважно, какая погода за окном, пусть в вашем сердце всегда.

0: Реклама.
1: Реклама на радио Карибу Арт.
0: Радио Карибу.
1: Телефон рекламной службы 65 единиц.
2: В наличии в Магадане дизельный генератор на двигателе VCHAI-10 мощностью 200 киловатт с медной обмоткой. Цена 2 100 000 рублей. Группа компаний «Норд». Калмыцкое шоссе, 6 километр, 19 г. Площадка перед складом.
3: Диспетчерская служба «Такси Престиж». Заказы по телефонам 633-333 и 644-444. Требуются диспетчеры и водители на офисные и личные автомобили, заключение договоров с предприятиями. Также автомобили сдаются в аренду. Диспетчерская служба «Такси Престиж». Телефоны 633-333 и 644-444.
4: Создайте дома особую атмосферу. Тюль, портьерные ткани, готовые комплекты, пошив штор на заказ, карнизы и все комплектующие.

0: От 7 до 9 лет на программы «Хоровое пение», «Фортепиано» и «Искусство театра», а также детей от 4 до 6 лет для музыкальных занятий. Мы находимся по адресу Пушкина, 8, спорткомплекс «Металлист». Справки по телефонам 200-480 или 8-924-859-56-02. Оставьте заботы на материке. Туристическая база «Островная» приглашает отдохнуть вдали от дел на остров Недоразумения. Морской воздух, рыбалка, гриль-домик, уникальная флора и фауна. Эксклюзивное предложение – дневной тур за 8 тысяч рублей. Подробности на сайте база-на-острове.ру и по телефону 8-914-853-08-72.
1: Экономить на рекламе, чтобы сберечь деньги, все равно, что останавливать часы, чтобы сберечь время. Эндрю Маккензи. Реклама на Карибу. Телефон 61 11 11. Тотальная свежесть на Карибу.
2: Ваня Дмитриенко. След.

каждый день, но прости, сегодня не могу. Ты бы забрала и мою тень и вернула бы ее к утру. Помолчи для меня, появись мне хоть в снах. Ты поверь мне, я тоже скучаю сейчас. И других со мной нет, никого со мной нет. Я один, и я каждый считаю момент.

0: Ой, реклама.
1: Реклама на радио Карибу Арт.
0: Радио Карибу.
1: Телефон рекламной службы 65 единиц.
2: С вами говорит капитан экипажа транспортной компании «Адамант». Мы рады предложить вам авиаперевозку груза регулярными грузовыми рейсами из Москвы в Магадан, а также из любой точки России в любую точку. Доставка лично в руки в любой точке страны. Оперативные сроки, отслеживание на каждом этапе. Обратитесь в нашу компанию, и мы выполним любые ваши пожелания в области логистики и перевозок.
3: Индивидуальный подход, достойный сервис, доставка от двери до двери. Транспортная компания «Адамант». Улица Речная, дом 10. Телефон 6144.
2: «Адамант» – партнер надежный. Я ручаюсь.
4: Читаете комиксы? Проводите время за настольными играми? Коллекционируете фигурки и различную атрибутику? А может, ищете подарок для себя или близких? Тогда ждем вас в гик-шопе «Бэтмун». Первый специализированный магазин рад предложить большой выбор комиксов и манги, настольных игр и фигурок, постеров и стикеров, докимакур и другой атрибутики по вашему любимому фандому. Поможем подобрать подарок или предложим подарочный сертификат. Действует постоянная акция «Скидка в день рождения». Также работаем с организациями по безналичному расчету. Ждем вас по адресу проспект Карла Маркса, 63, отдел номер 2.
5: Бильярд – это философия, спорт и, конечно, особенная атмосфера. Это игра для тех, кто готов рискнуть. А рискнуть можно только в Чикаго.
6: Welcome to Chicago!
5: Чикаго – игра в удовольствие. Улица Нагаевская, 36. Телефон 8-914-867-2969.
7: Где в Магадане всегда есть новые дилерские автомобили? Конечно, в S-Motors. Танк и Хавейл. S-Motors. Топовые модели Черри. Тоже S-Motors. А также новые флагманские кроссоверы премиум-класса. Амода и Джейко. В наличии и под заказ. Сервисное и гарантийное обслуживание. Улица Корзаводская, 1. Телефон 66-99-55. S-Motors. Новые автомобили Магадана живут здесь.
8: Компания «Норд Трак» – твой надежный союзник на дороге. Запчасти на любой коммерческий транспорт, масла и смазки премиум-класса, современное оборудование и инструменты для гаража. Все, что нужно, чтобы твой бизнес ехал без остановок. Работаем без выходных, чтобы твои машины не простаивали. Приезжай. 6-й километр основной трассы, здание 21B/1. Звони 8-914-038-89-98. «Норд Трак» – качество всегда в комплекте.
9: Потребительские кредиты, а также денежные займы под залог автомобиля. Вам нужен только паспорт СНИЛС и ПТС под залог авто. Автомобиль остается у вас. Работаем ежедневно с 10 до 18 часов. Обед с 14 до 15. По субботам и воскресеньям с 12 до 16. Финансвест. Магадан, проспект Ленина, 3, второй этаж, офис 258. Телефон 8-914-860-1010. Обратись к нам и получи деньги уже сегодня. Услуга займа предоставляется ООО «МКК Финансвест», ИНН 280-124-2502, ОГРН 118-280-166-07. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучайте условия кредита на сайте finansvest.ru.
10: Просто делайте хорошую рекламу, и деньги придут. Лео Бернет. Реклама на Карибу. Телефон 61 11 11.

0: свидетельство о регистрации СМИ «Радио Карибу Арт». Серия L номер ТУ 49-00-72 от 9 ноября 2016 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Магаданской области и Чукотскому автономному округу. Информационная продукция СМИ предназначена для прослушивания лицам старше 12 лет.
1: Новый час на Карибу.
2: Новая глава нашей жизни.
1: Слушай Карибу, ведь впереди так много вкусного.
3: Я люблю под вас танцевать.
4: И я.
5: Я тоже.
6: Я вас обожаю.
4: Вы молодцы.
7: Вы правда молодцы.
3: Карибу – самое хорошее радио.
8: Танцуй, живи, слушай Карибу.
1: Новый час на Карибу.
8: Карибу Арт 104.2 FM.
0: Новости на радио Карибу Арт.
9: Спонсор выпуска – магазины АКБ «Маркет». Аккумуляторы для авто, спецтехники и мото. 6-й километр основной трассы 21А/1 и улица Полярная 21.
10: В эфире новости, в студии Татьяна Брайс. Здравствуйте. В этом выпуске Россия принимает меры для безопасности на фоне учений НАТО. Почту России модернизируют. Россиян стали чаще возвращать на работу в офис. Подробности далее. Учения Североатлантического альянса находятся под пристальным контролем Министерства обороны России, и Москва принимает все необходимые меры для обеспечения собственной безопасности. Об этом на брифинге заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Накануне НАТО приступило к третьим по счету учениям военно-воздушных сил, которые пройдут в том числе на территориях нескольких государств, имеющих общую границу с Россией. В маневрах задействованы представители 19 стран, а ключевые этапы развернутся в Дании, Финляндии, Норвегии, Швеции и Испании. Как уточнили в Объединенном командовании ВВС НАТО, в учениях задействуют более 150 летательных аппаратов, а ежесуточно планируется выполнять около 150 вылетов. Также в Балтийском море началась активная фаза учений «Белтопс». Они продлятся до 19 июня. Правительство внесло в Госдуму законопроект, направленный на модернизацию и повышение удобства почтовых сервисов Почты России для граждан. Об этом сообщила пресс-служба Минцифры РФ. Согласно сообщению ведомства, банки перестанут взимать комиссию с Почты России за прием платежей за жилье и коммунальные услуги через электронные средства. Помимо прочего, законопроект предусматривает перевод платежных документов за ЖКХ в электронный формат. Квитанции будут направлять через портал госуслуги, поэтому граждане смогут получать и оплачивать счета онлайн без ожидания бумажных уведомлений. При этом доставка бумажных квитанций сохранится для пенсионеров, льготных категорий граждан и пользователей, не имеющих учетной записи на госуслугах. Эта услуга останется бесплатной. В этом году 60% вакансий в России предполагают работу из офиса, но полностью офисный формат готовы рассматривать только 20% кандидатов. Главным ожиданием соискателей стал гибрид. Об этом сообщает газета.ру со ссылкой на исследование кадрового агентства. Аналитики отмечают, что в 2022 году кандидаты выбирали удаленку как обязательное условие. В этом году ключевым фактором становится баланс между гибкостью и качеством офисной среды. Полная удаленка сохраняется в основном в IT и в диджитал направлениях. Офис чаще выбирают сотрудники банковского сектора, продаж, производства и начинающие специалисты. Компания объясняет возврат в офис несколькими причинами. Работодатели говорят о снижении вовлеченности команд на полной удаленке, сложностях с адаптацией новых сотрудников и более медленным принятием решений. В крупных структурах новичкам проще входить в процессы при очном присутствии. Официальный курс доллара на 9 июня составляет 73 рубля 26 копеек. Курс европейской валюты на сегодня – 85 рублей 27 копеек. Это были новости на радио Карибу Арт. С ними вас познакомила Татьяна Брайс. Всего доброго!
4: Когда аккумулятор подводит, решение должно быть быстрым. АКБ Маркет – это мощное решение для твоего авто. Аккумулятор на любую машину – легковую, грузовую или спецтехнику. Надежные бренды, бесплатная доставка, помощь с установкой и скидка при сдаче старого аккумулятора. Работаем быстро, четко и без выходных. 6-й километр основной трассы, здание 21А/1 и улица Полярная, 21. Звоните 8-914-038-87-78 или 8-914-039-18-18. АКБ Маркет. Максимум заряда, минимум забот.
0: Новости на радио Карибу Арт.
5: Наступает прекрасное время для улучшения нашего самочувствия. Опрос показал, что окончание рабочего дня тесно связано с повышением уровня счастья у сотрудников. Конечно, уровень счастья также зависит от многих других факторов, таких как условия труда, межличностные отношения в коллективе и общая удовлетворенность вообще в целом своей работой. Но то, что объединяет нас всех, это ощущение завершения рабочего дня и предвкушение отдыха. Безусловно, это приносит положительные эмоции и делает лица людей гораздо веселее. 17.05 в Магадане. Пора расслабить трудовую хватку. За пультом радио Карибу Арт Наташа Белая. Слушай любимую музыку и чувствуй себя счастливей.

0: Ой, реклама.
1: Реклама на радио Карибу Арт.
0: Радио Карибу.
1: Телефон рекламной службы 65 единиц.
2: В магазине «Салют Плюс» огромный выбор ламината от 777 рублей за квадратный метр. Большое поступление керамической плитки, мебель и аксессуары для ванной. «Салют Плюс». Построй свой дом с нами. Улица Наровчатова, 21.
3: Здоровая улыбка – наша работа. «Денталюкс». Протезирование, имплантация, исправление прикуса, лечение и чистка зубов. Даже с брекетами. Записывайтесь. 60 04 99. Вострецова, 5. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: В чем нуждается твой дом? Это окна и балкон. Остекление помещений – это главный наш закон. Компания «Мир окон» изготавливает и устанавливает окна, двери, лоджии, балконы, калымские холодильники, а также москитные сетки. «Мир окон» – полный комплекс работ по ремонту пластиковых окон и дверей. «Мир окон» – выезд мастера по городу бесплатно ежедневно. Подробности по телефонам 607-404-211-101. «Мир окон», улица Нагаевская, 36.
5: Удачный шашлык в мясном номер один. В маринаде или уже готовый прямо с мангала. А также колбасы и деликатесы, соусы, салаты, овощи и свежий хлеб. Мясной номер один. Полярная 5, кольцевая 15, пролетарская 77А.
6: Время обновлений. Делайте ремонт, а помощником станет магазин «Визит». Уже сейчас новое поступление входных металлических дверей, сантехники, пиломатериалов. Большой выбор различных стройматериалов, фурнитуры и инструментов. Магазин «Визит». Выбор очевиден. Улица Наровчатова, 16. Телефон 650-110.
7: Скажите, Холмс, вы о чем так задумались? Как всегда, обнаружили что-то важное?
8: Совершенно верно, Ватсон. Я заметил гибкий подход к клиенту, индивидуальное обслуживание и достойный сервис.
7: Я даже знаю, про кого вы говорите.
8: Да, Ватсон, вы читаете мои мысли. Это транспортная компания «Адамант».
7: Холмс, так что же мы ждем? Летим к Баскервилю. А домашние вещи нам доставит «Адамант». Заберет от двери и привезет в любую точку России.
9: Транспортная компания «Адамант». Отправка домашних вещей и груза багажа. Улица Речная, 10. Телефон 6144.
8: «Адамант». Партнер надежный. Я ручаюсь.
10: Творчество без стратегии называется искусством. Творчество со стратегией называется рекламой. Джефф Ричардс. Реклама на Карибу. Телефон 61 11

0: Погода. На радио Карибу Арт.
1: Спонсор выпуска – магазины «Домоцентр», торговые центры «Идея» и «Солнце». По данным синоптиков, 10 июня в Сусумане пасмурно, местами слабый дождь. Температура воздуха днем до плюс 7. Ветер северо-восточный с порывами до 2 метров в секунду. В Балаганном значительная облачность, ожидается дождь. Температура воздуха до 4 градусов тепла. Ветер юго-восточный с порывами до 4 метров в секунду. В Талоне пасмурно, местами слабый дождь. Температура воздуха днем от 2 до 5 градусов тепла. Ветер восточный с порывами до 3 метров в секунду. В Магадане пасмурно, ожидается дождь. Температура днем до плюс 4. Ветер юго-западный с порывами до 3 метров в секунду. Спонсор выпуска – магазины «Домоцентр», торговые центры «Идея» и «Солнце».
2: Хотите сделать свой дом по-настоящему уютным и стильным? Загляните в «Домоцентр», в торговые центры «Идея» и «Солнце». Ваши надежные помощники в выборе товаров для дома. Там есть все, что нужно для создания комфорта. Постельное белье из натуральных тканей, домашний текстиль, пледы, покрывала, шторы, красивая посуда для кухни и сервировки, оригинальные сувениры и другие товары на любой вкус и стиль. В «Домоцентре» только качественные товары по приятным ценам. Приходите и выбирайте по летним ценам то, что сделает ваш дом особенным.
0: Неважно, какая погода за окном, пусть в вашем сердце всегда будет солнечно. Вместе с Карибу Арт. Взгляните на небо. Следуйте за своей звездой. Магия звезд на Карибу. Категория 12+.
3: 10 июня.
4: Овен.
3: Овны могут строить смелые планы. Сегодня у представителей данного знака есть шанс добиться очень и очень многого. Главное – не прекращать движение вперед после первой же победы. Романтические знакомства вполне вероятны. Можно произвести благоприятное впечатление на особу, вызывающую у вас особый интерес.
4: Телец.
3: Этот день не покажется вам сложным и утомительным. Планы легко удается реализовывать, а новые идеи будут очень удачными. Можно рассчитывать на помощь близких, поддержку и понимание любимого человека. Этот день хорошо подходит для праздника, посещения вечеринки или иного увеселительного мероприятия.
4: Близнецы.
3: Близнецы жаждут романтики и непременно получат ее. Родственники могут несколько скептически отнестись к вашему поведению. Старые друзья намекнут на неуместную ветреность, но вы уверены в своей правоте и не теряете здравого смысла. С деловой точки зрения ситуация отнюдь не так хороша.
4: Рак.
3: Этот день будет удачным для тех, кто умеет сосредоточиться на главном и не реагировать на досадные мелочи. А вот ваш авторитет в семье может пошатнуться. Старайтесь не прибегать к силовым методам решения возникающих проблем. Проявите себя дипломатом и миротворцем.
4: Лев.
3: Далеко не каждый поступок львов будет одобрен их родственниками. Если вы привыкли рассчитывать только на себя, справиться с ситуацией будет несколько легче. Однако внести ясность в ситуацию все-таки стоит, пока дело не дошло до серьезных взаимных обид. В остальном же день будет приятным и радостным.
4: Дева.
3: Вероятны значительные перемены к лучшему в той сфере, которая представляет для вас наибольший интерес. Хорошо сложатся поездки, приятным будет вечер, проведенный в большой компании. Очень сильны позитивные тенденции в сфере романтических отношений, и вам не придется прикладывать серьезных усилий для того, чтобы что-то изменить в личной жизни.
4: Весы.
3: День плодотворной работы, достижения поставленных целей. В сложной ситуации стоит обратиться за помощью или советом к человеку, отношение которого к вам нейтрально. Близкие люди не смогут оценить ситуацию объективно. Вероятно, значительное улучшение финансового положения, решение бытовых проблем.
4: Скорпион.
3: Очень благоприятный день для скорпионов. Сегодня можно многого добиться, реализовать смелые планы, укрепить профессиональные связи. Удачный день с точки зрения романтических отношений. Общение с любимым человеком подарит приятные моменты. Есть и вероятность новых знакомств, однако не стоит искать их в увеселительных заведениях.
4: Стрелец.
3: Нейтральный день, не открывающий больших возможностей, но и серьезных неприятностей не несущий. Вам удастся сохранить хорошее настроение, хотя обстоятельства порой будут складываться не в вашу пользу. Взаимопонимание с родственниками практически отсутствует, однако конфликта удастся избежать, поскольку вы вовремя примете верное решение.
4: Козерог.
3: Прекрасный день для деятельных, амбициозных и неутомимых козерогов-карьеристов. Единственная область, где будет ощутимым влияние негативных тенденций – это финансы. Возможны значительные расходы, в том числе и неоправданные. Личные отношения стабильны, перемены к лучшему становятся возможными благодаря вашим действиям и словам.
4: Водолей.
3: Это нейтральный день для того, чтобы в полной мере использовать его позитивные тенденции и свести к минимуму влияние негативных, от вас требуется немного. Направить свою энергию в нужное русло и здраво оценивать собственные возможности. Прислушивайтесь к своей интуиции, ее подсказки уберегут вас от ошибок.
4: Рыбы.
3: Спокойный день, позволяющий заниматься тем, что вам интересно, и самостоятельно расставлять приоритеты. На важных встречах имейте в виду, что собеседники обращают внимание не только на ваши деловые качества, но и на личное обаяние. Именно у вас близкие люди ищут помощи и поддержки. Именно к вам идут со своими проблемами. И именно вы сможете поднять настроение всем, кого любите.
0: Пусть судьба будет к вам благосклонна. Магия звезд на Карибу.
5: Магия звезд.

0: Курятник на Карибу Арт.
1: Радио Карибу.
2: Фермер-эксбиционист – это человек, который показывает всем свое хозяйство.
0: Слушать Карибу не только круто, но и весело.
1: Я люблю радио Карибу.

0: Реклама.
1: Реклама на радио «Карибу Арт».
0: Радио «Карибу».
1: Телефон рекламной службы 65 единиц.
2: Магазин «Салют» предлагает более 1000 наименований обоев, ковровые покрытия, линолеум и отделочные материалы по демократичным ценам. Постоянным клиентам дисконтные карты, а предприятиям дополнительные скидки. «Салют» на Ровчатова 21.
3: Иди вперед, добивайся, мечтай и наслаждайся жизнью. Семейная поликлиника позаботится о твоем здоровье. Профмедосмотры, анализы, УЗИ, ЭКГ и другие виды диагностики. Запись по телефонам 60-04-99, 62-55-03.
4: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: С заботой о вас Мегуми предлагает широкую линейку товаров для создания уюта в доме и уходовые косметические средства для красоты и здоровья от производителей Японии и Южной Кореи. Выбирать качество – значит выбирать Мегуми. Улица Горького, 8. Телефон 8-924-691-76-42.
6: Медколледж Минздрава Магаданской области ведет прием документов на 26-27 учебный год на специальности. Лечебное дело, сестринское дело, лабораторная диагностика и фармация. Поступление в колледж возможно на базе 9 классов. Мы предлагаем обучение у опытных преподавателей, практику в ведущих медицинских организациях Магаданской области, гарантированное трудоустройство, благоустроенное общежитие. Сделай свой первый шаг в медицину. Телефоны приемной комиссии 63 43 38 и 63 05 20.

0: вклад «Герлеон», база УСИС, Зайцева 1. Телефон 63 74 78.
1: Надо ли лечить молочные зубы? Кариес молочных зубов? Лечить надо! Это залог здоровья зачатков постоянных зубов. Залог правильного развития прикуса, дикции и общего здоровья ребенка. Чем раньше начать заботиться о зубах малыша, тем проще и дешевле будет их лечение. Профилактика и современное лечение помогут избежать серьезных проблем в будущем. Клиника Данти Профи приглашает маленьких пациентов на прием к детскому стоматологу. Мы позаботимся о здоровой улыбке вашего малыша. Данти Профи, улица Пролетарская, 17, телефон 20-40-44. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Многие мелочи стали важными благодаря рекламе. Марк Твен. Реклама на Карибу. Телефон 61 11 11.
3: Тотальная свежесть на Карибу.
4: Ваня Дмитриенко. След.

Ментальная свежесть. Уже сейчас. На 104.2 FM. Свежесть этой недели представляет компания «Митрал». На заказ корпусная мебель, кухни, шкафы и купе, кухонные фартуки, обработка стекла и зеркала. Звони в «Митрал» 200 800.

0: как тебе помочь, это
1: ночь. Ой, реклама.
2: Реклама на радио Карибу Арт.
1: Радио Карибу.
2: Телефон рекламной службы 65 единиц.
3: Магазин Мегавольт. Три этажа, сотни метров витрин. Инструменты, расходники, товары для охоты и рыбалки, автотовары. Работаем с НДС. У нас действуют бонусные программы для юридических и физических лиц. Работаем по договорам отсрочки платежа. Магазин «Мегавольт». Все от отвертки до моторной лодки вы найдете в нашем магазине. Магазин «Мегавольт» на Пролетарской, 49.
4: Это твой город. Он живет своей жизнью. Иногда закручивает тебя, словно белку в колесе. Не сбавляй темп, двигайся вперед! Такси «Форсаж» 600-500. Такси «Форсаж» — темп твоей жизни.
5: Мы ценим вас. И теперь это не просто слова. С новой программой лояльности. Бонусы за покупки на сайте и во всех магазинах «Славянский». Единый баланс. Тратьте где удобно. Простые правила и быстрая выгода. Заходите в личный кабинет, открывайте меню «Бонусная система» и тратьте накопленные бонусы по всей сети магазинов. Попробуйте уже сегодня.
6: Скажите, Холмс, вы о чем так задумались? Как всегда, обнаружили что-то важное?
7: Совершенно верно, Ватсон. Я заметил гибкий подход к клиенту, индивидуальное обслуживание и достойный сервис.
6: Я даже знаю, про кого вы говорите.
7: Да, Ватсон, вы читаете мои мысли. Это транспортная компания «Адамант».
6: Холмс, так что же мы ждем? Летим к Баскервилю. А домашние вещи нам доставит «Адамант». Заберет от двери и привезет в любую точку России.
8: Транспортная компания «Адамант». Отправка домашних вещей и грузобагажа. Улица Речная, 10. Телефон 6144.
7: «Адамант». Партнер надежный. Я ручаюсь.
9: Оставьте заботы на материке. Туристическая база «Островная» приглашает отдохнуть вдали от дел на остров Недоразумения. Морской воздух, рыбалка, гриль-домик, уникальная флора и фауна. Эксклюзивное предложение – дневной тур за 8000 рублей. Подробности на сайте база-на-острове.ру и по телефону 8-914-853-08-72.
10: Потребительские кредиты, а также денежные займы под залог автомобиля. Вам нужен только паспорт СНИЛС и ПТС под залог авто. Автомобиль остается у вас. Работаем ежедневно с 10 до 18 часов. Обед с 14 до 15. По субботам и воскресеньям с 12 до 16. Финансвест. Магадан, проспект Ленина, 3, второй этаж, офис 258. Телефон 8-914-860-1010. Обратись к нам и получи деньги уже сегодня. Услуга займа предоставляется ООО «МКК Финансвест», ИНН 280-124-2502, ОГРН 118-280-166-07. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучайте условия кредита на сайте finansvest.ru.
11: Лучшая реклама любого товара – его качество. Томас Роберт Дюаль. Реклама на Карибу. Телефон 61 11

0: Новый час на Карибу.
1: Новая глава нашей жизни.
0: Слушай Карибу, ведь впереди так много вкусного.
2: Я люблю под вас танцевать.
3: И я.
4: Я тоже.
5: Я вас обожаю.
3: Вы молодцы.
6: Вы правда молодцы.
2: Карибу – самое хорошее радио.
7: Танцуй, живи, слушай Карибу.
0: Новый час на Карибу.
7: Карибу Арт. 104.2 FM.
0: Новости на радио Карибу Арт.
8: В эфире новости, в студии Татьяна Брайс. Здравствуйте. В этом выпуске в ЕС заявили, что время для переговоров с РФ еще не пришло. Отцовский капитал предложили ввести в России. Эксперты советуют заранее готовиться к разговору о прибавке. Подробности далее. Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас заявила, что Украина еще не готова к началу переговоров с Россией. Об этом сообщает Reuters. До этого экс-глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявлял, что возможные переговоры по Украине с участием европейских стран, скорее всего, упрутся в ту же стену, что и раньше. По его словам, у предложений о мирном процессе есть несколько проблем. В их числе отсутствие у Европы рычагов воздействия на Москву. Ранее Великобритания, Франция и Германия выступили за активное участие Европы и США в переговорах с Москвой. Кроме того, страны Евротройки настаивают на заморозке активов России до окончания конфликта, из-за чего ЦБ РФ обратился в суд. Введение отцовского капитала в 2 миллиона рублей в России поможет семьям с детьми и стимулирует строительство жилья. С таким заявлением выступил председатель комиссии Общественной палаты РФ по демографии, защите семьи, детей и традиционных семейных ценностей Сергей Рыбальченко, передает РИА Новости. Общественник отметил, что мера должна распространяться на семьи, в которых трое и более детей родились в одном браке. Это поможет поддержать многодетные семьи. По словам Рыбальченко, 40% мам с тремя детьми не работают, а при четырех детях работающих еще меньше. Поэтому основная финансовая нагрузка ложится на отца, и предоставление отцовского капитала будет оправданным. Просить прибавку к зарплате можно примерно раз в год, особенно если сотрудник уже несколько лет работает в компании. Об этом РИА Новости рассказали кадровые эксперты. При этом такой разговор лучше не начинать без подготовки. Специалисты советуют заранее изучить рынок труда, сравнить свою зарплату с предложениями на похожих должностях и спокойно сформулировать ожидания. Кроме того, важно напомнить руководителю о своих результатах и объяснить, почему повышение сейчас обосновано. Официальный курс доллара на 9 июня составляет 73 рубля 26 копеек. Курс европейской валюты на сегодня – 85 рублей 27 копеек. Это были новости на радио Карибу Арт. С ними вас познакомила Татьяна Брайс. Всего доброго.
0: Новости на радио Карибу Арт.

грустная точка – это Мэри Гу с меланхоличным настроением на Карибуарт. Но есть забавный факт. Грустная музыка, оказывается, может поднимать настроение. Хоть, конечно, звучит это удивительно. Японские психологи объяснили это тем, что грусть ассоциируется у людей с романтикой. А еще такая музыка помогает переключиться на стороннюю печаль и отвлечься от своих проблем. 18.08 в Магадане, за пультом Наташа Белая. Всем большой привет! Будем ощущать весь спектр настроения здесь, на Карибуарт, под любимую музыку. Впереди свежачок от группы «Винтаж».

0: Ой, реклама.
1: Реклама на радио Карибу Арт.
0: Радио Карибу.
1: Телефон рекламной службы 65 единиц.
2: Сауна «Морская» – место, где можно отдохнуть после быстрого городского ритма и приятно провести время. Жаркая парная, ароматные веники, широкий бассейн и уютная комната для отдыха большой компанией. Сауна «Морская». Расслабься и насладись покоем. Улица Морская, 19/20. Телефон 8-914-858-66-69.
3: Удачный шашлык в мясном номер один. В маринаде или уже готовый прямо с мангала. А также колбасы и деликатесы, соусы, салаты, овощи и свежий хлеб. Мясной номер один. Полярная 5, Кольцевая 15, Пролетарская 77А.
2: Где в Магадане всегда есть новые дилерские автомобили? Конечно, в S-Motors. Танк и Хавейл. S-Motors. Топовые модели Черри. Тоже S-Motors. А также новые флагманские кроссоверы премиум-класса. Амода и Джейко. В наличии и под заказ. Сервисное и гарантийное обслуживание. Улица Кожзаводская, 1. Телефон 66-99-55. S-Motors. Новые автомобили Магадана живут здесь.
4: Когда аккумулятор подводит, решение должно быть быстрым. Акабамаркет – это мощное решение для твоего авто. Аккумулятор на любую машину – легковую, грузовую или спецтехнику. Надежные бренды, бесплатная доставка, помощь с установкой и скидка при сдаче старого аккумулятора. Работаем быстро, четко и без выходных. 6-й километр основной трассы, здание 21А/1 и улица Полярная, 21. Звоните 8-914-038-87-78 или 8-914-039-18-18. АКБ Маркет. Максимум заряда, минимум забот.
5: Одевайтесь модно! В магазине Kinder City поступление новой весенне-летней коллекции одежды и обуви. Большой выбор ветровок, жилеток, спортивных костюмов, шапок, кепок, футболок, шорт, кроссовок и многое другое. Подберем стильный образ под любую погоду. Kinder City. Торговый центр «Северное сияние», бутики 28 и 28Б.
6: В магазине «Хмель» для вас особый расклад. Шаурма, бургеры, гренки, курица и квас. Все свежее, вкусное у нас для вас. 212-300. И вопрос с едой решен. Приходи в «Хмель», будет то, что надо.
7: Мужики, есть разговор. Black Aurum расширяется. Пришла новая техника и нужны крепкие руки. Ищем водителей С, Е, ДОПОК. Работа серьезная, отношение человеческое. Приходи, пообщаемся лично. Собеседование каждый вторник и четверг ровно в 10 утра. Найти нас просто. 6-й километр основной трассы, база Black Aurum. Есть вопросы? Звони. Плюс 7-926-654-0. Black Aurum. Работа на совесть.
8: Реклама – это способность чувствовать и передавать само сердцебиение бизнеса в словах, бумаге и на чернилах. Лео Бернет. Реклама на Карибу. Телефон 61 11 11.

0: Погода. На радио Карибу Арт.
1: По данным синоптиков, 10 июня в Сусумане пасмурно, местами слабый дождь. Температура воздуха днем до плюс 7. Ветер северо-восточный с порывами до 2 метров в секунду. В Балаганном значительная облачность, ожидается дождь. Температура воздуха до 4 градусов тепла. Ветер юго-восточный с порывами до 4 метров в секунду. В Талоне пасмурно, местами слабый дождь. Температура воздуха днем от 2 до 5 градусов тепла. Ветер восточный с порывами до 3 метров в секунду. В Магадане пасмурно, ожидается дождь. Температура днем до плюс 4. Ветер юго-западный с порывами до 3 метров в секунду.
0: Неважно, какая погода за окном, пусть в вашем сердце всегда будет солнечно. Вместе с Карибу Арт.
2: But I know you won't leave it, 'cause I know that you need it.

0: Пятник на Карибу Арт.
1: Радио Карибу.
2: Самые знаменитые сказки – это «Репка», «Колобок». И вот я закончу универ и найду классную работу по специальности.
0: Слушать Карибу не только круто, но и весело.
1: Я люблю радио Карибу.
2: Цитатник представляет официальный дилер по оригинальным запчастям «Ситрак» магазин «Нордтрак». 6-й километр основной трассы, строение номер 9. Телефон 8-914-038-89-98.

0: Ой, реклама.
1: Реклама на радио Карибу Арт.
0: Радио Карибу.
1: Телефон рекламной службы 65 единиц.
2: В магазине «Салют Плюс» огромный выбор ламината от 777 рублей за квадратный метр. Большое поступление керамической плитки, мебель и аксессуары для ванной. «Салют Плюс». Построй свой дом с нами. Улица Наровчатова, 21.
3: Здоровая улыбка – наша работа. «Дентолюкс». Протезирование, имплантация, исправление прикуса, лечение и чистка зубов. Даже с брекетами. Записывайтесь. 60 04 99. Вострецова, 5. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Диспетчерская служба «Такси Престиж». Заказы по телефонам 633 333 и 644 444. Требуются диспетчеры и водители на офисные и личные автомобили, заключение договоров с предприятиями. Также автомобили сдаются в аренду. Диспетчерская служба «Такси Престиж». Телефоны 633 333 и 644 444.
5: Магазины «Зоомир» – настоящие друзья человека. Здесь представлен большой выбор товаров для вашего питомца. Наполнители, корма, лакомства, лежанки, домики и многое другое. «Зоомир»

0: 3 до 6 лет для музыкальных занятий. Мы находимся по адресу Пушкина, 8, спорткомплекс «Металлист». Справки по телефонам 200-480 или 8-924-859-56-02. Оставьте заботы на материке. Туристическая база «Островная» приглашает отдохнуть вдали от дел на остров Недоразумения. Морской воздух, рыбалка, гриль-домик, уникальная флора и фауна. Эксклюзивное предложение – дневной тур за 8000 рублей. Подробности на сайте база-на-острове.ру и по телефону 8-914-853-08-72.
1: Без рекламы произойдет самое ужасное. Не произойдет ничего. Том Бискарди. Реклама на Карибу. Телефон 61 11 11. Тотальная свежесть на Карибу.
2: Ваня Дмитриенко. След.

Максимальная свежесть. Уже сейчас. На 104.2 FM. Свежесть этой недели представляет авиапартнер.

Просто оставь меня, не трогай меня, потолок, мой друг, тишина. Я снова потерян, снова вопросы, снова загнался. Так пишут нам, спасибо, мне лучше. Набрал тебе, кто не верил, зовут, напал теперь. Меня судил, но ты стал никем, ну кто ты там?

прав, но человеком выйду отсюда. Эти вопросы не дают покоя моей голове, и никто мне не поможет, ведь никто не знает, что со мной. И только близкие молча нажмут на плей, молча спасут меня.

0: Ой, реклама.
1: Реклама на радио Карибу Арт.
0: Радио Карибу.
1: Телефон рекламной службы 65 единиц.
2: Авиапартнер. Коммерческие грузы, домашние вещи и документы. При необходимости обеспечим дополнительную упаковку. Отправка грузов сборными контейнерами. Авиапартнер. 202-300 и номер в Москве 495-787-74-21.
3: Мечтаете об уютном доме?
4: Вам в Электросвет.
3: Здесь есть все, чтобы сделать ваш дом стильным и функциональным.
4: Люстры и светильники на любой вкус. Современная автоматика для безопасности. Стильные розетки и выключатели, а также все для монтажа и ремонта. На Пролетарской, 19. Телефон 211-213. Электросвет. Электромаркет и светотехника. Без компромиссов.
5: Устали от яркого солнца? Компания «Аланис» вам поможет. Шторы «Блэкаут», день-ночь, вертикальные и горизонтальные жалюзи. Выезд на замер бесплатный. Ждем вас по адресу Берзина, 12. Телефон 210-240.
6: Пришло время сменить знакомую тележку с покупками на онлайн-корзину. «Славянский» открывает интернет-магазин с вашими любимыми товарами. Удобный каталог товаров. Постоянные скидки и акции. Горячие новинки. Выбирайте товары, указывайте адрес и ожидайте доставку прямо до двери, которую также запустил «Славянский». «Славянский экспресс». Интернет-магазин, который рядом. Ждать не придется долго.
7: Любая дверная фурнитура, от межкомнатных и гаражных замков до ручек, петель и доводчиков. Премиум уровень. Магазин «Визит» на Рабчатовой, 16. Телефон 65-01-10. Склад «Герлеон». База «УСИС» Зайцева, 1. Телефон 63-74-78.
8: Компания «Нордтрак» – твой надежный союзник на дороге. Запчасти на любой коммерческий транспорт, масла и смазки премиум-класса, современное оборудование и инструменты для гаража. Все, что нужно, чтобы твой бизнес ехал без остановок. Работаем без выходных, чтобы твои машины не простаивали. Приезжай. 6-й километр основной трассы, здание 21Б/1. Звони 8-914-038-89-98. «Нордтрак» – качество всегда в комплекте.
9: Дизельные генераторы, мощность и энергия, насосные станции, качество и сила, карьерные шины, надежность и прочность, спецтехника, группа компаний «Норд». Колымское шоссе, 6-й километр, левая сторона, за стеллой при въезде в город.
10: Небольшие пожирают маленьких, а быстрые – медленных. Реклама на Карибу. Телефон 61 11 11.

0: свидетельство о регистрации СМИ «Радио Карибу Арт». Серия L номер ТУ 49-3072 от 9 ноября 2016 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Магаданской области и Чукотскому автономному округу. Информационная продукция СМИ предназначена для прослушивания лицам старше 12 лет.
1: Новый час на Карибу. Слушай Карибу, ведь впереди так много вкусного.
2: Я люблю под вас танцевать.
3: И я.
4: Я тоже.
5: Я вас обожаю.
1: Вы молодцы.
6: Вы правда молодцы.
2: Карибу самая хорошая радио.
7: Танцуй, живи, слушай Карибу.
1: Новый час на Карибу.
7: Карибу Арт 104.2 FM.

0: Карібу Арт 104.2 FM.
1: Автотек. Нагаєва. Звезда. Яма. 31. 95. 3. Марчикан. Торговый. Пионерный. Солнечный. Сокол. Новое веселое. Старое веселое. Центр. Слушает Карибу.
0: Карибу Арт 104.2 FM.
2: Все, остатчик,

0: Реклама.
1: Реклама на радио Карибу Арт.
0: Радио Карибу.
1: Телефон рекламной службы 65 единиц.
2: Шоурум Керамикс ДВ предлагает к заказу и продаже керамогранит от минимального до максимального формата и керамическую плитку от лучших производителей России, Индии и Китая. А также напольное покрытие Alpin Floor, кварц-виниловая плитка, инженерная доска и каменный ламинат, профессиональные материалы и инструмент. Проводятся бесплатные замеры и оцифровка помещений для ремонта с предоставлением консультаций грамотных специалистов. Керамикс ДВ, улица Пролетарская, 19, второй этаж. Телефон 8-914-865-00-44. 8-914-865-00-44.
3: Лето – время выгодных покупок. Приходите в салоны «Мягков и уютный» и найдите свой идеальный интерьер. Широкий выбор диванов, кресел, спален, кухонь и прихожих на любой вкус. Создайте дом своей мечты вместе с салонами «Мягков» на Парковой 21 и «Уютный» на 5-м километре основной трассы. Салоны «Уютный» и «Мягков». Ваш комфорт начинается здесь.
4: Требуется в короткие сроки доставить товары, срочно отправить документы или транспортировать крупногабаритные грузы. Компания «Авиапартнер» поможет вам в этом. Более 18 лет мы предлагаем полный комплекс услуг по оперативной доставке грузов на территории России. Телефон 202-300. Телефон в Москве 495-787-74-21. «Авиапартнер». Когда цель очевидна.
5: Компания «Армаком» предлагает быструю доставку автомобилей и различной спецтехники морским путем из Владивостока в Магадан. У нас богатый опыт в сфере грузоперевозок по всей России. Компания «Армаком». Звоните 298-66-99.
6: Читаете комиксы? Проводите время за настольными играми? Коллекционируете фигурки и различную атрибутику? А может, ищете подарок для себя или близких? Тогда ждем вас в гик-шопе Bad Moon. Первый специализированный магазин рад предложить большой выбор комиксов и манги, настольных игр и фигурок, постеров и стикеров, докимакур и другой атрибутики по вашему любимому фандому. Поможем подобрать подарок или предложим подарочный сертификат. Действует постоянная акция «Скидка в день рождения». Также работаем с организациями по безналичному расчету. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 63, отдел номер 2.
7: В магазине «Хмель» для вас особый расклад. Шаурма, бургеры, гренки, курица и квас. Все свежее, вкусное у нас для вас. 212-300. И вопрос с едой решен. Приходи в «Хмель», будет то, что надо.
8: Надо ли лечить молочные зубы? Кариес молочных зубов? Лечить надо! Это залог здоровья зачатков постоянных зубов. Залог правильного развития прикуса, дикции и общего здоровья ребенка. Чем раньше начать заботиться о зубах малыша, тем проще и дешевле будет их лечение. Профилактика и современное лечение помогут избежать серьезных проблем в будущем. Клиника «Данти Профи» приглашает маленьких пациентов на прием к детскому стоматологу. Мы позаботимся о здоровой улыбке вашего малыша. «Данти Профи», улица Пролетарская, 17, телефон 20-40-44. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
9: Потребительские кредиты, а также денежные займы под залог автомобиля. Вам нужен только паспорт СНИЛС и ПТС под залог авто. Автомобиль остается у вас. Работаем ежедневно с 10 до 18 часов. Обед с 14 до 15. По субботам и воскресеньям с 12 до 16. Финансвест. Магадан, проспект Ленина, 3, второй этаж, офис 258. Телефон 8-914-860-1010. Обратись к нам и получи деньги уже сегодня. Услуга займа предоставляется ООО МКК «Финансвест», ИНН 280-124-2502, ОГРН 118-280-166-07. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучайте условия кредита на сайте finansvest.ru.
10: Реклама – это самое увлекательное из того, что можно сделать, не раздеваясь. Джерри Делла Фемина. Реклама на Карибу. Телефон 61-11-11.

0: Погода. Погода. Погода. На радио Карибу Арт.
1: Спонсор выпуска – компания «Адамант». По данным синоптиков, 10 июня в Сусумане пасмурно, местами слабый дождь. Температура воздуха днем до плюс 7. Ветер северо-восточный с порывами до 2 метров в секунду. В Балаганном значительная облачность, ожидается дождь. Температура воздуха до 4 градусов тепла. Ветер юго-восточный с порывами до 4 метров в секунду. В Талоне пасмурно, местами слабый дождь. Температура воздуха днем от 2 до 5 градусов тепла. Ветер восточный с порывами до 3 метров в секунду. В Магадане пасмурно, ожидается дождь. Температура днем до плюс 4. Ветер юго-западный с порывами до 3 метров в секунду. Спонсор выпуска – компания «Адамант».
2: А здравствуйте! А можно домашние вещи из Магадана отправить?
3: Да, но только упакуйте сами, у нас тары нет.
2: Ясно.
3: Да, но мы не страхуем грузы из Магадана. Идите в страховую сами.
2: Понятно.
3: С этажа снести не можем. Таскайте сами. Привозите к нам на склад сами.
4: Устали платить и все делать сами? Хотите достойного сервиса? Тогда вам к нам. «Адамант» окажет достойный сервис по оптимальной цене с полным комплексом сопутствующих услуг по отправке домашних вещей. «Адамант» – партнер надежный. Я ручаюсь.
5: Неважно, какая погода за окном, пусть в вашем сердце всегда будет солнечно. Вместе

0: Ой, реклама.
1: Реклама на радио Карибу Арт.
0: Радио Карибу.
1: Телефон рекламной службы 65 единиц.
2: Иди вперед, добивайся, мечтай и наслаждайся жизнью. Семейная поликлиника позаботится о твоем здоровье. Профмедосмотры, анализы, УЗИ, ЭКГ и другие виды диагностики. Запись по телефонам 60-04-99, 62-55-03.
3: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
4: Магазин «Мегавольт», 3 этажа, сотни метров витрин. Инструменты, расходники, товары для охоты и рыбалки, автотовары. Работаем с НДС. У нас действуют бонусные программы для юридических и физических лиц. Работаем по договорам отсрочки платежа. Магазин «Мегавольт». Все от отвертки до моторной лодки вы найдете в нашем магазине. Магазин «Мегавольт» на Пролетарской, 49.
5: Скажите, Холмс, вы о чем так задумались? Как всегда обнаружили что-то важное?

0: Салаты, овощи и свежий хлеб. Мясной номер один. Полярная 5, кольцевая 15, пролетарская 77А.
1: В чем нуждается твой дом? Это окна и балкон. Остекление помещений – это главный наш закон. Компания «Мир окон» изготавливает и устанавливает окна, двери, лоджии, балконы, колымские холодильники, а также москитные сетки. «Мир окон» – полный комплекс работ по ремонту пластиковых окон и дверей. «Мир окон» – выезд мастера по городу бесплатно ежедневно. Подробности по телефонам 607-404-211-101. «Мир окон», улица Нагаевская, 36.
2: Создайте дома особую атмосферу. Тюль, портьерные ткани, готовые комплекты, пошив штор на заказ, карнизы и все комплектующие к ним вы всегда найдете в магазине «Скарлетт». Карла Маркса, 27/11.
3: Телефон 62-24-31.
4: С заботой о вас Мегуми предлагает широкую линейку товаров для создания уюта в доме и уходовые косметические средства для красоты и здоровья от производителей Японии и Южной Кореи. Выбирать качество – значит выбирать Мегуми. Улица Горького, 8. Телефон 8-924-691-7642.
5: Оставьте заботы на материке. Туристическая база «Островная» приглашает отдохнуть вдали от дел на остров Недоразумения. Морской воздух, рыбалка, гриль-домик, уникальная флора и фауна. Эксклюзивное предложение – дневной тур за 8000 рублей. Подробности на сайте база-на-острове.ру и по телефону 8-914-853-08-72.
6: Реклама – это способность чувствовать и передавать само сердцебиение бизнеса в словах, бумаге и на чернилах. Лео Бернет. Реклама на Карибу. Телефон 61 11 11.
7: Тотальная свежесть на Карибу.
8: Ваня Дмитриенко. След.

0: Карібу Арт 104.2 FM.
1: Автотек. Нагаєва. Звезда. Яма. 31. 95. 3. Марчикан. Торговый. Пионерный. Солнечный. Сокол. Новое веселое. Старое веселое. Центр. Слушает Карибу.
0: Карибу Арт 104.2 FM.

0: Реклама.
1: Реклама на радио Карибу Арт.
0: Радио Карибу.
1: Телефон рекламной службы 65 единиц.
2: Мы ценим вас. И теперь это не просто слова. С новой программой лояльности. Бонусы за покупки на сайте и во всех магазинах «Славянский». Единый баланс. Тратьте где удобно. Простые правила и быстрая выгода. Заходите в личный кабинет, открывайте меню «Бонусная система» и тратьте накопленные бонусы по всей сети магазинов. Попробуйте уже сегодня.
3: А здравствуйте! А можно домашние вещи из Магадана отправить?
4: Да, но только упакуйте сами, у нас тары нет.
3: Ясно.
4: Да, но мы не страхуем грузы из Магадана, идите в страховую сами.
3: Понятно.
4: С этажа снести не можем, таскайте сами. Привозите к нам на склад сами.
5: Устали платить и все делать сами? Хотите достойного сервиса? Тогда вам к нам! «Адамант» окажет достойный сервис по оптимальной цене с полным комплексом сопутствующих услуг по отправке домашних вещей. «Адамант» – партнер надежный. Я ручаюсь!
6: Медколледж Минздрава Магаданской области ведет прием документов на 26-27 учебный год на специальности. Лечебное дело, сестринское дело, лабораторная диагностика и фармация. Поступление в колледж возможно на базе 9 классов. Мы предлагаем обучение у опытных преподавателей, практику в ведущих медицинских организациях Магаданской области, гарантированное трудоустройство, благоустроенное общежитие. Сделай свой первый шаг в медицину. Телефоны приемной комиссии 63-43-38 и 63-05-22. Сайт momk.magadan.medobl.ru.
7: Где в Магадане всегда есть новые дилерские автомобили? Конечно, Westmotors!

0: Шейко. В наличии и под заказ. Сервисное и гарантийное обслуживание. Улица Кожзаводская, 1. Телефон 66-99-55. S-Motors. Новые автомобили Магадана живут здесь.
1: Здоровая улыбка – наша работа. Денталюкс. Протезирование, имплантация, исправление прикуса, лечение и чистка зубов. Даже с брекетами. Записывайтесь. 60-04-99. Вострецова, 5. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Когда аккумулятор подводит, решение должно быть быстрым. АКБ Маркет – это мощное решение для твоего авто. Аккумулятор на любую машину – легковую, грузовую или спецтехнику. Надежные бренды, бесплатная доставка, помощь с установкой и скидка при сдаче старого аккумулятора. Работаем быстро, четко и без выходных. 6-й километр основной трассы, здание 21А/1 и улица Полярная, 21. Звоните 8-914-038-87-78 или 8-914-039-18-18. АКБ Маркет. Максимум заряда, минимум забот.
3: Мужики, есть разговор. Black Aurum расширяется. Пришла новая техника и нужны крепкие руки. Ищем водителей С, Е, ДОПОК. Работа серьезная, отношение человеческое. Приходи, пообщаемся лично. Собеседование каждый вторник и четверг ровно в 10 утра. Найти нас просто. 6-й километр основной трассы, база Black Aurum. Есть вопросы? Звони. Плюс 7-926-654-00. Black Aurum. Работа на совесть.
2: Детская хоровая школа проводит набор учащихся. Приглашаем детей от 7 до 9 лет на программы «Хоровое пение», «Фортепиано» и «Искусство театра», а также детей от 4 до 6 лет для музыкальных занятий. Мы находимся по адресу Пушкина, 8, спорткомплекс «Металлист». Справки по телефонам 200-480 или 8-924-859-56-02.
4: Без рекламы произойдет самое ужасное. Не произойдет ничего. Том Бискарди. Реклама на Карибу. Телефон 61 11 11.

0: слушай Карибу, ведь впереди так много вкусного.
1: Я люблю подвостанцевать.
2: И я.
3: Я тоже.
4: Я вас обожаю.
2: Вы молодцы.
5: Вы правда молодцы.
1: Карибу – самое хорошее радио.
6: Танцуй, живи, слушай Карибу.
0: Новый час на Карибу.
6: Карибу Арт 104.2 FM.

Друзья, 2 часа и 3 минуты в городе Магадане. Ну, вот такое вот новое звучание от Велчев и Дмитрия РС. Пересмыслили классику. 96-й год, Эрик Леви, New Age проект, Аменом. Вот тогда я был, собственно, создан, и песня моментально прославилась. А благодаря своему этакому мистическому звучанию, эпическому хору и тексту на псевдолатыни, в котором обыгрывалась та самая философия средневековых катаров, которые, в общем-то, базировались на двух ключевых концепциях. Дуализм, да, природа человека и некие другие всякие штуковины. Ну, было у них абсолютное зло и абсолютное добро. Кто скажет, абсолютное зло — это работа, абсолютное добро — это отпуск. А все можно притянуть и в современные, так сказать, наши уже 21 века тенденции. Но вам всем здравствуйте. За окном плюс 5. Вот считайте, добро это или зло. Но, в принципе, вечер такой солнечный. Правда, зло действительно планируется, наверное, в какой-то степени завтра. У нас днем умеренный дождь. Ночью временами небольшой и до 6 градусов тепла. Такой вот лет, хочется сказать, надеялись на лучшее, но ладно, благо начало, так что все еще, я думаю, у нас впереди. Вас рад приветствовать я, зовут Мирослав Степанов, всем традиционно по огромнейшему привету. А вечер, два дня сообща, день сегодняшний чем интересен, любопытен. Сегодня целая куча праздников, жаль, что вторник, но, в общем, давайте сейчас озвучу. Сегодня Международный день друзей, Международный день архива, Всемирный день мотоциклиста, Всемирный день аккредитации, но и, в принципе, и все. А КамАЗ далее по курсу, по любопытным вестям, на смену тарологам пришли астроботы. Россиянки ежемесячно тратят, нет, не те автоботы, а десятки миллионов рублей на онлайн-прогнозы судьбы. В общем-то, женщину ударили с гадания, натальные карты и прогнозы, которые генерируют боты в мессенджерах. Кстати, неплохая выручка за месяц, общий оборот до 50 миллионов рублей. Но экспресс-расклады, гороскопы и прочие предсказания, в общем-то, обходят всего несколько сотен рублей, потому такая вот и популярность. А да, так как мгновенный ответ без долгих раскладов с гадалками и этими самыми другими всяческими астрологами, кто-то скажет, шарлатаны, в чем-то вы правы. А поэтому, да, но будем надеяться, что, в общем-то, кроме, наверное, гороскопа, нет ничего правдивее, потому что он всегда хорош, как правило. Все будет замечательно, это я вам как тот самый главный, наверное, астролог говорю местной радиостанции. Вот, но все из вестей. КамАЗ, Льюис Фонси, Дадди Янки, Бьянка и Стим — это ближайшие несколько треков. Вам традиционно вечера доброго, не болеть, не скучать. Проводим время вместе, хорошо, с хорошим настроением и самочувствием. Все будет замечательно.

0: слушай Карибу, ведь впереди так много вкусного.
1: Я люблю под вас танцевать.
2: И я.
3: Я тоже.
4: Я вас обожаю.
2: Вы молодцы.
5: Вы правда молодцы.
1: Карибу – самое хорошее радио.
6: Танцуй, живи, слушай Карибу.
0: Новый час на Карибу.
6: Карибу Арт 104.2 FM.

Друзья, 3 минуты 10 вечера. В городе Магадане, Чанки, Don't Leave Me. А вот такой вот, собственно, трек, выпущенный в коллаборации с Райсон. Имеет, кстати, очень долгую историю создания. По словам самого диджея-продюсера, его базовая демо-версия была записана еще в далеком 2016-м. А проект пролежал на полке все это время. Зимой, в общем-то, этого года, переслушивая старый архив, музыкант отчетливо вдруг понял, каким должен быть вокал для этого трека, что позволило, наконец-то, доработать и выпустить финально такой вот атмосферный релиз. Но мы с вами встретили новый час. Продолжаем вторник, 9 июня на календаре. Это Радио Карибуард. С вами я, зовут меня Ярослав Степанов. И, собственно, что любопытного и интересного. Много говорили про ПМФ на предыдущей неделе. Вот, собственно, там такая вот штуковина, сказали, произнесли эксперты вот так многозначительно, что радио это удобно, не зависит от наличия интернета и бесплатно. Вот такая штуковина. Ну, собственно, вопрос о том, как радио может заинтересовать молодежь. Ну, собственно, наша задача действительно создавать людям хорошее настроение, а не погружать вас в поток токсичности, поэтому мы стараемся, пытаемся, наверное, как можем. Из-за других интересных событий, что такого в мире произошло, путешественник из Ставрополя добрался на Дубае до Жигуль на Жигулях. На, собственно, необычное автопутешествие у него шло около 2 месяцев. Выглядит прикольно. Финальная точка по погоде без особых изменений. С праздниками, событиями. Сегодня у нас, напомню, Международный день друзей, Международный день архива, Всемирный день мотоциклиста и Всемирный день аккредитации. Джах Калиб, далее по курсу, Артикасти, Кайга, Ева Польна и Борит. Блок коммерческой информации. После еще вернемся к музыке. Вам не скучать, не болеть, обниматься, улыбаться, и все будет хорошо.

0: Реклама.
1: Реклама на радио Карибу Арт.
0: Радио Карибу.
1: Телефон рекламной службы 65 единиц.
2: Иди вперед, добивайся, мечтай и наслаждайся жизнью. Семейная поликлиника позаботится о твоем здоровье. Профмедосмотры, анализы, УЗИ, ЭКГ и другие виды диагностики. Запись по телефонам 60-04-99, 62-55-03.
3: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
4: Компания «Нордтрак» – твой надежный союзник на дороге. Запчасти на любой коммерческий транспорт, масла и смазки премиум-класса, современное оборудование и инструменты для гаража. Все, что нужно, чтобы твой бизнес ехал без остановок. Работаем без выходных, чтобы твои машины не простаивали. Приезжай. 6-й километр основной трассы, здание 21Б/1. Звони 8-914-038-89-98. «Нордтрак» – качество всегда в комплекте.
5: Одевайтесь модно! В магазине Kinder City поступление новой весенне-летней коллекции одежды и обуви. Большой выбор ветровок, жилеток, спортивных костюмов, шапок, кепок, футболок, шорт, кроссовок и многое другое. Подберем стильный образ под любую погоду. Kinder City. Торговый центр «Северное сияние», бутики 28 и 28Б.
6: А здравствуйте! А можно домашние вещи из Магадана отправить?
7: Да, но только упакуйте сами, у нас тары нет.
6: Ясно.
7: Да, но мы не страхуем грузы из Магадана, идите в страховую сами.
6: Понятно.
7: С этажа снести не можем, таскайте сами. Привозите к нам на склад сами.
8: Устали платить и все делать сами? Хотите достойного сервиса? Тогда вам к нам! «Адамант» окажет достойный сервис по оптимальной цене с полным комплексом сопутствующих услуг по отправке домашних вещей. «Адамант» – партнер надежный. Я ручаюсь.
9: Бильярд – это философия, спорт и, конечно, особенная атмосфера. Это игра для тех, кто готов рискнуть. А рискнуть можно только в Чикаго.
10: Welcome to Chicago!
9: Чикаго. Игра в удовольствие. Улица Нагаевская, 36. Телефон 8-914-867-2969.
11: Любые пиломатериалы, от бруса доски и евровагонки до блокхауса ОСП и ламинированного ДСП любых цветов. Магазин «Визит» на Рабчатовой, 16, телефон 65-01-10. Склад «Герлеон», база УСИС, Зайцева, 1, телефон 63-74-78.
12: Читаете комиксы? Проводите время за настольными играми? Коллекционируете фигурки и различную атрибутику? А может, ищете подарок для себя или близких? Тогда ждем вас в гик-шопе «Бэтмун». Первый специализированный магазин рад предложить большой выбор комиксов и манги, настольных игр и фигурок, постеров и стикеров, докимакур и другой атрибутики по вашему любимому фандому. Поможем подобрать подарок или предложим подарочный сертификат. Действует постоянная акция «Скидка в день рождения». Также работаем с организациями по безналичному расчету. Ждем вас по адресу проспект Карла Маркса, 63, отдел номер 2.

0: бешеные цены. Автокомплекс «Формула». С заботой к вашему автомобилю. 5-й километр основной трассы. Режим работы с 9 утра до часу ночи. Телефон 212-39.
1: Здоровая улыбка – наша работа. Dentalux. Протезирование, имплантация, исправление прикуса, лечение и чистка зубов. Даже с брекетами. Записывайтесь. 60-04-99. Вострецова, 5. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Делать деньги без рекламы может только Монетный двор. Томас Макколей. Реклама на Карибу. Телефон 61-11-11.

0: Погода. На радио Карибу Арт.
1: Партнер прогноза погоды — компания Герлеон. Герлеон — территория низких цен. По данным синоптиков, 10 июня в Сусумане пасмурно, местами слабый дождь. Температура воздуха днем до плюс 7. Ветер северо-восточный с порывами до 2 метров в секунду. В Балаганном значительная облачность, ожидается дождь. Температура воздуха до 4 градусов тепла. Ветер юго-восточный с порывами до 4 метров в секунду. В Талоне пасмурно, местами слабый дождь. Температура воздуха днем от 2 до 5 градусов тепла. Ветер восточный с порывами до 3 метров в секунду. В Магадане пасмурно, ожидается дождь. Температура днем до плюс 4. Ветер юго-западный с порывами до 3 метров в секунду. Партнер прогноза погоды — компания Герлеон.
0: Время обновлений. Делайте ремонт, а помощником станет магазин «Визит». Уже сейчас новое поступление входных металлических дверей, сантехники, пиломатериалов. Большой выбор различных стройматериалов, фурнитуры и инструментов. Магазин «Визит». Выбор очевиден. Улица Наровчатова, 16. Телефон 650-110.
2: Неважно, какая погода за окном, пусть в вашем сердце всегда будет солнечно. Вместе

Да, друзья, Hold On, яркий плод сотрудничества южноафриканского хаус-продюсера Кайли Вассон и вокалиста Ханс Луи. Официально, кстати, выпущен в 21 году, 9 апреля лейблом Atlantic Records, был задуман как гаражный клубный хит, который одинаково хорошо звучит как в домашних условиях, так и на танцполе фестивале, но и в целом неплохо-то звучит и на радио. Это мы только что послушали, мы отдали по курсу блокамерской информации, и вам всем вечера доброго хочется пожелать и приятного такого вот какого-нибудь, чего-нибудь, хоть что-нибудь, да побольше.

0: реклама.
1: Реклама на радио Карибу Арт.
0: Радио Карибу.
1: Телефон рекламной службы 651.
2: Удачный шашлык в мясном номер один. В маринаде или уже готовый?

0: магазине «Хмель» для вас особый расклад. Шаурма, бургеры, гренки, курица и квас. Все свежее, вкусное у нас для вас. 212-300. И вопрос с едой решен. Приходи в «Хмель», будет то, что надо.
1: Магазины «Зоомир» – настоящие друзья человека. Здесь представлен большой выбор товаров для вашего питомца. Наполнители, корма, лакомства, лежанки, домики и многое другое. «Зоомир» – торговый центр «Море-Молл», улица Гагарина, 15, проспект Карла Маркса, 65 и улица Пролетарская, 3/2.
2: Надо ли лечить молочные зубы? Кариес молочных зубов? Лечить надо! Это залог здоровья зачатков постоянных зубов. Залог правильного развития прикуса, дикции и общего здоровья ребенка. Чем раньше начать заботиться о зубах малыша, тем проще и дешевле будет их лечение. Профилактика и современное лечение помогут избежать серьезных проблем в будущем. Клиника «Данти Профи» приглашает маленьких пациентов на прием к детскому стоматологу. Мы позаботимся о здоровой улыбке вашего малыша. «Данти Профи», улица Пролетарская, 17, телефон 20-40-44. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Сауна «Морская» – место, где можно отдохнуть после быстрого городского ритма и приятно провести время. Жаркая парная, ароматные веники, широкий бассейн и уютная комната для отдыха большой компанией. Сауна «Морская». Расслабься и насладись покоем. Улица Морская, 19/20. Телефон 8-914-858-66-69.
4: А здравствуйте! А можно домашние вещи из Магадана отправить?
5: Да, но только упакуйте сами, у нас тары нет.
4: Ясно.
5: Да, но мы не страхуем грузы из Магадана. Идите в страховую сами.
4: Понятно.
5: С этажа снести не можем. Таскайте сами. Привозите к нам на склад сами.
6: Устали платить и все делать сами? Хотите достойного сервиса? Тогда вам к нам! «Адамант» окажет достойный сервис по оптимальной цене с полным комплексом сопутствующих услуг по отправке домашних вещей.

0: Минимального до максимального формата керамическую плитку от лучших производителей России, Индии и Китая. А также напольное покрытие Alpine Floor, кварц-виниловая плитка, инженерная доска и каменный ламинат, профессиональные материалы и инструмент. Проводятся бесплатные замеры и оцифровка помещений для ремонта с предоставлением консультаций грамотных специалистов. Керамикс ДВ, улица Пролетарская, 19, второй этаж. Телефон 8-914-865-00-44. 8-914-865-00-44.
1: Потребительские кредиты, а также денежные займы под залог автомобиля. Вам нужен только паспорт СНИЛС и ПТС под залог авто. Автомобиль остается у вас. Работаем ежедневно с 10 до 18 часов. Обед с 14 до 15. По субботам и воскресеньям с 12 до 16. Финансвест. Магадан, проспект Ленина, 3, второй этаж, офис 258. Телефон 8-914-860-1010. Обратись к нам и получи деньги уже сегодня. Услуга займа предоставляется ООО МКК «Финансвест», ИНН 280-124-2502, ОГРН 118-280-166-07. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучайте условия кредита на сайте finansvest.ru.
2: Без рекламы произойдет самое ужасное. Не произойдет ничего. Том Бискарди. Реклама на Карибу. Телефон 61 11 11.

0: Ой, реклама.
1: Реклама на радио Карибу Арт.
0: Радио Карибу.
1: Телефон рекламной службы 65 единиц.
2: Здоровая улыбка – наша работа. Дентолюкс. Протезирование, имплантация, исправление прикуса, лечение и чистка зубов. Даже с брекетами. Записывайтесь. 60-04-99. Вострецова 5. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Иди вперед. Добивайся. Мечтай. И наслаждайся жизнью. Семейная поликлиника позаботится о твоем здоровье. Профмедосмотры, анализы, УЗИ, ЭКГ и другие виды диагностики. Запись по телефонам 60-04-99, 62-55-03.
4: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Когда аккумулятор подводит, решение должно быть быстрым. АКБ Маркет – это мощное решение для твоего авто. Аккумулятор на любую машину, легковую, грузовую или спецтехнику. Надежные бренды, бесплатная доставка, помощь с установкой и скидка при сдаче старого аккумулятора. Работаем быстро, четко и без выходных. 6-й километр основной трассы, здание 21А/1 и улица Полярная, 21. Звоните 8-914-038-87-78 или 8-914-039-18-18. АКБ Маркет. Максимум заряда, минимум забот.
5: Мечтаете об уютном доме?
6: Вам в Электросвет.
5: Здесь есть все, чтобы сделать ваш дом стильным и функциональным.
6: Люстры и светильники на любой вкус. Современная автоматика для безопасности. Стильные розетки и выключатели, а также все для монтажа и ремонта. На Пролетарской, 19. Телефон 211-213. Электросвет. Электромаркет и светотехника. Без компромиссов.
7: Где в Магадане всегда есть новые дилерские автомобили? Конечно, в S-Motors. Танк и Хавейл. S-Motors. Топовые модели Черри. Тоже S-Motors. А также новые флагманские кроссоверы премиум-класса. Амода и Джейко. В наличии и под заказ. Сервисное и гарантийное обслуживание. Улица Корсоводская, 1. Телефон 66-99-55. S-Motors. Новые автомобили Магадана живут здесь.
4: Детская хоровая школа проводит набор учащихся. Приглашаем детей от 7 до 9 лет на программы «Хоровое пение», «Фортепиано» и «Искусство театра», а также детей от 4 до 6 лет для музыкальных занятий. Мы находимся по адресу Пушкина, 8, спорткомплекс «Металлист». Справки по телефонам 200-480 или 8-924-859-56-02. Оставьте заботы на материке. Туристическая база «Островная» приглашает отдохнуть вдали от дел на остров Недоразумения. Морской воздух, рыбалка, гриль-домик, уникальная флора и фауна. Эксклюзивное предложение – дневной тур за 8000 рублей. Подробности на сайте база-на-острове.ру и по телефону 8-914-853-08-72.
7: Потребительские кредиты, а также денежные займы – под залог автомобиля. Вам нужен только паспорт СНИЛС и ПТС под залог авто. Автомобиль остается у вас. Работаем ежедневно с 10 до 18 часов. Обед с 14 до 15. По субботам и воскресеньям с 12 до 16. Финансвест. Магадан, проспект Ленина, 3, второй этаж, офис 258. Телефон 8-914-860-1010. Обратись к нам и получи деньги уже сегодня. Услуга займа предоставляется ООО «МКК Финансвест» и НН-280-124-2502, ОГРН 118-280-166-07. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучайте условия кредита на сайте finansvest.ru.
8: Вся реклама – это хорошие новости. Маршал Маклюэн.
9: Реклама на Карибу. Телефон 61-11-11.

Друзья, 57 минут 10-го в городе Магадане. Близится новый час, тут немного из любопытного. В Нигерии воры, укравшие ящики пену, были вынуждены выпить все как наказание. А такая штуковина. Вирусным стало данное видео, кстати, сети интернет. Вместо вот полиции ареста, да, такая штуковина. Но Дракон Нейтрин дали по курсу. Будем встречать новый час. Вам традиционно не болеть, не скучать. С вами я, это Ярослав Степанов и Радик Рибуард. И движемся далее. А к среде завтра дождь. Будьте внимательны. Поехали.

0: Новый час на Карибу.
1: Новая глава нашей жизни.
0: Слушай Карибу, ведь впереди так много вкусного.
2: Я люблю под вас танцевать.
3: И я.
4: Я тоже.
5: Я вас обожаю.
3: Вы молодцы.
6: Вы правда молодцы.
2: Карибу – самая хорошая радио.
7: Танцуй, живи, слушай Карибу.
0: Новый час на Карибу.
7: Карибу Арт. 104.2 FM.
0: Идите на небо. Следуйте за своей звездой. Магия звезд на Карибу. Категория 12+.
8: 10 июня.
7: Овен.
8: Овны могут строить смелые планы. Сегодня у представителей данного знака есть шанс добиться очень и очень многого. Главное – не прекращать движение вперед после первой же победы. Романтические знакомства вполне вероятны. Можно произвести благоприятное впечатление на особу, вызывающую у вас особый интерес.
7: Телец.
8: Этот день не покажется вам сложным и утомительным. Планы легко удается реализовывать, а новые идеи будут очень удачными. Можно рассчитывать на помощь близких, поддержку и понимание любимого человека. Этот день хорошо подходит для праздника, посещения вечеринки или иного увеселительного мероприятия.
7: Близнецы.
8: Близнецы жаждут романтики и непременно получат ее. Родственники могут несколько скептически отнестись к вашему поведению. Старые друзья намекнут на неуместную ветреность, но вы уверены в своей правоте и не теряете здравого смысла. С деловой точки зрения ситуация отнюдь не так хороша.
7: Рак.
8: Этот день будет удачным для тех, кто умеет сосредоточиться на главном и не реагировать на досадные мелочи. А вот ваш авторитет в семье может пошатнуться. Старайтесь не прибегать к силовым методам решения возникающих проблем. Проявите себя дипломатом и миротворцем.
7: Лев.
8: Далеко не каждый поступок львов будет одобрен их родственниками. Если вы привыкли рассчитывать только на себя, справиться с ситуацией будет несколько легче. Однако внести ясность в ситуацию все-таки стоит, пока дело не дошло до серьезных взаимных обид. В остальном же день будет приятным и радостным.
7: Дева.
8: Вероятны значительные перемены к лучшему в той сфере, которая представляет для вас наибольший интерес. Хорошо сложатся поездки, приятным будет вечер, проведенный в большой компании. Очень сильны позитивные тенденции в сфере романтических отношений, и вам не придется прикладывать серьезных усилий для того, чтобы что-то изменить в личной жизни.
7: Весы.
8: День плодотворной работы, достижения поставленных целей. В сложной ситуации стоит обратиться за помощью или советом к человеку, отношение которого к вам нейтрально. Близкие люди не смогут оценить ситуацию объективно. Вероятно, значительное улучшение финансового положения, решение бытовых проблем.
7: Скорпион.
8: Очень благоприятный день для скорпионов. Сегодня можно многого добиться, реализовать смелые планы, укрепить профессиональные связи. Удачный день с точки зрения романтических отношений. Общение с любимым человеком подарит приятные моменты. Есть и вероятность новых знакомств, однако не стоит искать их в увеселительных заведениях.
7: Стрелец.
8: Нейтральный день, не открывающий больших возможностей, но и серьезных неприятностей не несущий. Вам удастся сохранить хорошее настроение, хотя обстоятельства порой будут складываться не в вашу пользу. Взаимопонимание с родственниками практически отсутствует, однако конфликта удастся избежать, поскольку вы вовремя примете верное решение.
7: Козерог.
8: Прекрасный день для деятельных, амбициозных и неутомимых козерогов-карьеристов. Единственная область, где будет ощутимым влияние негативных тенденций – это финансы. Возможны значительные расходы, в том числе и неоправданные. Личные отношения стабильны, перемены к лучшему становятся возможными благодаря вашим действиям и словам.
7: Водолей.
8: Это нейтральный день. Для того, чтобы в полной мере использовать его позитивные тенденции и свести к минимуму влияние негативных, от вас требуется немного. Направить свою энергию в нужное русло и здраво оценивать собственные возможности. Прислушивайтесь к своей интуиции. Ее подсказки уберегут вас от ошибок.
7: Рыбы.
8: Спокойный день, позволяющий заниматься тем, что вам интересно, и самостоятельно расставлять приоритеты. На важных встречах имейте в виду, что собеседники обращают внимание не только на ваши деловые качества, но и на личное обаяние. Именно у вас близкие люди ищут помощи и поддержки. Именно к вам идут со своими проблемами. И именно вы сможете поднять настроение всем, кого любите.
0: Пусть судьба будет к вам благосклонна. Магия звезд на Карибу.
1: Магия звезд. Магия звезд. Магия звезд.

0: реклама.
1: Реклама на радио Карибу Арт.
0: Радио Карибу.
1: Телефон рекламной службы 65 единиц.
2: Магазин Мегавольт. Три этажа, сотни метров витрин. Инструменты, расходники, товары для охоты и рыбалки, автотовары. Работаем с НДС. У нас действуют бонусные программы для юридических и физических лиц. Работаем по договорам отсрочки платежа. Магазин «Мегавольт». Все от отвертки до моторной лодки вы найдете в нашем магазине. Магазин «Мегавольт» на Пролетарской, 49.
3: Комната маленькая, а мечты большие? Пора все менять. Освободи пространство за секунду. Для танцев, спорта, жизни. Колесо? Легко. Дом, который подстраивается под тебя. Кровать-трансформер. Освободи место для жизни. Сомдеко. Кольцевая 13/1.
2: Компания «Армаком» предлагает быструю доставку автомобилей и различной спецтехники морским путем из Владивостока в Магадан. У нас богатый опыт в сфере грузоперевозок по всей России. Компания «Армаком». Звоните 298-66-99.
4: Заботой о вас «Мегуми» предлагает широкую линейку товаров для создания уюта в доме и уходовые косметические средства для красоты и здоровья от производителей Японии и Южной Кореи. Выбирать качество – значит выбирать Мегуми. Улица Горького, 8. Телефон 8-924-691-76-42.
5: В магазине «Хмель» для вас особый расклад. Шаурма, бургеры, гренки, курица и квас. Все свежее, вкусное у нас для вас. 212-300. И вопрос с едой решен. Приходи в «Хмель», будет то, что надо.
6: Российские противопожарные и антивандальные металлические двери. Двери с терморазрывом. Отделка, зеркала, панели, массив натурального дерева. Магазин «Визит» на Рабчатова, 16. Телефон 65-01-10. Склад «Герлеон». База УСИС «Зайцева-1». Телефон 63-74-78.
7: Пришло время сменить знакомую тележку с покупками на онлайн-корзину. «Славянский» открывает интернет-магазин с вашими любимыми товарами. Удобный каталог товаров. Постоянные скидки и акции. Горячие новинки. Выбирайте товары, указывайте адрес и ожидайте доставку прямо до двери, которую также запустил «Славянский». «Славянский экспресс». Интернет-магазин, который рядом. Ждать не придется долго.
8: Иди вперед, добивайся, мечтай и наслаждайся жизнью. Семейная поликлиника позаботится о твоем здоровье. Профмедосмотры, анализы, УЗИ, ЭКГ и другие виды диагностики. Запись по телефонам 60-04-99-62-55-03.
9: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
10: Без рекламы произойдет самое ужасное. Не произойдет ничего. Том Бискарди. Реклама на Карибу. Телефон 61 11 11.

0: Погода. На радио Карибу Арт.
1: Спонсор выпуска – магазины «Домоцентр», торговые центры «Идея» и «Солнце». По данным синоптиков, 10 июня в Сусумане пасмурно, местами слабый дождь. Температура воздуха днем до плюс 7. Ветер северо-восточный с порывами до 2 метров в секунду. В Балаганном значительная облачность, ожидается дождь. Температура воздуха до 4 градусов тепла. Ветер юго-восточный с порывами до 4 метров в секунду. В Талоне пасмурно, местами слабый дождь. Температура воздуха днем от 2 до 5 градусов тепла. Ветер восточный с порывами до 3 метров в секунду. В Магадане пасмурно, ожидается дождь. Температура днем до плюс 4. Ветер юго-западный с порывами до 3 метров в секунду. Спонсор выпуска – магазины «Домоцентр», торговые центры «Идея» и «Солнце».
2: Хотите сделать свой дом по-настоящему уютным и стильным? Загляните в «Домоцентр», в торговые центры «Идея» и «Солнце». Ваши надежные помощники в выборе товаров для дома. Там есть все, что нужно для создания комфорта. Постельное белье из натуральных тканей, домашний текстиль, пледы, покрывала, шторы, красивая посуда для кухни и сервировки, оригинальные сувениры и другие товары на любой вкус и стиль. В «Домоцентре» только качественные товары по приятным ценам. Приходите и выбирайте по летним ценам то, что сделает ваш дом особенным.
0: Неважно, какая погода за окном, пусть в вашем сердце всегда будет солнечно. Вместе

0: Чашечка кофе под любимое радио. Радио Карибу Арт 104.2 FM.
1: Ты слушаешь радио. Ты слушаешь радио. Радио слушает тебя.
0: Радио отличного настроения. 104.2 FM.

Свидетельство регистрации СМИ «Радио Карибу Арт». Серия L номер ТУ 49-00-72 от 9 ноября 2016 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Магаданской области и Чукотскому автономному округу. Информационная продукция СМИ предназначена для прослушивания лицам старше 12 лет.

0: слушай Карибу, ведь впереди так много вкусного.
1: Я люблю под вас танцевать.
2: И я.
3: Я тоже.
4: Я вас обожаю.
2: Вы молодцы.
5: Вы правда молодцы.
1: Карибу – самое хорошее радио.
6: Танцуй, живи, слушай Карибу.
0: Новый час на Карибу.
6: Карибу Арт 104.2 FM.

0: на радіо Карібу Арт.
1: По даним синоптиков, 10 июня в Сусумане пасмурно, местами слабый дождь. Температура воздуха днем до плюс 7. Ветер северо-восточный с порывами до 2 метров в секунду. В Балаганном значительная облачность, ожидается дождь. Температура воздуха до 4 градусов тепла. Ветер юго-восточный с порывами до 4 метров в секунду. В Талоне пасмурно, местами слабый дождь. Температура воздуха днем от 2 до 5 градусов тепла. Ветер восточный с порывами до 3 метров в секунду. В Магадане пасмурно, ожидается дождь. Температура днем до плюс 4. Ветер юго-западный с порывами до 3 метров в секунду.
0: Неважно, какая погода за окном, пусть в вашем сердце всегда.

0: 104.2. Твое личное пространство в FM-диапазоне.
1: Карибу версия 2.0.

0: Зачем нам другое, когда есть свое родное? Карибу Арт. Исключительно магаданское.
1: Я люблю радио Карибу.

0: Ночной эфир начинается.
1: Качественные ритмы будущего. Карибу.
2: Caribou Arts 104.2 FM.

0: слушать Карибу, лучше на разрешенной скорости.
1: Твое личное пространство в FM-диапазоне.
2: Карибу, версия 2.0.
0: Води аккуратно. Слушай Карибу.

0: Погода. На радио Карибу Арт.
1: Спонсор выпуска – компания «Адамант». По данным синоптиков, 10 июня в Сусумане пасмурно, местами слабый дождь. Температура воздуха днем до плюс 7. Ветер северо-восточный с порывами до 2 метров в секунду. В Балаганном значительная облачность, ожидается дождь. Температура воздуха до 4 градусов тепла. Ветер юго-восточный с порывами до 4 метров в секунду. В Талоне пасмурно, местами слабый дождь. Температура воздуха днем от 2 до 5 градусов тепла. Ветер восточный с порывами до 3 метров в секунду. В Магадане пасмурно, ожидается дождь. Температура днем до плюс 4. Ветер юго-западный с порывами до 3 метров в секунду. Спонсор выпуска – компания «Адамант».
2: А здравствуйте! А можно домашние вещи из Магадана отправить?
3: Да, но только упакуйте сами, у нас тары нет.
2: Ясно.
3: Да, но мы не страхуем грузы из Магадана. Идите в страховую сами.
2: Понятно.
3: С этажа снести не можем. Таскайте сами. Привозите к нам на склад сами.
4: Устали платить и все делать сами? Хотите достойного сервиса? Тогда вам к нам. «Адамант» окажет достойный сервис по оптимальной цене с полным комплексом сопутствующих услуг по отправке домашних вещей. «Адамант» – партнер надежный. Я ручаюсь.
5: Неважно, какая погода за окном, пусть в вашем сердце всегда будет солнечно. Вместе с «Карибу».

0: Слушай Карибу, ведь впереди так много вкусного.
1: Я люблю под вас танцевать.
2: И я.
3: Я тоже.
4: Я вас обожаю.
2: Вы молодцы.
4: Вы правда молодцы.
1: Карибу – самое хорошее радио.
5: Танцуй, живи, слушай Карибу.
0: Новый час на Карибу.
5: Карибу Арт, 104.2 FM.
6: Взгляните на небо, следуйте за своей звездой. Магия звезд на Карибу. Категория 12+.
7: 10 июня.
5: Овен.
7: Овны могут строить смелые планы. Сегодня у представителей данного знака есть шанс добиться очень и очень многого. Главное – не прекращать движение вперед после первой же победы. Романтические знакомства вполне вероятны. Можно произвести благоприятное впечатление на особу, вызывающую у вас особый интерес.
5: Телец.
7: Этот день не покажется вам сложным и утомительным. Планы легко удается реализовывать, а новые идеи будут очень удачными. Можно рассчитывать на помощь близких, поддержку и понимание любимого человека. Этот день хорошо подходит для праздника, посещения вечеринки или иного увеселительного мероприятия.
5: Близнецы.
7: Близнецы жаждут романтики и непременно получат ее. Родственники могут несколько скептически отнестись к вашему поведению. Старые друзья намекнут на неуместную ветреность, но вы уверены в своей правоте и не теряете здравого смысла. С деловой точки зрения ситуация отнюдь не так хороша.
5: Рак.
7: Этот день будет удачным для тех, кто умеет сосредоточиться на главном и не реагировать на досадные мелочи. А вот ваш авторитет в семье может пошатнуться. Старайтесь не прибегать к силовым методам решения возникающих проблем. Проявите себя дипломатом и миротворцем.
5: Лев.
7: Далеко не каждый поступок львов будет одобрен их родственниками. Если вы привыкли рассчитывать только на себя, справиться с ситуацией будет несколько легче. Однако внести ясность в ситуацию все-таки стоит, пока дело не дошло до серьезных взаимных обид. В остальном же день будет приятным и радостным.
5: Дева.
7: Вероятны значительные перемены к лучшему в той сфере, которая представляет для вас наибольший интерес. Хорошо сложатся поездки, приятным будет вечер, проведенный в большой компании. Очень сильны позитивные тенденции в сфере романтических отношений, и вам не придется прикладывать серьезных усилий для того, чтобы что-то изменить в личной жизни.
5: Весы.
7: День плодотворной работы, достижения поставленных целей. В сложной ситуации стоит обратиться за помощью или советом к человеку, отношение которого к вам нейтрально. Близкие люди не смогут оценить ситуацию объективно. Вероятно, значительное улучшение финансового положения, решение бытовых проблем.
5: Скорпион.
7: Очень благоприятный день для скорпионов. Сегодня можно многого добиться, реализовать смелые планы, укрепить профессиональные связи. Удачный день с точки зрения романтических отношений. Общение с любимым человеком подарит приятные моменты. Есть и вероятность новых знакомств, однако не стоит искать их в увеселительных заведениях.
5: Стрелец.
7: Нейтральный день, не открывающий больших возможностей, но и серьезных неприятностей не несущий. Вам удастся сохранить хорошее настроение, хотя обстоятельства порой будут складываться не в вашу пользу. Взаимопонимание с родственниками практически отсутствует, однако конфликта удастся избежать, поскольку вы вовремя примете верное решение.
5: Козерог.
7: Прекрасный день для деятельных, амбициозных и неутомимых козерогов-карьеристов. Единственная область, где будет ощутимым влияние негативных тенденций – это финансы. Возможны значительные расходы, в том числе и неоправданные. Личные отношения стабильны, перемены к лучшему становятся возможными благодаря вашим действиям и словам.
5: Водолей.
7: Это нейтральный день. Для того, чтобы в полной мере использовать его позитивные тенденции и свести к минимуму влияние негативных, от вас требуется немного. Направить свою энергию в нужное русло и здраво оценивать собственные возможности. Прислушивайтесь к своей интуиции. Ее подсказки уберегут вас от ошибок.
5: Рыбы.
7: Спокойный день, позволяющий заниматься тем, что вам интересно, и самостоятельно расставлять приоритеты. На важных встречах имейте в виду, что собеседники обращают внимание не только на ваши деловые качества, но и на личное обаяние. Именно у вас близкие люди ищут помощи и поддержки. Именно к вам идут со своими проблемами. И именно вы сможете поднять настроение всем, кого любите.
6: Пусть судьба будет к вам благосклонна. Магия звезд на Карибу.
0: Магия звезд. Магия звезд. Магия звезд.

0: Чашечка кофе под любимое радио. Радио Карибу Арт 104.2 FM.
1: Ты слушаешь радио. Радио слушает тебя.
0: Радио отличного настроения. 104.2 FM.

0: Зачем нам другое, когда есть свое родное? Карибу Арт. Исключительно магаданское.
1: Я люблю радио Карибу.

Свидетельство о регистрации СМИ «Радио Карибу Арт». Серия L номер ТУ 49-3072 от 9 ноября 2016 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Магаданской области и Чукотскому автономному округу. Информационная продукция СМИ предназначена для прослушивания лицам старше 12 лет.

Ведомство регистрации СМИ «Радио Карибу Арт». Серия L номер ТУ 49-00-72 от 9 ноября 2016 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Магаданской области и Чукотскому автономному округу. Информационная продукция СМИ предназначена для прослушивания лицам старше...

0: Зачем нам другое, когда есть свое родное? Карибу Арт. Исключительно магаданское.
1: Я люблю радио Карибу.

0: Чашечка кофе под любимое радио. Радио Карибу Арт. 104.2 FM.
1: Ты слушаешь радио. Ты слушаешь радио. Радио слушает тебя.
0: Радио отличного настроения. 104.2 FM.

свидетельство о регистрации СМИ «Радио Карибу Арт». Серия L номер ТУ 49-3072 от 9 ноября 2016 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Магаданской области и Чукотскому автономному округу. Информационная продукция СМИ предназначена для прослушивания лицам старше 12 лет.

0: Чашечка кофе под любимое радио. Радио Карибу Арт 104.2 FM.
1: Ты слушаешь радио. Ты слушаешь радио. Радио слушает тебя.
0: Радио отличного настроения. 104.2 FM.

0: Зачем нам другое, когда есть свое родное? Карибу Арт. Исключительно магаданское.
1: Я люблю радио Карибу.

0: Слушать Карибу лучше на разрешенной скорости.
1: Твое личное пространство в FM-диапазоне.
2: Карибу 92.0.
0: Води аккуратно. Слушай Карибу.

свидетельство о регистрации СМИ «Радио Карибу Арт». Серия L номер ТУ 49-3072 от 9 ноября 2016 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Магаданской области и Чукотскому автономному округу. Информационная продукция СМИ предназначена для прослушивания лицам старше 12 лет.

0: Карібу Арт 104.2 FM.
1: Автотек. Нагаєва. Звезда. Яма. 31. 95. 3. Марчикан. Торговый. Пионерный. Солнечный. Сокол. Новое веселое. Старое веселое. Центр. Слушает Карибу.
0: Карибу Арт 104.2 FM.

Пора вставать. Карибу Арт. Радио отличного настроения.

0: Чашечка кофе под любимое радио. Радио Карибу Арт 104.2 FM.
1: Ты слушаешь радио. Радио слушает тебя.
0: Радио отличного настроения. 104.2 FM.

0: Зачем нам другое, когда есть свое, родное?
1: Карибу Арт. Исключительно магаданское.
2: Я люблю радио Карибу.

Свидетельство регистрации СМИ «Радио Карибу Арт». Серия L номер ТУ 49-3072 от 9 ноября 2016 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Магаданской области и Чукотскому автономному округу. Информационная продукция СМИ предназначена для прослушивания лицам старше 12 лет.

0: слушать Карибу лучше на разрешенной скорости.
1: Твое личное пространство в FM-диапазоне.
2: Карибу версия 2.0.
0: Води аккуратно. Слушай Карибу.

0: слушать Карибу лучше на разрешенной скорости.
1: Твое личное пространство в FM-диапазоне.
2: Карибу 92.0.
0: Води аккуратно. Слушай Карибу.

0: захватывающие истории
1: в специальном проекте «Машина времени» на Карибу.
2: Спонсор программы – компания «Герлеон». «Герлеон» – территория низких цен. Прежде всего, этот день стоит начать с самого летнего десерта, ведь 10 июня отмечается Всемирный день мороженого. Считается, что именно в этот день, в 1786 году, в США начались массовые продажи этого лакомства. Но все же первые упоминания о мороженом появились более 4000 лет назад в Древнем Китае. В то время для правителей готовили особое мороженое – смесь из снега и льда с кусочками апельсинов, лимонов и зерен граната. Что-то похожее было и у древних славян. Они мелко кололи лед и добавляли к нему изюм, замороженный творог, сметану и сахар. Сегодня главные потребители мороженого – это американцы. На каждого приходится в среднем по 20 килограммов мороженого в год. Также сегодня есть отличный повод вернуться в детство. 10 июня 1936 года в Москве была основана киностудия «Союзмультфильм». Это одна из крупнейших в мире студий мультипликационных фильмов, а идея ее создания принадлежит Иосифу Сталину. Первый вышедший мультик назывался «В Африке жарко». Он был черно-белым, но через год появились и цветные мультфильмы. В 60-х и 70-х годах вышло созвездие фильмов-сериалов с постоянными персонажами, такими как Маугли, Малыш и Карлсон, Умка, Ну погоди, Бременские музыканты и другие. Особо важным этот день оказался для магаданцев. 10 июня 1957 года в городе появилось первое дорожное полотно. Начать было решено с проспекта Ленина. Больше 20 лет здесь была только вырубленная просека, по которой могли передвигаться исключительно тракторы или повозки. Первым этапом стало строительство дождевой канализации. Затем контора по благоустройству Магадана проложила дорогу и установила металлические изгороди. Ну а чтобы сжечь калории после Всемирного дня мороженого, сегодня отмечается День семейного здоровья и фитнеса. Вообще семья и спорт довольно тесно связаны, ведь по статистике, если твоя вторая половинка не разделяет тягу к физической активности, то и ты со временем начнешь меньше тренироваться. Ну а если не заниматься спортом регулярно, то к 65 годам можно потерять до 80% мускульной силы. А еще следует знать, что такой термин, как подходящее время для тренировки, отсутствует. Лучшее подходящее время – это то время, когда ты тренируешься с удовольствием и полной отдачей. На этом и закончим. Тебе приятного дня, услышимся в «Машине времени».
1: Внимание! В компании «Герлеон» новинки! Высококачественные канализационные и водопроводные трубы различных диаметров и комплектующие к ним. Для кухни, душа и ванны. Смесители немецких марок «Кайзер» и «ДК». Спешите! Магазин «Визит», улица Наровчатова, 16. Телефон 650-110. База УСИС, склад компании «Герлеон». Телефон 63-74-78. «Машина времени» на Карибу.
3: Новый час на Карибу.
4: Новая глава нашей жизни.
3: Слушай Карибу, ведь впереди так много вкусного.
5: Я люблю под вас танцевать.
6: И я.
7: Я тоже.
8: Я вас обожаю.
6: Вы молодцы.
9: Вы правда молодцы.
10: Карибу – самое хорошее радио.
11: Танцуй, живи, слушай Карибу.
3: Новый час на Карибу.
11: Карибу Арт. 104,2 FM.
12: Новости на радио Карибу Арт.
13: Спонсор выпуска – специализированный магазин комиксов, лицензионных фигурок, настольных игр и атрибутики Geek Shop Bad Moon. Проспект Карла Маркса, 63, торговый центр «Северное сияние», отдел номер 2. В эфире новости, в студии Татьяна Брайс. Здравствуйте. В этом выпуске Совет Евросоюза не может договориться о переговорщике с Россией. На госуслугах появится тревожная кнопка «Против мошенников». Россияне стали чаще выбирать недорогие сладости. Подробности далее. Страны Евросоюза не могут договориться по поводу кандидатуры переговорщика для контактов с Россией. Об этом рассказал депутат Европарламента от Люксембурга Фернан Картайзер, передает РИА Новости. Главным препятствием для возобновления официального диалога с российской стороной стало отсутствие согласия внутри ЕС, подчеркнул евродепутат. Ранее Владимир Путин сообщил, что для него наиболее предпочтительная фигура для ведения диалога между Россией и Европой – бывший канцлер ФРГ Герхард Шрёдер. При этом российский лидер отметил, что готов видеть переговорщиком от Евросоюза любого лидера, который не наговорил каких-то гадостей в адрес России. Глава евродипломатии Кая Каллас исключила кандидата Шрёдера в качестве переговорщика, поскольку, по ее мнению, он известный лоббист российских компаний. Госдума приняла закон о новых мерах против кибермошенников. На портале госуслуги должна появиться специальная тревожная кнопка для пользователей, которые столкнулись с подозрительными звонками, сообщениями или попытками обмана. Через нее граждане смогут быстро передавать информацию в госсистему «Антифрод». Эти данные будут получать банки и операторы связи, чтобы быстрее блокировать мошеннические действия. Кроме того, россияне смогут установить самозапрет на входящие международные звонки. Сделать это можно будет через госуслуги или МФЦ. После подключения такие вызовы начнут автоматически блокироваться. Отменить ограничения можно будет только при личном обращении в многофункциональный центр. Россияне стали чаще выбирать более бюджетные сладости. Как пишет «Коммерсант», с начала года вырос спрос на пирожные и печенье. Продажи пирожных увеличились на 9%, печенья – на 3%. При этом спрос на шоколадные плитки снизился на 13%. Эксперты связывают это с ростом цен. За последние два года шоколад подорожал почти в полтора раза. На этом фоне меняется и производство. С января по апрель российские фабрики выпустили почти на 13% меньше шоколада, чем за тот же период прошлого года. Официальный курс доллара на 10 июня составляет 71 рубль 73 копейки. Курс европейской валюты на сегодня – 82 рубля 77 копеек. Это были новости на радио «Карибу Арт». С ними вас познакомила Татьяна Брайс. Всего доброго.
1: Читаете комиксы? Проводите время за настольными играми? Коллекционируете фигурки и различную атрибутику? А может, ищете подарок для себя или близких? Тогда ждем вас в гик-шопе «Бэтмун». Первый специализированный магазин рад предложить большой выбор комиксов и манги, настольных игр и фигурок, постеров и стикеров, докимакур и другой атрибутики по вашему любимому фандому. Поможем подобрать подарок или предложим подарочный сертификат. Действует постоянная акция «Скидка в день рождения». Также работаем с организациями по безналичному расчету. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 63, отдел номер 2.
12: Новости на радио «Карибу Арт».
0: Ну вот и она, среда, она же маленькая пятница, хотя, учитывая короткую рабочую неделю, можно назвать и четвергом. А в общем, как ни назови, 10 июня у нас, Иван Гусаков и Карибу Арт на связи, ну и план на утро поменьше напрягаться, знаешь, где-то что-то сделать, как-то поработать, главное не в ущерб себе. По-моему, это самое важное, ну и план выполнимый. Так что отметились в начале 9 часа, а дальше почилим под нью-диско от Сэндис Грув.

0: Ой, реклама.
1: Реклама на радио Карибу Арт.
0: Радио Карибу.
1: Телефон рекламной службы 65 единиц.
2: Здоровая улыбка – наша работа. Дентолюкс. Протезирование, имплантация, исправление прикуса, лечение и чистка зубов. Даже с брекетами. Записывайтесь. 60-04-99. Вострецовый 5. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: А здравствуйте. А можно домашние вещи из Магадана отправить?
4: Да, но только упакуйте сами, у нас тары нет.
3: Ясно.
4: Да, но мы не страхуем груза из Магадана. Идите в страховую сами.
3: Понятно.
4: С этажа снести не можем. Таскайте сами. Привозите к нам на склад сами.
5: Устали платить и все делать сами? Хотите достойного сервиса? Тогда вам к нам. Адамант окажет достойный сервис по оптимальной цене с полным комплексом сопутствующих услуг по отправке домашних вещей. Адамант. Партнер надежный. Я ручаюсь.
6: С заботой о вас Мегуми предлагает широкую линейку товаров для создания уюта в доме и уходовые косметические средства для красоты и здоровья от производителей Японии и Южной Кореи. Выбирать качество – значит выбирать Мегуми. Улица Горького, 8. Телефон 8-924-691-7642.
7: Когда аккумулятор подводит, решение должно быть быстрым. АКБ Маркет – это мощное решение для твоего авто. Аккумулятор на любую машину – легковую, грузовую или спецтехнику. Надежные бренды, бесплатная доставка, помощь с установкой и скидка при сдаче старого аккумулятора. Работаем быстро, четко и без выходных. 6-й километр основной трассы, здание 21А/1 и улица Полярная, 21. Звоните 8-914-038-87-78 или 8-914-039-18-18. АКБ Маркет. Максимум заряда, минимум забот.
8: Мы ценим вас. И теперь это не просто слова. С новой программой лояльности. Бонусы за покупки на сайте и во всех магазинах «Славянский». Единый баланс. Тратьте где удобно. Простые правила и быстрая выгода. Заходите в личный кабинет, открывайте меню «Бонусная система» и тратьте накопленные бонусы по всей сети магазинов. Попробуйте уже сегодня.
9: Ура, родители! С 1 июня глобальная распродажа в магазине «Ягоза». Скидка 30% на все, кроме школьной коллекции. Одежда и обувь для детей от 0 до 14 лет. Торопитесь, такие цены быстро уходят. Ягоза в Магадане, улица Пролетарская, 19. Один вход с магазином «Белорусский фермер». Ваши дети будут в восторге.
10: Мужики, есть разговор. Black Aurum расширяется. Пришла новая техника и нужны крепкие руки. Ищем водителей С, Е, да ПОК. Работа серьезная, отношение человеческое. Приходи, пообщаемся лично. Собеседование каждый вторник и четверг ровно в 10 утра. Найти нас просто. 6-й километр основной трассы, база Black Aurum. Есть вопросы? Звони. Плюс 7-926-650-400. Black Aurum. Работа на совесть.
2: Реклама – это способность чувствовать и передавать само сердцебиение бизнеса в словах, бумаге и на чернилах. Лео Бернет. Реклама на Карибу. Телефон 61-11-11. Музыка для истинных ценителей. Время эстетов на Карибу. Время эстетов представляет такси «Форсаж». Быстро, выгодно, комфортно. Телефоны 600-500 и 21-11-00.

0: Погода. Погода. Погода. На радио Карибу Арт.
1: Партнер прогноза погоды – компания «Герлеон». «Герлеон» – территория низких цен. По данным синоптиков, 10 июня в Сусумане пасмурно, местами слабый дождь. Температура воздуха днем до плюс 7. Ветер северо-восточный с порывами до 2 метров в секунду. В Балаганном значительная облачность, ожидается дождь. Температура воздуха до 4 градусов тепла. Ветер юго-восточный с порывами до 4 метров в секунду. В Талоне пасмурно, местами слабый дождь. Температура воздуха днем от 2 до 5 градусов тепла. Ветер восточный с порывами до 3 метров в секунду. В Магадане пасмурно, ожидается дождь. Температура днем до плюс 4. Ветер юго-западный с порывами до 3 метров в секунду. Партнер прогноза погоды – компания «Герлеон».
2: Время обновлений. Делайте ремонт, а помощником станет магазин «Визит». Уже сейчас новое поступление входных металлических дверей, сантехники, пиломатериалов. Большой выбор различных стройматериалов, фурнитуры и инструментов. Магазин «Визит». Выбор очевиден. Улица Наровчатова, 16. Телефон 650-110.
3: Неважно, какая погода за окном, пусть в вашем сердце всегда будет.

0: Цитатник на Карибу Арт.
1: Радио Карибу.
2: Отпуск – это когда с утра, обнаружив в холодильнике бутылку шампанского, думаешь, а почему бы и нет?
0: Слушать Карибу не только круто, но и весело.
1: Я люблю радио Карибу.

0: Ой, реклама.
1: Реклама на радио Карибу Арт.
0: Радио Карибу.
1: Телефон рекламной службы 65 единиц.
2: Магазин «Салют» предлагает более 1000 наименований обоев, ковровые покрытия, линолеум и отделочные материалы по демократичным ценам. Постоянным клиентам дисконтные карты, а предприятиям дополнительные скидки. «Салют» на Ровчатова 21.
3: Иди вперед, добивайся, мечтай и наслаждайся жизнью. Семейная поликлиника позаботится о твоем здоровье. Профмедосмотры, анализы, УЗИ, ЭКГ и другие виды диагностики. Запись по телефону 60-04-99, 62-55-03.
4: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
5: Компания «Армаком» предлагает быструю доставку автомобилей и различной спецтехники морским путем из Владивостока в Магадан. У нас богатый опыт в сфере грузоперевозок по всей России. Компания «Армаком». Звоните 298-66-99.
6: В магазине «Хмель» для вас особый расклад. Шаурма, бургеры, гренки, курица и квас. Все свежее, вкусное у нас для вас. 212-300. И вопрос с едой решен. Приходи в «Хмель», будет то, что надо.
7: Комната маленькая, а мечты большие? Пора все менять. Освободи пространство за секунду. Для танцев, спорта, жизни. Колесо легко. Дом, который подстраивается под тебя. Кровать-трансформер. Освободи место для жизни. Сандеко. Кольцевая 13/1.
8: Автокомплекс «Формула» представляет масла, аккумуляторы, фильтра, автохимию и элементы подвески для автомобилей торговой марки «Тойота». Прямые поставки, высокое качество и доступные цены. Автокомплекс «Формула» с заботой к вашему автомобилю. 5-й километр основной трассы. Режим работы с 9 утра до часу ночи. Телефон 212-39.
9: Поход к врачу – больше не стресс. Прислушайтесь к своему сердцу. Полное обследование работы сердца в клинике «Медтраст». Холтер артериального давления. Кардиология ЭКГ. «Медтраст». Лечит добрый доктор вас. Запись по телефону 220322.
4: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
10: Медколледж Минздрава Магаданской области ведет прием документов на 26-27 учебный год на специальности. Лечебное дело, сестринское дело, лабораторная диагностика и фармация. Поступление в колледж возможно на базе 9 классов. Мы предлагаем обучение у опытных преподавателей, практику в ведущих медицинских организациях Магаданской области, гарантированное трудоустройство, благоустроенное общежитие. Сделай свой первый шаг в медицину. Телефоны приемной комиссии 63-43-38 и 63-05-22. Сайт momk.magadan.medobl.ru.
11: Без рекламы произойдет самое ужасное. Не произойдет ничего. Том Бискарди. Реклама на Карибу. Телефон 61-11-11.
12: Тотальная свежесть на Карибу.
13: Ваня Дмитриенко. След.

Максимальная свежесть. Уже сейчас. На 104.2 FM. Свежесть этой недели представляет компания «Митрал». На заказ корпусная мебель, кухни, шкафы и купе, кухонные фартуки, обработка стекла и зеркала. Звони в «Митрал» 200 800.

0: Чашечка кофе под любимое радио. Радио Карибу Арт 104.2 FM.
1: Ты слушаешь радио. Радио слушает тебя.
0: Радио отличного настроения. 104.2 FM.

0: Реклама.
1: Реклама на радио Карибу Арт.
0: Радио Карибу.
1: Телефон рекламной службы 65 единиц.
2: В магазине «Салют Плюс» огромный выбор ламината от 777 рублей за квадратный метр. Большое поступление керамической плитки, мебель и аксессуары для ванной. «Салют Плюс». Построй свой дом с нами. Улица Наровчатова, 21.
3: Диспетчерская служба «Такси Престиж». Заказы по телефонам 633-333 и 644-444. Требуются диспетчеры и водители на офисные и личные автомобили, заключение договоров с предприятиями. Также автомобили сдаются в аренду. Диспетчерская служба «Такси Престиж». Телефоны 633-333 и 644-444.
4: Магазины «Зоомир» – настоящие друзья человека. Здесь представлен большой выбор товаров для вашего питомца. Наполнители, корма, лакомства, лежанки, домики и многое другое. «Зоомир» – торговый центр «Моремолл», улица Гагарина, 15, проспект Карла Маркса, 65 и улица Пролетарская, 3/2.
5: Компания «Нордтрак» – твой надежный союзник на дороге. Запчасти на любой коммерческий транспорт. Масла и смазки премиум-класса. Современное оборудование и инструменты для гаража. Все, что нужно, чтобы твой бизнес ехал без остановок. Работаем без выходных, чтобы твои машины не простаивали. Приезжай. 6-й километр основной трассы. Здание 21Б/1. Звони 8-914-038-89-98. «Нордтрак». Качество всегда в комплекте.
6: Создайте дома особую атмосферу. Тюль, портьерные ткани, готовые комплекты, пошив штор на заказ, карнизы и все комплектующие к ним вы всегда найдете в магазине «Скарлетт». Карла Маркса, 27/11.
7: Телефон 62-24-31.
8: Где в Магадане всегда есть новые дилерские автомобили? Конечно, в «S-Motors». Танк и «Хавейл» – «S-Motors». Топовые модели «Черри» – тоже «S-Motors». А также новые флагманские кроссоверы премиум-класса «Амода» и «Джейко». В наличии и под заказ. Сервисное и гарантийное обслуживание. Улица Курзаводская, 1. Телефон 66-99-55. «S-Motors». Новые автомобили Магадана живут здесь.
9: Надоела рутина? Хотите отдохнуть? Тогда вам к нам. Элитная сауна «Чикаго». Современный островок релаксации, место комфорта и расслабления. Просторная парная, глубокий бассейн, уютная зона отдыха и бильярд. Позвольте себе отдохнуть и телом, и душой. Посетите сауну «Чикаго». Работаем круглосуточно. Улица Нагаевская, 36. Телефон 8-914-867-1048. Сауна «Чикаго». Отдохнешь как надо.
2: Оставьте заботы на материке. Туристическая база «Островная» приглашает отдохнуть вдали от дел на остров Недоразумения. Морской воздух, рыбалка, гриль-домик, уникальная флора и фауна. Эксклюзивное предложение – дневной тур за 8 тысяч рублей. Подробности на сайте база-на-острове.ру и по телефону 8-914-853-08-72.
10: Никогда не экономьте на рекламе, охране и страховке. Тогда ваши дела пойдут в гору. Джон Рокфеллер.
11: Реклама на Карибу. Телефон 61 11 11.

0: свидетельство о регистрации СМИ «Радио Карибу Арт». Серия L номер ТУ 49-0072 от 9 ноября 2016 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Магаданской области и Чукотскому автономному округу. Информационная продукция СМИ предназначена для прослушивания лицам старше 12 лет.
1: Новый час на Карибу.
2: Новая глава нашей жизни.
1: Слушай Карибу, ведь впереди так много вкусного.
3: Я люблю под вас танцевать.
4: И я.
5: Я тоже.
6: Я вас обожаю.
4: Вы молодцы.
7: Вы правда молодцы.
3: Карибу – самое хорошее радио.
8: Танцуй, живи, слушай Карибу.
1: Новый час на Карибу.
8: Карибу Арт 104.2 FM.
0: Новости на радио Карибу Арт.
9: Спонсор выпуска – магазины АКБ «Маркет». Аккумуляторы для авто, спецтехники и мото. 6-й километр основной трассы 21А/1 и улица Полярная 21.
10: В эфире новости, в студии Татьяна Брайс. Здравствуйте. В этом выпуске министр обороны Болгарии объявил о прекращении поставок оружия Украине. Регионы смогут запрещать продажу вейпов. Россияне рассказали о тратах на онлайн-покупки. Подробности далее. Болгария больше не будет поставлять оружие Украине. Об этом объявил министр обороны Димитр Стоянов. Его слова цитирует Bloomberg. По словам министра, Киеву нужно больше людей, а не больше вооружений. Он также призвал к справедливому миру, условия которого должны определить обе стороны конфликта. При этом Стоянов считает важной роль Евросоюза в мирном процессе, но сообществу все же будет трудно выступать в роли посредника, поскольку ЕС уже оказывает помощь Украине. Ранее против военной помощи Киеву выступал премьер-министр Болгарии Румен Радев. Госдума окончательно приняла закон, который позволит регионам самим ограничивать продажу вейпов. Об этом сообщает «Москва-24». Такое право появится у субъектов с 1 марта следующего года. Регионы смогут запрещать розничную продажу электронных систем доставки никотина и жидкости для них. Эксперимент будет действовать до 1 марта 2032 года. Если регион введет такой запрет, то он должен будет сообщить об этом в Росалкоголь-Табак-контроль. Ведомство разместит перечень таких субъектов на своем сайте. В тех регионах, где продажу вейпов не ограничат, будет действовать общее регулирование. Сам закон, который также касается оборота табачной и никотиносодержащей продукции, вступит в силу с 1 октября этого года. Минздравы ранее отмечали, что за последние 6 лет распространенность курения в России снизилась более чем на 27%. Потребление алкоголя за это время сократилось на 11%. Ведомство также подготовило программы для работающих граждан. В них есть разделы о профилактике курения, снижении потребления спиртного, здоровом питании и физической активности. Россияне в среднем тратят на покупки в интернете больше 27 тысяч рублей в месяц. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на исследование в ЦОУ. Чаще всего через интернет покупают одежду и обувь, товары для дома и мелкую бытовую технику. Также в список популярных онлайн-покупок входят путевки, железнодорожные и авиабилеты и электроника. Официальный курс доллара на 10 июня составляет 71 рубль 73 копейки. Курс европейской валюты на сегодня – 82 рубля 77 копеек. Это были новости на радио Карибу Арт. С ними вас познакомила Татьяна Брайс. Всего доброго.
11: Когда аккумулятор подводит, решение должно быть быстрым. АКБ Маркет – это мощное решение для твоего авто. Аккумулятор на любую машину – легковую, грузовую или спецтехнику. Надежные бренды, бесплатная доставка, помощь с установкой и скидка при сдаче старого аккумулятора. Работаем быстро, четко и без выходных. 6-й километр основной трассы, здание 21А/1 и улица Полярная, 21. Звоните 8-914-038-87-78 или 8-914-039-18-18. АКБ Маркет. Максимум заряда, минимум забот.
0: Новости на радио Карибу Арт.
4: Но главное помнить, что шопинг — это терапия, правда, иногда шоковая для кошелька, хотя вот интересная статистика говорит, что почти 90% товаров, которые мы кладем в корзину, никогда не выкупаются. Кстати, самые импульсивные покупки совершаются ночью, так что если перетерпели до утра, то сейчас самое время немного подлечиться. Гусаков тоже для этого с тобой, Карибуар в динамиках. Поехали в 10-й час.

0: Реклама.
1: Реклама на радио Карибу Арт.
0: Радио Карибу.
1: Телефон рекламной службы 65 единиц.
2: Твоя компания растет как на дрожжах. Раскрой секрет. Поверь, мой друг, все просто очень. С кем доставляешь груз для бизнеса ты?
3: Не скажу так сразу точно.
2: А я вот с Адамантом. Тесно 20 лет уж скоро.
3: А стоит? О них я слышал где-то.
2: По звонку в любое время спора все про груз свой знают. Ответственность и качество услуг и цены. Мне, как доброму клиенту, все в них ладно.
3: Что ж раньше ты молчал? Их телефон скажи мне. Преклоняюсь.
2: Держи, дружище. 6144. Запомни. Адамант партнер надежный. Я ручаюсь.
4: Удачный шашлык в мясном номер один. Маринаде или уже готовый прямо с мангала. А также колбасы и деликатесы. Соусы, салаты, овощи и свежий хлеб. Мясной номер один. Полярная 5, кольцевая 15, пролетарская 77А.
5: В чем нуждается твой дом? Это окна и балкон. Остекление помещений – это главный наш закон. Компания «Мир окон» изготавливает и устанавливает окна, двери, лоджии, балконы, калымские холодильники, а также москитные сетки. «Мир окон» – полный комплекс работ по ремонту пластиковых окон и дверей. «Мир окон» – выезд мастера по городу бесплатно ежедневно. Подробности по телефонам 607-404-211-101. «Мир окон», улица Нагаевская, 36.
6: В наличии в Магадане дизельная насосная станция на двигателе Вичай-6 производительностью 800 кубических метров в час. Высота подъема воды 30 метров. Цена 1 миллион 900 тысяч рублей. Группа компаний «Норд». Колымское шоссе, 6 километр, 19Г. Площадка перед складом.
7: Магазин «Мегавольт». Три этажа, сотни метров витрин. Инструменты, расходники, товары для охоты и рыбалки, автотовары. Работаем с НДС. У нас действуют бонусные программы для юридических и физических лиц. Работаем по договорам отсрочки платежа. Магазин «Мегавольт». Все от отвертки до моторной лодки вы найдете в нашем магазине. Магазин «Мегавольт» на Пролетарской, 49.
8: Устали от яркого солнца? Компания «Аланис» вам поможет. Шторы «Блэкаут», день-ночь, вертикальные и горизонтальные жалюзи. Выезд на замер бесплатный. Ждем вас по адресу Берзина, 12. Телефон 210-240.
9: Надо ли лечить молочные зубы? Кариес молочных зубов? Лечить надо! Это залог здоровья зачатков постоянных зубов. Залог правильного развития прикуса, дикции и общего здоровья ребенка. Чем раньше начать заботиться о зубах малыша, тем проще и дешевле будет их лечение. Профилактика и современное лечение помогут избежать серьезных проблем в будущем. Клиника «Данти Профи» приглашает маленьких пациентов на прием к детскому стоматологу. Мы позаботимся о здоровой улыбке вашего малыша. «Данти Профи», улица Пролетарская, 17, телефон 20-40-44. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
10: Наш главный капитал – доверие наших клиентов. Реклама на Карибу. Телефон 61-11-11.
11: Первое магаданское радио представляет.
10: Музыка, оставившая след в истории. Высшая проба на Карибу Арт.
12: Карибу Арт. 104.2 FM.

0: проба на радіо Карібу Арт. Музика, перевірена мільйонами. Погода. На радіо Карібу Арт.
1: Спонсор випуска – магазини «Домоцентр», торговые центры «Идея» и «Солнце». По данным синоптиков, 10 июня в Сусумане пасмурно, местами слабый дождь. Температура воздуха днем до плюс 7. Ветер северо-восточный с порывами до 2 метров в секунду. В Балаганном значительная облачность, ожидается дождь. Температура воздуха до 4 градусов тепла. Ветер юго-восточный с порывами до 4 метров в секунду. В Талоне пасмурно, местами слабый дождь. Температура воздуха днем от 2 до 5 градусов тепла. Ветер восточный с порывами до 3 метров в секунду. В Магадане пасмурно, ожидается дождь. Температура днем до плюс 4. Ветер юго-западный с порывами до 3 метров в секунду. Спонсор выпуска – магазины «Домоцентр», торговые центры «Идея» и «Солнце».
2: Хотите сделать свой дом по-настоящему уютным и стильным? Загляните в «Домоцентр», в торговые центры «Идея» и «Солнце». Ваши надежные помощники в выборе товаров для дома. Там есть все, что нужно для создания комфорта. Постельное белье из натуральных тканей, домашний текстиль, пледы, покрывала, шторы, красивая посуда для кухни и сервировки, оригинальные сувениры и другие товары на любой вкус и стиль. В «Домоцентре» только качественные товары по приятным ценам. Приходите и выбирайте по летним ценам то, что сделает ваш дом особенным.
0: Неважно, какая погода за окном, пусть в вашем сердце всегда будет солнечно. Вместе с Карибу Арт. Взгляните на небо. Следуйте за своей звездой. Магия звезд на Карибу. Категория 12+.
3: 10 июня.
4: Овен.
3: Овны могут строить смелые планы. Сегодня у представителей данного знака есть шанс добиться очень и очень многого. Главное – не прекращать движение вперед после первой же победы. Романтические знакомства вполне вероятны. Можно произвести благоприятное впечатление на особу, вызывающую у вас особый интерес.
4: Телец.
3: Этот день не покажется вам сложным и утомительным. Планы легко удается реализовывать, а новые идеи будут очень удачными. Можно рассчитывать на помощь близких, поддержку и понимание любимого человека. Этот день хорошо подходит для праздника, посещения вечеринки или иного увеселительного мероприятия.
4: Близнецы.
3: Близнецы жаждут романтики и непременно получат ее. Родственники могут несколько скептически отнестись к вашему поведению. Старые друзья намекнут на неуместную ветреность, но вы уверены в своей правоте и не теряете здравого смысла. С деловой точки зрения ситуация отнюдь не так хороша.
4: Рак.
3: Этот день будет удачным для тех, кто умеет сосредоточиться на главном и не реагировать на досадные мелочи. А вот ваш авторитет в семье может пошатнуться. Старайтесь не прибегать к силовым методам решения возникающих проблем. Проявите себя дипломатом и миротворцем.
4: Лев.
3: Далеко не каждый поступок львов будет одобрен их родственниками. Если вы привыкли рассчитывать только на себя, справиться с ситуацией будет несколько легче. Однако внести ясность в ситуацию все-таки стоит, пока дело не дошло до серьезных взаимных обид. В остальном же день будет приятным и радостным.
4: Дева.
3: Вероятны значительные перемены к лучшему в той сфере, которая представляет для вас наибольший интерес. Хорошо сложатся поездки, приятным будет вечер, проведенный в большой компании. Очень сильны позитивные тенденции в сфере романтических отношений, и вам не придется прикладывать серьезных усилий для того, чтобы что-то изменить в личной жизни.
4: Весы.
3: День плодотворной работы, достижения поставленных целей. В сложной ситуации стоит обратиться за помощью или советом к человеку, отношение которого к вам нейтрально. Близкие люди не смогут оценить ситуацию объективно. Вероятно, значительное улучшение финансового положения, решение бытовых проблем.
4: Скорпион.
3: Очень благоприятный день для скорпионов. Сегодня можно многого добиться, реализовать смелые планы, укрепить профессиональные связи. Удачный день с точки зрения романтических отношений. Общение с любимым человеком подарит приятные моменты. Есть и вероятность новых знакомств, однако не стоит искать их в увеселительных заведениях.
4: Стрелец.
3: Нейтральный день, не открывающий больших возможностей, но и серьезных неприятностей не несущий. Вам удастся сохранить хорошее настроение, хотя обстоятельства порой будут складываться не в вашу пользу. Взаимопонимание с родственниками практически отсутствует, однако конфликта удастся избежать, поскольку вы вовремя примете верное решение.
4: Козерог.
3: Прекрасный день для деятельных, амбициозных и неутомимых козерогов-карьеристов. Единственная область, где будет ощутимым влияние негативных тенденций – это финансы. Возможны значительные расходы, в том числе и неоправданные. Личные отношения стабильны, перемены к лучшему становятся возможными благодаря вашим действиям и словам.
4: Водолей.
3: Это нейтральный день для того, чтобы в полной мере использовать его позитивные тенденции и свести к минимуму влияние негативных, от вас требуется немного. Направить свою энергию в нужное русло и здраво оценивать собственные возможности. Прислушивайтесь к своей интуиции, ее подсказки уберегут вас от ошибок.
4: Рыбы.
3: Спокойный день, позволяющий заниматься тем, что вам интересно, и самостоятельно расставлять приоритеты. На важных встречах имейте в виду, что собеседники обращают внимание не только на ваши деловые качества, но и на личное обаяние. Именно у вас близкие люди ищут помощи и поддержки. Именно к вам идут со своими проблемами. И именно вы сможете поднять настроение всем, кого любите.
0: Пусть судьба будет к вам благосклонна. Магия звезд на Карибу. Магия звезд.

0: Виноградник на Карибу Арт.
1: Радио Карибу.
2: Жизнь – это сидеть 11 лет в школе и 5 лет в университете, чтобы получить навыки сидения на работе, где зарабатываешь деньги на то, чтобы было где лежать.
0: Слушать Карибу не только круто, но и весело.
1: Я люблю Радио Карибу.
3: Цитатник представляет: официальный дилер по оригинальным запчастям Си-Трак, магазин Норд-Трак. 6-й километр основной трассы, строение номер 9. Телефон 8-914-038-89-98.

0: Ой, реклама.
1: Реклама на радио Карибу Арт.
0: Радио Карибу.
1: Телефон рекламной службы 65 единиц.
2: Нужна стильная и красивая мебель, но при этом удобная и функциональная? У компании «Митрал» есть решение. Изготовление современной эргономичной мебели по индивидуальному заказу. Корпусная мебель, шкафы-купе и кухни. Качество, надежность и красота в каждом уголке вашего дома. Компания «Митрал». Пролетарская, 51, строение 1. Телефон 200-800.
3: Любые пиломатериалы, от бруса, доски и евровагонки до блокхауса, ОСП и ламинированного ДСП любых цветов. Магазин «Визит» на Рабчатова, 16. Телефон 65-01-10. Склад «Герлеон», база УСИС, Зайцева, 1. Телефон 63-74-78.
4: Здоровая улыбка – наша работа. Dentalux. Протезирование, имплантация, исправление прикуса, лечение и чистка зубов, даже с брекетами. Записывайтесь. 60-04-99. Вострецова, 5. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: А здравствуйте. А можно домашние вещи из Магадана отправить?
6: Да, но только упакуйте сами, у нас тары нет.
5: Ясно.
6: Да, но мы не страхуем грузы из Магадана. Идите в страховую сами.
5: Понятно.
6: С этажа снести не можем. Таскайте сами. Привозите к нам на склад сами.
7: Устали платить и все делать сами? Хотите достойного сервиса? Тогда вам к нам. «Адамант» окажет достойный сервис по оптимальной цене с полным комплексом сопутствующих услуг по отправке домашних вещей. «Адамант» – партнер надежный. Я ручаюсь.
8: Комната маленькая, а мечты большие? Пора все менять. Освободи пространство за секунду. Для танцев, спорта, жизни. Колесо – легко. Дом, который подстраивается под тебя. Кровать-трансформер. Освободи место для жизни. Сон-деко. Кольцевая 13/1.
9: Шоурум «Керамикс ДВ» предлагает к заказу и продаже керамогранит от минимального до максимального формата, керамическую плитку от лучших производителей России, Индии и Китая, а также напольное покрытие «Alpin Floor», кварц-виниловая плитка, инженерная доска и каменный ламинат, профессиональные материалы и инструмент. Проводятся бесплатные замеры и оцифровка помещений для ремонта с предоставлением консультаций грамотных специалистов. «Керамикс ДВ», улица Пролетарская, 19, второй этаж, телефон 8-914-865-00-44. 8-914-865-00-44.
10: Лето – время выгодных покупок. Приходите в салоны «Мягков и уютный» и найдите свой идеальный интерьер. Широкий выбор диванов, кресел, спален, кухонь и прихожих на любой вкус. Создайте дом своей мечты вместе с салонами «Мягков» на Парковой, 21, и «Уютный» на 5-м километре основной трассы. Салоны «Уютный» и «Мягков». Ваш комфорт начинается здесь.
11: Небольшие пожирают маленьких, а быстрые – медленных. Реклама на Карибу. Телефон 61-11-11.
12: Тотальная свежесть на Карибу.
13: Ваня Дмитриенко. След.

Моментальная свежесть. Уже сейчас. На 104.2 FM. Свежесть этой недели представляет авиапартнер.

0: Реклама.
1: Реклама на радио Карибу Арт.
0: Радио Карибу.
1: Телефон рекламной службы 65 единиц.
2: Сауна «Морская» – место, где можно отдохнуть после быстрого городского ритма и приятно провести время.

0: широкий бассейн и уютная комната для отдыха большой компании. Сауна «Морская». Расслабься и насладись покоем. Улица Морская, 19/20. Телефон 8-914-858-66-69.
1: Иди вперед, добивайся, мечтай и наслаждайся жизнью. Семейная поликлиника позаботится о твоем здоровье. Профмедосмотры, анализы, УЗИ, ЭКГ и другие виды диагностики. Запись по телефону 60-04-99-62-55-03.
2: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
3: Пришло время сменить знакомую тележку с покупками на онлайн-корзину. Славянский открывает интернет-магазин с вашими любимыми товарами. Удобный каталог товаров. Постоянные скидки и акции. Горячие новинки. Выбирайте товары, указывайте адрес и ожидайте доставку прямо до двери, которую также запустил Славянский. Славянский экспресс. Интернет-магазин, который рядом. Ждать не придется долго.
4: Бильярд – это философия, спорт и, конечно, особенная атмосфера. Это игра для тех, кто готов рискнуть. А рискнуть можно только в Чикаго.
5: Welcome to Chicago!
4: Чикаго – игра в удовольствие. Улица Нагаевская, 36. Телефон 8-914-867-2969.
2: Детская хоровая школа проводит набор учащихся. Приглашаем детей от 7 до 9 лет на программы хоровое пение, фортепиано и искусство театра, а также детей от 4 до 6 лет для музыкальных занятий. Мы находимся по адресу Пушкина, 8, спорткомплекс «Металлист». Справки по телефонам 200-480 или 8-924-859-56-02.
6: Потребительские кредиты, а также денежные займы под залог автомобиля. Вам нужен только паспорт СНИЛС и ПТС под залог авто. Автомобиль остается у вас. Работаем ежедневно с 10 до 18 часов. Обед с 14 до 15. По субботам и воскресеньям с 12 до 16. Финансвест. Магадан, проспект Ленина, 3, второй этаж, офис 258. Телефон 8-914-860-1010. Обратись к нам и получи деньги уже сегодня. Услуга займа предоставляется ООО МКК «Финансвест» и НН 280-124-2502, ОГРН 118-280-166-07. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучайте условия кредита на сайте finansvest.ru.
7: Реклама – это то, что хочется, когда не нужно. Или то, что нужно, но не хочется. Реклама на Карибу. Телефон 61-11-11.

0: Слушай Карибу, ведь впереди так много вкусного.
1: Я люблю под вас танцевать.
2: И я.
3: Я тоже.
4: Я вас обожаю.
2: Вы молодцы.
5: Вы правда молодцы.
1: Карибу – самое хорошее радио.
6: Танцуй, живи, слушай Карибу.
0: Новый час на Карибу.
6: Карибу Арт, 104.2 FM.
7: Новости на радио Карибу Арт.
8: В эфире новости, в студии Татьяна Брайс. Здравствуйте. В этом выпуске точной даты приезда Виткова и Кушнера в Россию пока нет. Госдуму внесли законопроект о заморозке порога доходов для уплаты НДС. 52% опрошенных россиян любят поесть на ночь. Подробности далее. Точные даты приезда спецпосланника американского лидера Стивена Виткова и зятя президента США Джареда Кушнера в Россию пока нет, но Москва будет рада им в любой момент. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Что касается телефонного разговора Владимира Путина и Дональда Трампа, то пока на повестке дня его нет. Песков напомнил, что каждый контакт президентов России и США должен быть хорошо подготовлен. В Госдуму внесен законопроект, сохраняющий на уровне 20 миллионов рублей порог доходов, после превышения которого малый бизнес на упрощенной системе налогообложения должен платить НДС. Об этом сообщил председатель Думского комитета по бюджету и налогам Андрей Макаров. Он пояснил, что действующее законодательство предусматривает постепенное снижение этого порога. В следующем году он должен был опуститься до 15 миллионов рублей, позже – до 10 миллионов рублей. Однако на ПМЭФ Владимир Путин выступил с предложением сохранить 20-миллионный порог на максимально длительное время. По оценке Макарова, снижение порога до 10 миллионов рублей привело бы к увеличению налоговой нагрузки на малый бизнес примерно на 100 миллиардов рублей в год. Принятие законопроекта, напротив, позволит компаниям сохранить эту сумму. 52% опрошенных россиян признались, что любят поесть на ночь. Опрос проведен на сайте «Комсомольской правды». Респонденты рассказали, что с наступлением темноты у них просыпается аппетит, и они не могут устоять перед вкусной едой. А вот 47% напротив говорят, что на ночь не едят. Часть респондентов отметили, что стараются есть хотя бы за несколько часов до сна, чтобы не ложиться с набитым желудком. Одни отметили, что смогли наладить режим питания, и организм не требует еду на ночь глядя. Другие заметили, что стали лучше выглядеть и чувствовать себя в те дни, когда они не ели поздно вечером. Ушли отеки, живот перестал болеть, и они взяли за привычку ужинать рано. Официальный курс доллара на 10 июня составляет 71 рубль 73 копейки. Курс европейской валюты на сегодня – 82 рубля 77 копеек. Это были новости на радио «Карибу Арт». С ними вас познакомила Татьяна Брайс. Всего доброго.
7: Новости на радио «Карибу Арт».
9: Но кто ложится голодным, того украдут цыгане. Без негатива, конечно, но я вот до сих пор боюсь и не рискую. Ну и, кстати, еще немного статистики подкину. Сотрудники, которые пишут «Доброе утро» в рабочем чате, чаще страдают от выгорания. Называется это токсичным позитивом, поэтому никакого доброго утра, а вот легкой среды тебе пожелаю. 10.04 у нас, Гусаков и Карибу Арт рядом, погналите дальше.

0: Ой, реклама.
1: Реклама на радио Карибу Арт.
0: Радио Карибу.
1: Телефон рекламной службы 65 единиц.
2: Здоровая улыбка – наша работа. Дентолюкс. Протезирование, имплантация, исправление прикуса, лечение и чистка зубов. Даже с брекетами. Записывайтесь. 60-04-99. Вострецова, 5. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Это твой город. Он живет своей жизнью. Иногда закручивает тебя, словно белку в колесе. Не сбавляй темп, двигайся вперед! Такси «Форсаж» 600-500. Такси «Форсаж» – темп твоей жизни.
4: Где в Магадане всегда есть новые дилерские автомобили? Конечно, в S-Motors. Танк и Хавейл – S-Motors. Топовые модели «Черри» – тоже S-Motors. А также новые флагманские кроссоверы премиум-класса «Амода» и «Джейко». В наличии и под заказ. Сервисное и гарантийное обслуживание. Улица Кожзаводская, 1. Телефон 66-99-55. S-Motors. Новые автомобили Магадана живут здесь.
5: Дядя Гоша рекомендует без комиссии платить за тепло и горячую воду.
6: Зайдите на сайт «Магадан Энергосбыта». Выберите раздел «Способы оплаты», а затем подраздел «Оплата картой» или «ПСБП».
5: Все просто с «Магадан Энерго».
7: Оставьте заботы на материке. Туристическая база «Островная» приглашает отдохнуть вдали от дел на остров Недоразумения. Морской воздух, рыбалка, гриль-домик, уникальная флора и фауна. Эксклюзивное предложение – дневной тур за 8000 рублей. Подробности на сайте база-на-острове.ру и по телефону 8-914-853-08-72.
8: Мужики! Есть разговор. Black Aurum расширяется. Пришла новая техника и нужны крепкие руки. Ищем водителей С, Е, ДОПОК. Работа серьезная, отношение человеческое. Приходи, пообщаемся лично. Собеседование каждый вторник и четверг ровно в 10 утра. Найти нас просто. 6-й километр основной трассы, база Black Aurum. Есть вопросы? Звони. Плюс 7-926-654-00. Black Aurum. Работа на совесть.
9: В рыбодобывающую компанию на лососевую путину 2026 года требуются рыбообработчики, заморозчики, рыбаки прибрежного лова, капитан-судоводитель на катер-каже, матрос на катер-каже, механик на катер-каже, шкипер на плашкоут, водитель автомобиля «Урал», рифмеханик-холодильщик. Зарплата от 200 до 500 тысяч рублей в месяц плюс премии. Питание, проживание, а также проезд до места работы оплачивается работодателем. Телефон 8-914-037-50-50.
10: Привлечь нового потребителя стоит в 6 раз дороже, чем сохранить старого. Серджо Займон. Реклама на Карибу. Телефон 61-11-11.
11: Музыка для истинных ценителей. Время эстетов на Карибу.

0: Погода. На радио Карибу Арт.
1: По данным синоптиков, 10

0: По данным, значительная облачность. Ожидается дождь. Температура воздуха до 4 градусов тепла. Ветер юго-восточный с порывами до 4 метров в секунду. В Талоне пасмурно, местами слабый дождь. Температура воздуха днем от 2 до 5 градусов тепла. Ветер восточный с порывами до 3 метров в секунду. В Магадане пасмурно, ожидается дождь. Температура днем до плюс 4. Ветер юго-западный с порывами до 3 метров в секунду.
1: Неважно, какая погода за окном, пусть в вашем сердце всегда.

0: дороге. На Карибу. На Карибу.
1: Апгрейд. Модернизация или обновление программного обеспечения, аппаратуры и даже имиджа человека.
0: Узнавайте новое, расширяйте кругозор. Терминология на Карибу.

0: Ой, реклама.
1: Реклама на радио Карибу Арт.
0: Радио Карибу.
1: Телефон рекламной службы 651.
2: Удачный шашлык в мясном номер один. Маринаде или уже готовый прямо с мангала. А также колбасы и деликатесы, соусы, салаты, овощи и свежий хлеб. Мясной номер один. Полярная 5, кольцевая 15, пролетарская 77А.
3: Иди вперед, добивайся, мечтай и наслаждайся жизнью. Семейная поликлиника позаботится о твоем здоровье. Профмедосмотры, анализы, УЗИ, ЭКГ и другие виды диагностики. Запись по телефонам 60-04-99, 62-55-03.
4: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
5: Компания «Армаком» предлагает быструю доставку автомобилей и различной спецтехники морским путем из Владивостока в Магадан. У нас богатый опыт в сфере грузоперевозок по всей России. Компания «Армаком». Звоните 298-66-99.
6: Устали от яркого солнца? Компания «Аланис» вам поможет. Шторы «Блэкаут», день-ночь, вертикальные и горизонтальные жалюзи. Выезд на замер бесплатный. Ждем вас по адресу Берзина, 12. Телефон 210-240.
7: Когда аккумулятор подводит, решение должно быть быстрым. АКБ Маркет – это мощное решение для твоего авто. Аккумулятор на любую машину – легковую, грузовую или спецтехнику. Надежные бренды, бесплатная доставка, помощь с установкой и скидка при сдаче старого аккумулятора. Работаем быстро, четко и без выходных. 6-й километр основной трассы, здание 21А/1 и улица Полярная, 21. Звоните 8-914-038-87-78 или 8-914-039-18-18. АКБ Маркет. Максимум заряда, минимум забот.
8: В магазине «Хмель» для вас особый расклад. Шаурма, бургеры, гренки, курица и квас. Все свежее, вкусное у нас для вас. 212-300. И вопрос с едой решен. Приходи в «Хмель», будет то, что надо.
9: Ура, родители! С 1 июня глобальная распродажа в магазине «Ягоза». Скидка 30% на все. Кроме школьной коллекции. Одежда и обувь для детей от 0 до 14 лет. Торопитесь, такие цены быстро уходят. «Ягоза» в Магадане. Улица Пролетарская, 19. Один вход с магазином «Белорусский фермер». Ваши дети будут в восторге.
10: Потребители – это статистика. Клиенты – это люди. Стэнли Маркус.
11: Реклама на Карибу. Телефон 61-11-11.
12: Тотальная свежесть на Карибу.
13: Ваня Дмитриенко. След.

0: Максимальная свежесть. Уже сейчас. На 104.2 FM.
1: Свежесть этой недели представляет «Адамант».

0: Реклама.
1: Реклама на радио Карибу Арт.
0: Радио Карибу.
1: Телефон рекламной службы 65 единиц.
2: Надоела рутина? Хотите отдохнуть? Тогда вам к нам. Элитная сауна Чикаго. Современный островок релаксации, место комфорта и расслабления. Просторная парная, глубокий бассейн, уютная зона отдыха и бильярд. Позвольте себе отдохнуть и телом, и душой. Посетите сауну Чикаго. Работаем круглосуточно. Улица Нагаевская, 36. Телефон 8-914-867-1048. Сауна Чикаго. Отдохнешь как надо. Надо ли лечить молочные зубы? Кариес молочных зубов? Лечить надо! Это залог здоровья зачатков постоянных зубов. Залог правильного развития прикуса, дикции и общего здоровья ребенка. Чем раньше начать заботиться о зубах малыша, тем проще и дешевле будет их лечение. Профилактика и современное лечение помогут избежать серьезных проблем в будущем. Клиника Данти Профи приглашает маленьких пациентов на прием к детскому стоматологу. Мы позаботимся о здоровой улыбке вашего малыша. Данти Профи. Улица Пролетарская, 17. Телефон 20-40-44. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Шоурум «Керамикс ДВ» предлагает к заказу и продаже керамогранит от минимального до максимального формата и керамическую плитку от лучших производителей России, Индии и Китая. А также напольное покрытие «Alpin Floor», кварц-виниловая плитка, инженерная доска и каменный ламинат, профессиональные материалы и инструмент. Проводятся бесплатные замеры и оцифровка помещений для ремонта с предоставлением.

0: Предоставлением консультаций грамотных специалистов. Керамикс ДВ, улица Пролетарская, 19, второй этаж. Телефон 8-914-865-00-44. 8-914-865-00-44.
1: А здравствуйте. А можно домашние вещи из Магадана отправить?
2: Да, но только упакуйте сами, у нас тары нет.
1: Ясно.
2: Да, но мы не страхуем грузы из Магадана. Идите в страховую сами.
1: Понятно.
2: С этажа снести не можем. Таскайте сами. Привозите к нам на склад сами.
3: Устали платить и все делать сами? Хотите достойного сервиса? Тогда вам к нам. «Адамант» окажет достойный сервис по оптимальной цене с полным комплексом сопутствующих услуг по отправке домашних вещей. «Адамант» – партнер надежный. Я ручаюсь.

бешеные цены. Автокомплекс «Формула» с заботой к вашему автомобилю. 5-й километр основной трассы. Режим работы с 9 утра до часу ночи. Телефон 212-39. С заботой о вас Мегуми предлагает широкую линейку товаров для создания уюта в доме и уходовые косметические средства для красоты и здоровья от производителей Японии и Южной Кореи. Выбирать качество – значит выбирать Мегуми. Улица Горького, 8. Телефон 8-924-691-7642. Медколледж Минздрава Магаданской области ведет прием документов на 26-27 учебный год на специальности. Лечебное дело, сестринское дело, лабораторная диагностика и фармация. Поступление в колледж возможно на базе 9 классов. Мы предлагаем обучение у опытных преподавателей, практику в ведущих медицинских организациях Магаданской области, гарантированное трудоустройство, благоустроенное общежитие. Сделай свой первый шаг в медицину. Телефоны приемной комиссии 63-43-38 и 63-05-22. Сайт momk.magadan.medobl.ru. Вся реклама – это хорошие новости. Маршал Маклюэн. Реклама на Карибу. Телефон 61-11-11.

0: свидетельство о регистрации СМИ «Радио Карибу Арт». Серия L номер ТУ 49-3072 от 9 ноября 2016 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Магаданской области и Чукотскому автономному округу. Информационная продукция СМИ предназначена для прослушивания лицам старше 12 лет.
1: Новый час на Карибу. Слушай Карибу, ведь впереди так много вкусного.
2: Я люблю под вас танцевать.
3: И я.
4: Я тоже.
5: Я вас обожаю.
3: Вы молодцы.
6: Вы правда молодцы.
2: Карибу – самое хорошее радио.
7: Танцуй, живи, слушай Карибу.
1: Новый час на Карибу.
7: Карибу Арт 104.2 FM.
0: Новости на радио Карибу Арт.
8: Спонсор выпуска – специализированный магазин комиксов, лицензионных фигурок, настольных игр и атрибутики «Гикшоп Бэтмун». Проспект Карла Маркса, 63, торговый центр «Северное сияние», отдел номер 2.
9: В эфире новости, в студии Татьяна Брайс. Здравствуйте. В этом выпуске Совет Евросоюза не может договориться о переговорщике с Россией. На госуслугах появится тревожная кнопка «Против мошенников». Россияне стали чаще выбирать недорогие сладости. Подробности далее. Страны Евросоюза не могут договориться по поводу кандидатуры переговорщика для контактов с Россией. Об этом рассказал депутат Европарламента от Люксембурга Фернан Картайзер, передает РИА Новости. Главным препятствием для возобновления официального диалога с российской стороной стало отсутствие согласия внутри ЕС, подчеркнул евродепутат. Ранее Владимир Путин сообщил, что для него наиболее предпочтительная фигура для ведения диалога между Россией и Европой – бывший канцлер ФРГ Герхард Шрёдер. При этом российский лидер отметил, что готов видеть переговорщиком от Евросоюза любого лидера, который не наговорил каких-то гадостей в адрес России. Глава евродипломатии Кая Каллас исключила кандидата у Шрёдера в качестве переговорщика, поскольку, по ее мнению, он известный лоббист российских компаний. Госдума приняла закон о новых мерах против кибермошенников. На портале госуслуги должна появиться специальная тревожная кнопка для пользователей, которые столкнулись с подозрительными звонками, сообщениями или попытками обмана. Через нее граждане смогут быстро передавать информацию в госсистему «Антифрод». Эти данные будут получать банки и операторы.